глашатаев в твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Божья благодать. На старом кладбище тишь да гладь, да Божья благодать. Потрудились славно, прибрали дедову могилку. Постояли молча. В небе птицы звенят, соловьи раскатистыми трелями, малиновка тоненьким голоском незатейливую песню выводит. Солнце лучами свежую листву пронзает, и распускаются листочки от тепла и света. Решили отдохнуть на скамейке у часовенки. Присели и услышали, будто курлыканье. Глянули в небо, а там клин журавлиный. Летят птицы на родину. Вожак закликает, а другие подтягивают, откликаются. Купол золоченый на солнце сверкает, а над ним журавли. И впрямь Божья благодать.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. Можно понять, какова женщина по дому, который она создает. В некоторых домах всегда какая-то мрачная атмосфера, иных религия делает суровыми и угрюмыми. Но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет слово Христа, солнечная и радостная. Радость – это отличие христианина. Христианину никогда не следует впадать в уныние, никогда не следует сомневаться в том, что добро победит зло. Плачущий, жалующийся, напуганный христианин предает своего Бога. Неисчислимыми путями проявляется в жизни слово Христа, запавшее в сердце. В беде оно приносит нам утешение, в минуты слабости – силу. Оно заставляет лица сиять, делает мужчин патриотами, а женщин – терпеливыми и добрыми. Оно приносит в дома благословение, в жизнь – красоту.
0: Голоса.

хвалю Тебя, Создатель мой. Смири во мне страсти и волнения. Избавь меня от искушения. Исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель. И озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений из монастыря Симона Петра.
1: Святая гора Афон погружалась в сумерки. Лодочная пристань у монастыря Симона Петра опустела. Когда последний рыбак привязал к причалу свою лодку, смотритель пристани, монах Арсений,

0: рассказывается, что в этот момент отец Арсений упал на колени прямо на дно лодки и со слезами стал молиться святителю Николаю, помощнику путешествующих на море, и Пресвятой Богородице. Монах всем сердцем почувствовал, что помощи ждать больше неоткуда, и слезно взывал к святым и Господу. Он настолько глубоко погрузился в свою молитву, что постепенно забыл даже об опасности, в которой находился. Вдруг лодка стукнулась носом обо что-то твердое. Отец Арсений оглянулся и увидел мостки пристани. Он долго не мог поверить своим глазам и горячо возблагодарил Бога за помощь. Это оказалась пристань в Дафне. На побережье она была следующей сразу после пристани монастыря Симона Петра, откуда отчалил отец Арсений. Но ведь его уже вынесло в открытое море. А значит, только чудом, без руля и весел, вопреки всем законам физики, он смог сюда попасть. «Когда Богу угодно, отменяются законы природы», — говорил после этого случая монах Арсений из монастыря Симона Петра. «Нужно только искренне в него верить и на него уповать».
1: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений из монастыря Симона Петра.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Преподобного Ефрема Сирина современники называли пустынным соловьем за удивительный дар слова, которым наделил его Господь. И распоряжался святой Ефрем этим даром, прославляя и благодаря Бога. Он считал, что слова, которые не святы, всего лишь звук и звон. Этот талант был предсказан преподобному Ефрему еще в раннем детстве. Его родители увидели во сне, как на языке их маленького сына выросла виноградная лоза, заполнившая собой весь небосвод. И чем больше птицы съедали ягод с лозы, тем еще больше на ней вырастало нового винограда. Хочу поделиться с вами одной такой духовной виноградиной, изречением преподобного Исаака Сирина о том, как оценивать состояние своей души. «Лукавая душа, когда льстят ей, превозносится, а когда оскорбляют ее, приходит в неистовство. А добрая душа и лести не радуется, и на оскорбление не негодует».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о жизни в России после революции 1917 года. Петроград. Верующие отправлялись молиться и к державной иконе Божьей Матери в церковь Алексия, Человека Божия, на петербургской стороне. В эту церковь к ранней обедне обычно приходил молиться большой почитатель этой иконы, священник, отец Михаил Прудников. Строгое лицо, обрамленное седыми волосами и бородой, суровые горящие глаза. Он был когда-то военным и служил во флоте. Молодой лейтенант серьезно заболел. Врачи определили скоротечную чахотку. Ему стало очень плохо. Надежды на выздоровление не было никакой. Больной слабел с часу на час. Однажды он попросил родных выйти из комнаты ненадолго, надеясь задремать. Оставшись один, он вдруг видит, у его изголовья стоит монах. Из-под черного куколя смотрит на него такое знакомое по иконным изображениям лицо. Глаза сияют лаской. Преподобный Сергий протянул ему просфору. «Съешь, будешь здоров и служи Господу». Родные застали больного мирно спящим. В руке его лежал недоеденный кусок просфоры. Через несколько дней он был совершенно здоров и с того времени всю свою жизнь посвятил Богу и служению ближним.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Знатоки истории хорошо знают, что такое Суворовская школа. Пройдя ее, любимые ученики полководца Кутузов, Багратион, Милорадович спасли мир от наполеоновского ига. Это была суровая школа воинства. Но не зря Павел I называл Суворова ангелом. Его добрые дела тоже можно назвать школой, школой милосердия. Полководец всегда помогал нуждающимся солдатам и бедным офицерам. Часто жил в казармах, бок о бок со своими подчиненными. Последняя рубаха, последний сухарь – все пополам с ними. Суворов спал на соломе, ел простую еду. Он презирал роскошь еще с тех времен, когда сам служил в солдатском звании. Отец с солдатом, говорили о Суворове. Таким же любящим отцом он стал и для своих крестьян. В его имениях не было нищих. Александр Васильевич помогал мужикам поднимать хозяйство, не оставлял в беде вдов и коллег, девушкам на выдании дарил приданое. А когда в крестьянской семье рождался ребенок, презентовал родителям серебряный рубль, говоря при этом: «Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми». О своей профессиональной деятельности Суворов, глубоко верующий православный, писал, что он сражается за святые алтари. Александр Васильевич не мог проехать мимо церкви, не перекрестившись, а войдя в комнату, сначала крестился на образа и только потом здоровался с присутствующими. Исключения не делались даже для царей. Суворов заботился о том, чтобы Слово Божие звучало где только возможно, и тратил на возведение церквей значительную часть своих доходов. В Новой Ладоге он построил храм Петра и Павла, сам носил бревна, своей рукой вырезал деревянный купольный крест, а уезжая, оставил храму щедрое пожертвование и просил, чтобы службы совершались ежедневно. В селе Качанском, где у Суворова было имение, он построил церковь в честь святого Александра Невского и набрал хор из крестьян. Этот хор славился на всю Новгородскую губернию. Суворов иногда сам в нем пел. Мало того, бывая в Качанском, он исполнял обязанности звонаря. В другом имении, села Кистыш, полководец возвел каменную церковь. При храмах Суворов открывал воскресные школы, где обучал взрослых и детей наукам. Для малышей Александр Васильевич даже написал детский катехизис. Суворов жертвовал большие суммы и богоугодным заведениям, причем делал это тайно. О том, кто был тот неизвестный, от имени которого посылались деньги, люди узнали только после смерти полководца. Зато не было секретом, что Александр Васильевич не мог пройти мимо нищего, не подав ему милостыню. А однажды, во время обеда, в зал, где пировало многочисленное собрание, пробрался бездомный старик. Увидев богато одетых людей, он испугался и хотел уйти. Но Суворов усадил старика на свое место, накормил, а потом устроил сбор денег, сказав: «С миру по нитке, голому рубашка». Когда нищий ушел, Александр Васильевич произнес: «Подумайте, кто теперь благополучнее? Старец, получивший от нас дары, или мы, подкрепившие его болезненную дряхлость? Тогда только человек уподобляется Творцу, когда он простирает руку свою на помощь ближнему». О добром сердце генералиссимуса слагались легенды, а некоторые его поступки называли чудачествами, например, операции по спасению птиц в морозы. Суворов соорудил в своем доме горницу, где зимовали лесные пичуги. Пол в комнате был усыпан песком, всюду стояли елки и ящики с кормом. Птицы жили в тепле до Пасхи, а потом их выпускали на волю. Это, как говорила прислуга, блажь доброго барина, повторялось из года в год. Суворов сам дал своей жизни точную и емкую характеристику. Она уместилась всего в нескольких строчках завещания Александра Васильевича. «Потомство мое, прошу брать мой пример, всякое дело начинать с благословения Божия, да из дыхания быть верным государю и отечеству, избегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славу через истину и добродетель, которые суть мои символы».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, лунная ночная красота! Я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христовом. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь в Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
1: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Одна знатная женщина отправилась на поклонение святым местам и решила, что после этого будет благочестиво проводить свою жизнь. «Дай мне в служанке такую хорошую девицу, чтобы она научила меня жить по-новому», — попросила она епископа. Епископ приставил ей в служанке самую тихую и добрую девушку, какую только мог отыскать. Спустя некоторое время он встретил госпожу в городе и стал расспрашивать ее о служанке. «Она прекрасно себя ведет, но позволяет мне делать все, что я хочу. Она слишком скромна, а мне нужно, чтобы кто-то не позволял мне исполнять любые мои прихоти». Тогда епископ приставил к ней девушку крутого нрава, которая не церемонилась с хозяйкой и называла ее не иначе, как «дура богатая». Вскоре епископ опять увидел госпожу и спросил: «Какова девица?» «Вот это поистине приносит пользу моей душе», — сказала она. «Через нее учусь я кротости и смирению».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего». Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское, и в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможно игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебя раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои, и восклицаю: «Спасение мое в Господе моем! Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым, и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Радио «Вера». Светлана Климова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Малая Родина. Среди березовых рощ и полей, засеянных рожью и льном, где раскинулись просторы под синью с белыми разводами, на обочине жизни приютилась деревенька. Здесь прошло мое ситцевое детство. Помню, ожидая нас, бабушка выходила за калитку и, приложив ладонь ко лбу, всматривалась в дорогу, бегущую со станции. Ее верная собачонка безошибочно определяла нужный момент и с радостным лаем мчалась рыжей стрелой встречать городских. После душного города деревенский воздух хочется пить огромными глотками. Нагретый солнцем смешанный аромат клубники, полевых цветов и лечебного разнотравья щекочет нос. Я спешу на зов своего сердца, поднимаюсь на лысую макушку холма. На горизонте, где небо стремится обнять землю, золотятся облака. Как на ладони дорога в сторону восхода. Хочется надышаться, улыбаться родной земле. Они живы, наши самые светлые воспоминания.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Благоговейное расположение духа не надевают во время молитвы, как платье. Это дар Божий, и о его ниспослании мы должны молиться. Если человек не обращается к Богу в малых нуждах, он не будет знать, как это делается, когда придет беда. Кто не научился просить о детских вещах, не будет готов попросить о крупных. Высокоумие нам не к лицу. Мне кажется, от небольших молитв нас подчас удерживает ощущение не Божьего, а своего величия.
0: Голоса

Радио «Вера». Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Когда мы совершаем добрые дела, то всегда должны учитывать нашу падшую человеческую природу, способную даже доброе дело обратить в пагубу. Трудно делать добро, но еще труднее с чистым сердцем принимать от людей милостыню, награду, слова благодарности. Во всех случаях усвоению Божьей благодати мешает гордыня. Благодарение Бога за все происходящее с нами убережет нас от многих грехов. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Николая Сербского. Все, что примешь от людей как вознаграждение, принесет тебе заботы.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога Соловецкой узницы Ольги Фторовой Ефа «Авгуровы острова». 1929 год. Соловецкий лагерь. Остров Анзер. Стук в дверь поднял меня с постели. И, торопливо натянув шубу поверх рубашки, я с удивлением впустила незнакомого посетителя. Он сразу расположил меня к себе, и мы разговорились, как старые знакомые. Петербуржец, как и я, он был историк. А здесь, в лагере, заведовал питомником пушных зверей. И в связи с этим вел такой кочевой образ жизни. Мы делились опытом и впечатлениями лагерной жизни, которые во многом у нас были схожи. «Соловки — страна чудовищно жутких контрастов», — говорил он. «Я живу в Филипповой пустыне, где некогда спасался митрополит Филипп. Сейчас там находится зоопитомник, а для обслуживания его туда выделены самые подонки соловецкого населения. И то, что сейчас там творится, превосходит позор всякого воровского притона». Контраст между тем, чем было в течение веков это место, освященное молитвами спасавшихся там праведников и многих тысяч паломников, и тем, что теперь там происходит, чудовищен, оскорбителен для каждого, в ком еще живо религиозное чувство или хотя бы уважение к нашему историческому прошлому. А мне этот контраст представляется порой не случайным, а преисполненным какого-то глубокого значения. Он словно символизирует наше всеобщее современное моральное и духовное падение, вопиет об искуплении, о спасении не этих только жалких и случайных жертв нашего беспринципного времени, а всего многострадального русского народа, который когда-то было принято называть народом-богоносцем и который сейчас так глубоко пал, замученный и поруганный. Не в этом ли горниле греха и страданий искупление, путь к очищению, на котором, может быть, мы снова обретем своего Бога.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Жизнь Винсента де Поля, французского священника и благотворителя, порой напоминала приключенческий роман. Де Поля захватывали в плен пираты, он был продан в рабство, бежал, выполнял секретные поручения при королевском дворе и ни в грош не ставил собственную славу. Главным для него было другое – помощь бедным. Родился Винсент в Гасконии, в семье крестьянина. Заметив в сыне тягу к знаниям, отец отдал мальчика учиться гуманитарным наукам и теологии. В 1600 году 20-летний де Поль принял священство. А через 5 лет с ним случилась знаменитая история с продажей в рабство в Тунисе. За 2 года, проведенных в неволе, де Поль так расположил к себе своего хозяина, что тот принял христианство и бежал во Францию вместе с Винсентом. Вернувшегося домой де Поля назначили ответственным за раздачу милостыни при дворе королевы. Но из Парижа Винсент уехал по собственной воле. Он бежал от славы, объектом которой стал благодаря своим проповедям. В провинции де Поль основал первое во Франции общество милосердия в поддержку бедноты. С тех пор в каждом городе, где священник читал свои проповеди, создавались такие общества. Не меньше, чем бедняков, де Поль жалел заключенных каторжников. Их держали на цепях в казематах, почти не кормили, не допускали к ним врачей. Винсент решил исправить положение. Он стал навещать заключенных. Первый опыт общения с озлобленными людьми результата не принес. Священника и слушать не захотели. Но постепенно ему удалось покорить сердца осужденных. Винсент не ограничивался одними разговорами по душам. Он сумел открыть в Париже больницу для заключенных. Де Поль мечтал о том, чтобы привлечь к благотворительной работе девушек и женщин из светского общества. Желающих помогать неимущим было много, но состоятельные француженки часто не знали, чем, кроме денег, они еще могут быть полезны. И Де Поль основал общество дочерей и дам милосердия. В них вступали женщины, желающие навещать заключенных в тюрьмах и быть сиделками при больных. Каждый год в общество записывалось до 25 тысяч добровольных помощниц, вдохновленных де Полем. С не меньшим усердием Винсент заботился о детях-сиротах. Суровыми зимами он ходил по улицам Парижа и подбирал малышей. Де Поль купил дом и разместил в нем для начала 12 ребят. Уже через год в приюте проживало 4 тысячи детей, и пожертвования текли рекой. А де Поль, воодушевленный успехом дела, получив от неизвестного дарителя 10 тысяч ливров, открыл на эти деньги госпиталь для неизлечимых больных. Но главным по значимости делом де Поля французы считают создание большого приюта-больницы для бедных в Париже. Этот проект называют величайшим делом благотворительности 17 века. 40 тысяч бедняков обрели тогда крышу над головой и работу. Де Поль помогал и французской провинции. Во время 30-летней войны он собирал средства для пострадавших жителей городов и деревень. Когда деньги заканчивались, объявлял новый сбор. Заметив, что жертвователи не торопятся, решился на действенную меру. Напечатал в прессе счета от людей, попавших в беду. Престыженные богачи тут же поспешили на помощь. А Винсент продолжал подбирать беженцев по дорогам Франции, привозил их в Париж, находил всем жилье. И, помня о собственном плене в молодости, до конца жизни выкупал из турецкого рабства узников. Благотворители уважали, с ним считались сильные мира сего, кардиналы, короли, королевы. Но настоящими друзьями де Поля были простые люди, которые называли своего благодетеля уполномоченным провидения. Через 80 лет после смерти де Поля церковь канонизировала его. С тех пор 27 сентября во Франции празднуется как День святого Винсента де Поля.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера. Светлое радио.
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как Волги, вал белоголовый, доходит целый к берегам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Пасхи – не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме. Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода. В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снесшелыся к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыси блистанием божества. Егда же и умершее от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе». Молитвословие «Егда снишелось к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
1: Тропарь «Егда снишелось к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелось к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелось к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Святослав родился в Рождество, хотя должен был ближе к Пасхе. Он весил чуть больше килограмма и не мог дышать самостоятельно. Первые дни жизни ребенок провел в реанимации. Роды раньше срока сказались на его здоровье и развитии. Только к 4,5 годам, благодаря реабилитациям и поддержке мамы Людмилы, Святослав начал ходить с опорой и заговорил. Но проблема с движением у него оставалась. Святославу сделали 3 сложных операции. Ему приходилось неделями находиться в гипсе, со спицами в ногах. Все для того, чтобы научиться ходить самостоятельно. А чтобы сохранить эффект от лечения, мальчику нужно было каждый день по несколько часов тренировать мышцы ног. Специалисты рекомендовали Святославу занятия на специальном домашнем велотренажере. Устройство изготавливается на заказ, под потребности ребенка. Тренажер фиксирует положение головы и тела и не перегружает ноги. А главное, его можно использовать не только дома, но и на улице, как обычный велосипед. Такая велопрогулка должна была помочь Святославу разработать мышцы ног, которые у него не работали с рождения. Людмила растит Святослава одна, и денег на дорогостоящий тренажер у семьи не было. Женщина обратилась в церковную горячую линию и попросила поддержки. Добровольцы рассказали историю Святослава на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи, и тренажер для Святослава удалось купить. Каждый месяц на номер церковной горячей линии звонят 1000 человек, попавших в беду. Ее номер 8-800-70-70-222. 8-800-70-70-222. Чтобы у проекта была возможность быстро реагировать на проблемы, ему важна поддержка. Сделать пожертвование в пользу подопечных церковной горячей линии можно на церковной платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем милости Твоей. Да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не зародится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее. Да никогда не совьет в сердце моем ненависть к ненавидящим меня. Да вспомню я концы их и сохраню мир свой. Милосердие открывает путь к сердцу всякой твари и несет радость. Немилосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого, рука пренежная, и открой ему тайну милости Твоей. Богу человек, чадо милости Отца и святости Духа. Весь мир — лишь притча о нем. Могущественные светила небесные и мельчайшие капли озерные собою рассказывают о нем. Все небесное и земное, от пресильных серафимов до мельчайшего комочка пыли, рассказывают притчу о нем, про сущности и про источники своем. Что такое твари на земле и во вселенной, если не притча о солнце? Воистину, так же и все видимое и невидимое являет собой притчу о Богочеловеке. Сущность ее проста, притча о ней множество бесконечное. Друзья мои, как же рассказать мне вам о сути, если вы притч понимать не умеете? О, если бы вы знали ту сладостную беспредельность и силу, когда проникаешь до сердца всех притч, туда, где они начинаются и где кончаются, туда, где язык немеет и где все сказано раз и навсегда. Какими скучными становятся тогда все долгие и однообразные повествования, сочиненные людьми. Такую же скуку испытывает тот, кто привык слышать раскаты грома и созерцать сверкание молний, но вынужденный слушать рассказы о грозе. Прими мя в себя, Сыне Единородный, чтобы стать мне одно с Тобой, как когда-то, до сотворения и падения, да закончится долгая и томительная притча моя о Тебе, хотя бы мгновением лицезрения Тебя, да закончится самообман мой о том, что я нечто рядом с Тобой или нечто без Тебя. Пресыщены уши мои притчами, устали зеницы мои взирать на тщеславную пестроту одежд. Тебя лишь жаждут видеть они, источник мой, сокрытый миром за пустыми притчами и пестрыми одеждами.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: «Мои деревья». Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика-аристократа. Он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе, а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом, «на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев». Над его головой шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. Я подумал: «О, тысячелетний исполин! Слышишь, полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом». Но вот ветерок набежал волною и помчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного –

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. 20-30 годы 20 века. Москва. Высокопетровский монастырь. Тот факт, что Петровский монастырь находился в центре города, делал его сравнительно легко досягаемым для тех, кто в те годы служил и работал, и поэтому значительная часть молящихся могла после работы и посвящать свои часы досуга церковной службе и Богу. Число богомольцев Петровского монастыря постоянно увеличивалось. Этому способствовало и то, что молящиеся обретали в Петровском монастыре духовных отцов и руководителей из числа старцев Зосимовой пустыни, укрепившихся здесь. Будничные и вечерние богослужения были довольно продолжительными, но не слишком протяженными и утомительными. Они кротко и вразумительно воспитывали душу молящегося. Состав молящихся монастыря главным образом состоял из людей интеллигентных, которые в необычном для них строгом уставном богослужении находили поддержку в скорбях трудной их жизни, их профессии.
0: Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Отец Иоанн шел домой после божественной литургии. В Кронштадте, где он служил уже несколько лет, его хорошо знали. Да что там в Кронштадте? Вся Россия была наслышана о его добром сердце и бескорыстной помощи бедным. Люди с радостью жертвовали отцу Иоанну деньги, зная, что он непременно отдаст их тому, кому они будут больше всего необходимы. Вдруг с противоположной стороны улицы к отцу Иоанну со всех ног бросилась пожилая женщина. Догнав священника, она протянула ему купюру. «Батюшка, прими 100 рублей на милостыньку». Отец Иоанн остановился, внимательно посмотрел на женщину и вдруг покачал головой. «Нет, не возьму. Отдай их лучше сама. Завтра с утра первому, кого встретишь на улице». Женщина удивилась, но все же решила поступить так, как велел отец Иоанн. Утром, выйдя из дома, она не прошла и двух шагов, как встретила военного молодого офицера. «Этому не отдам. Зачем ему деньги? Прокутит в первом же трактире», — подумала она и прошла мимо.

0: Офицер свернул за угол, где была аптека, а изумленная женщина еще долго с улыбкой смотрела ему вслед. От сознания, что она смогла помочь человеку в беде, ее душа словно расцвела. Такого счастья и умиротворения в ее сердце давно уже не было. На другой день, встретив отца Иоанна, женщина искренне благодарила священника за то, что его мудрый совет помог свершиться настоящему чуду. По молитвам отца Иоанна Кронштадтского совершалось множество чудес. А про чудо счастья, которое испытывает милосердный человек, он говорил так: «Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет любить тебя все небо».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Большинство людей воспринимает неприятные и грубые слова в свой адрес очень остро, считая это унижением чести и достоинства. Оскорбить нас может и незнакомец в транспорте, и коллега на работе, и даже близкий человек в собственной семье. Особенно нас возмущает ситуация, когда мы точно знаем, что не заслуживаем сказанных обидных слов. Что же делать? Как не поддаться гневу в этот момент? Хочу поделиться с вами советом преподобного Паисия Святогорца. При встрече клеветы, оскорблений и нападок не обращай внимания на то, сколь неправы причинившие их тебе, а на том одном установись вниманием, что Бог для твоего блага попустил тебе это встретить, и что ты этого блага себя лишишь, если допустишь нетерпеливость, раздражение и гневливость по этому случаю.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Дух отца Иоанна требовал сохранения всей своей естественной внешности, чтобы избежать в духовной борьбе столкновения с легко вкрадывающимся лицемерием, отвлекающим от внутренней работы, когда монашеская одежда, обстановка, условия жизни дают без труда преимущество и приобретают кажущееся достоинство. Его дух стремился к самой искренней, чистой правде, к тому, чтобы никогда не казаться лучше, чем есть, а только быть действительно таким для Бога, людей. Поэтому он предпочитал скорее внешностью заслуживать осуждения, чем похвалу. Одевался, не смущаясь, в богатые одежды, которые ему дарили, пил и ел для друзей и гостеприимных хозяев все, что ему не предлагали, конечно, в ограниченном количестве, и все покрывал своею любовью. Несомненно, батюшка, отец Иоанн, был блаженного духа, который в крайних формах у простого народа доходит до юродства, Христа ради. Избрав такой трудный путь совершенствования, он любил бывать в обществе, беседовать и находил всегда в этой общественной жизни себе нескончаемую, непрерывную духовную работу.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, милосердие.
1: Летом 1998 года в городе Павловский Посад состоялось знаменательное событие. На одном из старинных домов появилась доска в память о человеке, который его построил – Давыде Ивановиче Широкове. Казалось бы, что особо замечательного в открытии мемориального знака? Но старожилы Павловского Посада знают, что это был первый случай за 80 лет, когда в городе увековечили память не партийного деятеля, а купца, предпринимателя и благотворителя, который прославил Павловский Посад на всю Россию. Давыд Широков, сын крестьянина из села Павлово, был одним из инициаторов того, чтобы превратить свою деревню в процветающий посад. Это случилось в 1844 году. Посадами в те времена называли торгово-ремесленные населенные пункты, находящиеся в пригородах, но статуса города не имеющие. Широков, купец первой гильдии, владелец двух фабрик по производству дорогих шелковых и ситцебумажных тканей, решил объединить Павлово и ближайшие к нему четыре деревни. Купец действовал, исходя в первую очередь из своих деловых интересов. Фабрики Широкова процветали, предпринимателю хотелось дальнейшего роста, а статус села тормозил производство. Преобразование Павлова в посад оказалось делом хлопотным. Проект долго ходил по инстанциям, преодолевал бюрократические препоны, пока, наконец, император не подписал указ о присвоении селу нового статуса. Широков, между тем, времени не терял. Он понимал, что Павлово должно менять к лучшему и свой внешний облик. Среди местных предпринимателей был объявлен сбор средств на реконструкцию церкви Воскресения Христова. Реставрационные работы обошлись в 17,5 тысяч серебряных рублей. Сумма огромная, но и пятиглавый каменный храм вышел таким, что даже в столице поставить не стыдно. Особенно всех поражали колокола. Один в 1000 пудов весом, а второй в 500. Их заказали на московском заводе. В простой публике шептались, что материалы и отливку колоколов оплатил таинственный неизвестный. Но те, кто имел к делу прямое отношение, прекрасно знали – широкий жест сделал Широков. Знали и то, что значительную сумму на реставрацию храма тоже внес Давыд Иванович. И уже ни от кого не скрываясь, на официальном открытии посада Широков подарил местной ратуше на обзаведение 1000 серебряных рублей и всю необходимую мебель. А спустя еще 2 года дирекция ратуши получила от благотворителя 1500 рублей, как записано в документах, на устройство помещения для пожарных инструментов. При Воскресенском храме Давыд Иванович учредил первую в посаде богадельню. Она просуществовала на деньги семьи Широковых до революции. Учитывая все это, никто из местных жителей не возражал против утверждения, что посад всем обязан своему отцу-основателю Давыду Широкову. Кстати, знаменитые на весь мир павловские платки, скатерти и узорчатые ткани – тоже дело рук Давыда Ивановича. Он выпускал все это великолепие на своих фабриках, обеспечив работой 800 человек. Супруга и 2 дочери Широкова после смерти главы семейства тоже посвятили себя благотворительности. Вдова основала единоверческий монастырь в Москве, а дочери, выйдя замуж за купцов известных фамилий Хлудовых и Морозовых, открыли фонд имени Широкова и материально поддерживали 80 бедных семей Павловского Посада. Дом отца дочери подарили родному городу. Об этом в своем завещании их просил сам Давыд Иванович. По желанию Широковых, местные власти отдали первый этаж здания под богадельню, а на втором устроили больницу. В 1936 году большевики сбросили с колокольни и переплавили широковские колокола. Но разлетевшиеся по площади осколки подобрали люди и хранили их как ценнейшие реликвии. Знай об этом Давыд Иванович, он был бы доволен такой оценкой своей деятельности. А при жизни знаком признания благотворителю стали 2 золотые медали за усердие.
0: Имена, милосердие.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Замолкнул гром, шуметь гроза устала, светлеют небеса, меж черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

о гордости и смирении. Отправил как-то один царь гонца к царю соседних земель. Гонец запоздал и, поспешно вбежав в тронный зал, задыхаясь от быстрой езды, начал излагать поручение своего владыки. «Мой господин повелел вам сказать, чтобы вы дали ему белую лошадь с черным хвостом, а если вы не дадите такой лошади, то...» «Не желаю больше слушать», — перебил царь запыхавшегося гонца. «Доложи своему царю, что нет у меня такой лошади, а если бы и была, то...» Тут он запнулся, а гонец, услышав такие слова, испугался и выбежал из дворца. Он вскочил на коня и помчался назад докладывать своему царю о дерзком ответе. Выслушав донесение, повелитель страшно рассердился и объявил соседскому царю войну. Долго длилась эта война. Много крови было пролито, и земель опустошено. Наконец оба царя, истощив казну и изнурив войска, согласились на перемирие, чтобы обсудить свои претензии друг к другу. Когда они приступили к переговорам, второй царь спросил первого: «Что ты хотел сказать своей фразой «дай мне белую лошадь с черным хвостом, а если не дашь, то...»» «Пошли лошадь другой масти», — продолжил царь. «Вот и все, что я имел в виду. А ты что хотел сказать своим дерзким ответом «нет у меня такой лошади, а если бы и была, то...»» «Непременно послал бы ее в подарок моему доброму соседу», — ответил второй царь. «Умей слушать. Даже маленькая нетерпеливость может привести к большим неприятным последствиям».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Возможно, вы знакомы с таким понятием, как гомеостаз – способность живого организма поддерживать внутреннее равновесие. Это понятие нам пригодится, чтобы понять глубокий смысл отрывка из 17 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
9: «И попросиша его ученицы его глаголющие...»
10: «И спросили его ученики его...» «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
9: «И исцели отрок от часа того».
8: Для чего же нам может пригодиться понятие гомеостаза, о котором я упомянул в начале передачи? Гомеостаз – это не покой камня, а равновесие живого. В организме ежесекундно совершаются тысячи процессов, от клеточного до системного уровня. Но в норме они не разрывают его изнутри, а складываются в согласованный порядок. Благодаря гомеостазу тело удерживает жизненно важные параметры – температуру, pH крови, уровень глюкозы, давление, водно-солевой баланс, концентрацию ионов и многое другое. Когда же эта способность нарушается, организм теряет внутреннюю меру и его начинает бросать в крайности. Жизнь держится не потому, что в ней нет потрясений, а потому, что в ней есть центр, который снова и снова возвращает ее из крайности. Ничего не напоминает из только что услышанного евангельского чтения. Как отец бесноватого юноши говорит, что его сын часто бросается в огонь и часто в воду. Ведь огонь и вода – две прямо противоположные стихии. А если посмотреть на них метафорически, то несложно увидеть в огне разожженную до предела страсть, выжигающую душу, а в воде – уныние, страх, опустошенность, общий упадок сил и желание жить. Не имеющего Бога центром своей жизни неизбежно будет бросать то в одну, то в другую крайность. Отрок, которого бросает в огонь и воду, это образ человека, утратившего внутренний центр. Огонь страсти сменяется водой уныния, вспышка распадом, ярость бессилием. И теперь смотрим внимательно, что происходит в евангельской истории дальше. Христос, услышав эти слова отца про несчастье его ребенка, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И это не просто желание увидеть поближе бедного ребенка. Можно даже сказать, в этих кратких словах Христа самая сердцевина духовного гомеостаза, который и происходит далее. Оказавшись рядом со Христом и услышав повеление демону уйти, юноша падает, словно бы мертвый. Так об этом говорится в другом Евангелии. Когда в жизни человека появляется Христос, поначалу может показаться, что жизнь замерла, остановилась. Нет больше качелей, на которых человек так долго летал с замиранием сердца. Но это не значит, что пришла смерть. Напротив, только теперь-то и начинается настоящая полноценная жизнь. Ведь тот, кто на качелях, обусловлен ими. Он их раб. И только сойдя с них, можно с большим удивлением обнаружить, насколько жизнь замечательна, велика и многомерна. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, насколько важно следовать за Христом. Ведь только Он и является единственным полновластным центром человеческого бытия, в котором могут быть разрешены любые наши внутренние крайности. –

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Дождь познакомил. Я стою под козырьком крыши у входа в метро и недовольно смотрю на серое небо. Совершенно неожиданно, вопреки прогнозу синоптиков, начался ливень. Когда я выходила из дома, небо было ясное. Зонта, естественно, с собой я не взяла. А теперь вынуждена стоять и ждать, когда дождь хотя бы стихнет. А ведь мне нужно быть на рабочем месте в 9 часов. Рядом со мной останавливается молодой человек. Лезет в рюкзак и достает из него складной зонт. Вот молодец, какой предусмотрительный, думаю я. А парень, заметив мой взгляд, говорит: «Девушка, мне по проспекту прямо до торгово-офисного центра. Присоединяйтесь». И, улыбаясь, раскрывает зонт надо мной. Нам по пути, и я сразу соглашаюсь. Вот так мы и познакомились с моим будущим мужем. С тех пор прошло уже 10 лет. Но каждую годовщину свадьбы мы вспоминаем этот судьбоносный случай и благодарим Бога. Господь знает, в какой момент послать на землю дождик, чтобы встретились два человека.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О явлении воли Божией через святых клирик храма Воскресения Славущего на Арбате священник Анатолий Правдолюбов.
2: Через святых нам открывается воля Божия именно потому, что святые – это те люди, живущие на земле, которые уже, будучи в своей земной жизни, принадлежат Царствию Небесному. И если мы обратим внимание на иконографию, как святые у нас изображаются, то заметим, что есть такой элемент иконографии, который называется нимб. Это золотое свечение вокруг головы святого. Что он означает? И это очень важно. И почему это золотое свечение, и почему оно присутствует на иконе? Это способ отобразить как раз вот эту принадлежность человека, который имеет особую заслугу перед Богом своим подвигом, своей жизнью. То есть любовь Божия в его жизни максимально проявилась, а человек проявил максимально свою любовь к Богу. И вот это золотое свечение, золотой нимб, говорит о том, что уже здесь, в нашем времени, в нашем жизненном пространстве, этот человек принадлежал горнему миру. И если мы обратим внимание на такую деталь, никогда не было электрического освещения в храмах. И когда в храмах горели свечи и лампады, то это золотое свечение нимба было совершенно удивительно таинственно, невероятно красивым. Это такое было особое почитание и отношение. Вот почему говорили и говорят сейчас, что так много золота в храме, для чего это нужно? Это особый способ передать свое отношение, во-первых, к Дому Божию, во-вторых, передать вот это особое надмирное пространство, которое находится в храме. И вот эти блики огня свечей, лампад в золотых нимбах святых и золотом фоне иконы – это как раз такой визуальный эффект, как бы странно это ни звучало, попытки отобразить тот самый мир, который совершенно иной. Именно поэтому воля Божия как раз через святых и совершается, и совершалась, и будет совершаться, потому что это те самые непосредственные источники особого толкования и изъявления воли Божией в мире для нас, простых, грешных, смертных мирян.
0: Актуальная тема.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
1: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Наталья Лангамер, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я с особенным уважением отношусь к людям, которые смогли решиться на усыновление ребенка. Ведь это очень серьезный шаг, за которым стоит огромный внутренний труд. Родители моей однокурсницы взяли на воспитание мальчика из детдома. В семье на тот момент уже было 3 ребенка, моя подруга и 2 брата. Родители их очень любили, во всем потакали, и дети были одинаково капризными. Когда мама с папой решили привести в дом чужого ребенка, родные поначалу были в шоке. Они привыкли находиться в центре внимания, а с появлением нового члена семьи все бы изменилось. Моя однокурсница, узнав о решении родителей, сначала растерялась, а потом разозлилась. Уже взрослой девушке казалось, что ее хотят бросить ради чужого ребенка. Такое просто в голове не укладывалось. «Неужели вам не хватает нас?» – спрашивали они у мамы и папы. «Вы что, нас больше не любите?» Слышать такое от дорогих сердцу детей было нелегко. Но все же родители решили продолжить диалог. Они собрали семейный совет, и после долгих переговоров моя однокурсница и ее братья наконец-то согласились с мамой и папой. Так в их семье появился еще один родной человек, и дети сразу его приняли. Они почувствовали, что любви родителей хватит на всех. Моя подруга признается, что сейчас уже ни она, ни ее братья не могут представить жизнь без этого мальчика, полноценного члена их семьи. И удивляются, как с его появлением изменилось их отношение к родителям и друг к другу. Ребята стали более чуткими и заботливыми. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие.

Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Риме, в церкви, где почивали мощи святой великомученицы Ефимии, шли заседания 4-го Вселенского собора. Этот собор был созван, чтобы оспорить ересь монофизитов и принять точную формулировку

Обе стороны спора наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Когда через 3 дня ковчег с мощами открыли, то свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие еретики вернулись в церковь. Мощи святой Ефимии Всехвальной покоятся ныне в соборе Георгия Победоносца в Стамбуле. В начале 20 века русские жертвователи прислали для святыни серебряную раку. Церковь прославляет чудо, произошедшее на мощах святой Ефимии, и просит великомученицу: «Святая Всехвальная Ефимия, моли Бога о нас».

Людмила Сенчина говорила, что все песни, которые она исполняла, так или иначе о любви. Любовь, по признанию певицы, помогала ей в самые трудные минуты жизни. Композицию о светлом чувстве, открывающем глаза на красоту окружающего мира и человеческую доброту, написали для певицы композитор Яков Дубравин и поэт Виктор Гин. Песню, которая так и называется «Люблю», Людмила Сенчина исполнила в 1974 году в сопровождении Ленинградского концертного оркестра.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Приходя в храм, верующие люди стараются быть внимательными к текстам, которые читаются и поются на службе. Но достаточно ли этого для того, чтобы по-настоящему участвовать в богослужении? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Несть бо муж от жены, но жена от мужа».
3: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю».
2: «Похвалю ли вы осем? Не похвалю».
1: Помню, когда я в детстве ходил на службу, бабушки, которых тогда среди прихожан было большинство, периодически подсказывали мне, как и что делать. Естественно, мне мог бы подсказать и подсказывал мой отец, священник, который как раз эту службу совершал. Но их советы были особенными, потому что они были проявлением простого народного благочестия. Например, во время чтения Священного Писания нужно было обязательно склонить голову и стоять так, пока чтение не закончится. Действие это представлялось им чем-то очень важным, и если я по забывчивости и рассеянности забывал о нем, они тут же мне напоминали. Сейчас я думаю, как удивительно, что акцент ими делался тогда на вещи совершенно внешние и не делался на внутренние. Ведь ни разу никто из них не сказал мне: «Прислушайся к словам Евангелия и попробуй исполнить». Нет. Главное было голову склонить. На самом деле я совершенно далек от того, чтобы считать это их грехом. Они были искренни в своей простой вере и большего посоветовать не могли. Однако в наши дни мы уже никак не должны обходиться только внешними вещами. Мы призваны вслушиваться в богослужение и стараться ему соответствовать. Вот, например, сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Прямо говорит, что, собираясь на богослужение, можно собраться не на лучшее, а на худшее. То есть собраться так, что лучше бы и не собираться вовсе. Но что же так расстроило апостола? Две вещи. Во-первых, между учениками были споры и расколы. Он понимал, что истина оттачивается в обсуждении вопросов христианской жизни, и разномыслие возможно. Но когда дискуссии становятся распрями, толку от них мало. Во-вторых же, собираясь на вечере, ученики вели себя очень пренебрежительно по отношению к бедным членам общины. Они пренебрегали ими, не проявляли любви, и такое поведение, очевидно, было еще менее похвальным. Что же выходит? Что влияло на качество их собрания? Качество текстов, которые они читали и произносили? Нет. Тексты были, насколько можно судить, вполне правильными. Неправильным было их отношение друг к другу, которое мешало их молитве и делало Евхаристию недостойной. И это означает, что кем бы мы ни были, клириками или мирянами, мы можем читать самые правильные тексты, креститься и кланяться вовремя и кстати. Однако, если в нашем сердце не будет уважения, снисхождения и любви к людям, особенно к тем, кто слабее нас и от нас зависит, вреда от наших собраний будет больше, чем пользы. Понимая это, будем стараться относиться внимательно не только к внешним проявлениям благочестия, но и к живым людям, которые нас окружают.
0: Апостольские чтения.

0: радио для тех, кто хочет верить. Частное мнение.
1: Севак Миробян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Человек – царь природы, венец творения. Его мысль безгранична, творчество неохватно. Живя в 21 веке, не можешь не поражаться силе и власти, уму и масштабу влияния человека на планету. Начиная с древних времен и до нынешних дней, человек, как полагают многие, звучит гордо. И все-таки, согласитесь, мы чувствуем, что с человеком что-то не так. При всей силе ума, технологической развитости и власти над миром он парадоксально раздвоен. Не нужно быть ученым, чтобы увидеть, что вся история человечества написана кровью по точной характеристике Эриха Фромма. Как так получилось, что человек при всех своих дарованиях оказался единственным из всех живых существ, кто свои же крутые способности обращает себе во вред? Светские науки объясняют этот факт недостаточной развитостью человека, обещая в будущем достигнуть некоего баланса при помощи научно-технологического прогресса и социального развития. Христианство же настаивает на том, что причина и корень подобных девиаций в человеке – грех. Слово это многих настораживает своей архаичностью. Однако не стоит судить поверхностно. Грех, в понимании христианства, есть нарушение целостности самого человека. Согласно Священному Писанию, Бог создал человека по своему образу и подобию, то есть вложил в него самосознание, свободу, чувство красоты, творчество, жажду и стремление к добру, свои черты. Каждый знает, что силой к любви не приведешь. Бог, по мысли богословов, пошел на риск, ограничив себя свободой своего же творения и предоставил человеку право решать, быть ему с Богом или строить свою жизнь самостоятельно, без него. Именно роковой выбор в Эдемском саду, описанный в 3 главе книги «Бытия», привел нас к нынешнему положению. Адам и Ева не просто нарушили единственную заповедь и лишились райского блаженства, но нанесли себе глубокую рану, отделившись от Бога. После вкушения запретного плода они увидели свою наготу, попытались прикрыться фиговыми листьями. Это был показатель, символ человечества, оторванного от Создателя. Человечества, потерявшего гармонию с собой, природой и тщетно пытающегося прийти к миру, прикрываясь, подобно фиговым листьям, познаниями своего ограниченного разума.
0: Частное мнение.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на «Радио Вера».

тебя есть руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно, ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел, где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А

Радио «Вера». Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая равноапостольная княгиня Ольга правила русским государством с 945 по 962 год после гибели мужа великого князя киевского Игоря Рюриковича. Как мудрая правительница, Ольга понимала, что необходимо уделять внимание религиозной, духовной жизни народа. Преподобный Нестор Летописец пишет о ней: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости и нашла многоценный жемчуг – Христа». Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга совершила хождение в Константинополь в сопровождении Большого флота. Это было одновременно религиозное паломничество, дипломатическая миссия и демонстрация военного могущества Руси. В Константинополе патриарх Феофилакт крестил Ольгу с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами. Так началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда. Святая Ольга положила начало почитания на Руси Пресвятой Троицы. Из века в век передавалось повествование о видении ей трех пресветлых лучей около реки Великой. На этом месте Ольга основала храм во имя Святой Троицы, который стал главным собором Пскова. В 960 году в Киеве был освящен храм Святой Софии, святыней которого стал крест, полученный Ольгой при крещении в Константинополе. Позднее Киевскую Русь стали называть третьим жребием Божией Матери, а началось утверждение этого жребия через первую из святых жен Руси, равноапостольную княгиню Ольгу. Церковь сравнивает ее труды с делами апостолов. Как и ученики Христовы, она посвятила свою жизнь проповеди евангельской вести. Мы прославляем княгиню Ольгу и просим святую. Равноапостольная Ольга, великая княгиня российская, моли Бога о нас. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В автобиографии легендарной исполнительницы русских народных песен Надежды Плевицкой есть запоминающийся эпизод. В конце 1914 года она отправилась на фронт санитаркой. Шла Первая мировая война. Оказавшись в походном лазарете, певица поначалу испытала настоящий шок. Вокруг слышались стоны и крики раненых. Доктора в испачканной кровью одежде буквально выбивались из сил. В такой обстановке женщина растерялась и застыла, словно окаменев. Вдруг ее кто-то окликнул. Это был пожилой, седобородый иеромонах. Батюшка нарезал марлю на бинты. Он посмотрел ласково и сказал просто, как старый знакомый: «Хорошо, что пришла». Певица присела рядом. Монах спокойным, умиротворяющим голосом завел отвлеченный разговор. Рассказывал о монастыре, в котором служил до войны. Постепенно спокойствие доброго батюшки передалось и женщине. Всю жизнь певица помнила о том, как помог ей в тот первый день на фронте иеромонах Евтихий Тулупов, военный священник, духовник 73-й пехотной дивизии Каратаякского полка. Невысокого роста, с большой седой бородой и лицом детской доброты и веры. Так описывали отца Евтихия современники. Он был насельником Плащанской Богородицкой Казанской пустыни, монастыря на Брянщине. И это, в сущности, все, что известно о довоенном прошлом батюшки. На фронт он отправился добровольно, в первые же дни войны, несмотря на весьма преклонный возраст. Воины сразу же полюбили доброго, душевного батюшку. Он каждый день, рискуя жизнью, приходил к солдатам в окопы, молился вместе с ними и просто разговаривал. Во время боя, прямо под пулями, отец Евтихий исповедовал и причащал тяжело раненых. Не раз он вытаскивал их из-под неприятельского огня и передавал в руки сестер милосердия. Батюшка и сам постоянно помогал им в полевом госпитале. 22 июня 1915 года в бою под литовским городом Можайкяй Каратаякский полк попал в окружение. Неприятель вел непрерывный шквальный огонь. Наши воины самоотверженно отбивали яростные атаки немцев. Однако силы были неравными. Около полудня командир полка Леонид Линдебаум отдал приказ идти на прорыв окружения. Взору немцев предстала поразительная картина. Воспрявшие духом русские солдаты уверенно наступали с криками «Ура!». А впереди всех с пехотой в епитрахиле и с крестом в высоко поднятой руке шел священник, иеромонах Евтихий Тулупов. Первым же неприятельским залпом батюшка был ранен в ногу. Его хотели отправить в госпиталь. Но священник только попросил перевязать рану. И вскоре уже снова шагал впереди солдат. Только теперь хромал. Он громко молился, и слова, обращенные к Богу, казалось, перекрывали грохот боя. Вдохновленные его примером, бойцы бесстрашно продвигались вперед. Разрывались снаряды, трещали пулеметы. Вдруг пуля ударила отца Евтихия в грудь. Потом еще. И еще одна. Священник пал смертью храбрых, с молитвой на устах. Похоронили батюшку той же ночью, в лесу, неподалеку от поля боя. Солдаты плакали, словно потеряли родного отца. Командир полка произнес речь, в которой назвал отца Евтихия пастырем добрым, положившим душу свою за овцы своя. В 1916 году иеромонах Евтихий Тулупов был посмертно удостоен высшей военной награды – ордена Святого Георгия 4 степени – за подвиг мужества. О героическом полковом священнике, жизнью послужившем Богу и отчизне, его современник и собрат, иерей Аркадий Мамаев, написал трогательные стихотворные строки. «Уснишь, герой, блаженным сном, ты славно путь свой совершил, идя всю жизнь с святым крестом за братьев душу положил».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Возможно, вы знакомы с таким понятием, как гомеостаз – способность живого организма поддерживать внутреннее равновесие. Это понятие нам пригодится, чтобы понять глубокий смысл отрывка из 17 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И попросиша его ученицы его глаголющие...»
3: «И спросили его ученики его...» «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
2: «И исцели отрок от часа того».
1: Для чего же нам может пригодиться понятие гомеостаза, о котором я упомянул в начале передачи? Гомеостаз – это не покой камня, а равновесие живого. В организме ежесекундно совершаются тысячи процессов, от клеточного до системного уровня. Но в норме они не разрывают его изнутри, а складываются в согласованный порядок. Благодаря гомеостазу тело удерживает жизненно важные параметры – температуру, pH крови, уровень глюкозы, давление, водно-солевой баланс, концентрацию ионов и многое другое. Когда же эта способность нарушается, организм теряет внутреннюю меру и его начинает бросать в крайности. Жизнь держится не потому, что в ней нет потрясений, а потому, что в ней есть центр, который снова и снова возвращает ее из крайности. Ничего не напоминает из только что услышанного евангельского чтения. Как отец бесноватого юноши говорит, что его сын часто бросается в огонь и часто в воду. Ведь огонь и вода – две прямо противоположные стихии. А если посмотреть на них метафорически, то несложно увидеть в огне разожженную до предела страсть, выжигающую душу, а в воде – уныние, страх, опустошенность, общий упадок сил и желание жить. Не имеющего Бога центром своей жизни неизбежно будет бросать то в одну, то в другую крайность. Отрок, которого бросает в огонь и воду, это образ человека, утратившего внутренний центр. Огонь страсти сменяется водой уныния, вспышка – распадом, ярость – бессилием. И теперь смотрим внимательно, что происходит в евангельской истории дальше. Христос, услышав эти слова отца про несчастье его ребенка, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И это не просто желание увидеть поближе бедного ребенка. Можно даже сказать, в этих кратких словах Христа самая сердцевина духовного гомеостаза, который и происходит далее. Оказавшись рядом со Христом и услышав повеление демону уйти, юноша падает, словно бы мертвый. Так об этом говорится в другом Евангелии. Когда в жизни человека появляется Христос, поначалу может показаться, что жизнь замерла, остановилась. Нет больше качелей, на которых человек так долго летал с замиранием сердца. Но это не значит, что пришла смерть. Напротив, только теперь-то и начинается настоящая полноценная жизнь. Ведь тот, кто на качелях, обусловлен ими. Он их раб И только сойдя с них, можно с большим удивлением обнаружить, насколько жизнь замечательна, велика и многомерна. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, насколько важно следовать за Христом. Ведь только Он и является единственным полновластным центром человеческого бытия, в котором могут быть разрешены любые наши внутренние крайности. –

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В летнюю жару изнывают не только люди, но и домашние животные, спеша спрятаться от палящих лучей в тенистое место. Если мы не позаботимся накрыться светлым головным убором, можно неприметно получить солнечный удар или, в лучшем случае, заработать сильную головную боль. Для нас, христиан, тенистый навес или раскидистая крона с густой листвой – это добродетель смирения, который имеет власть пред Богом покрывать и избавлять от всех искушений, воздвигаемых на христиан лукавым духом.

0: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невиномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает поэтесса Любовь Семенова.
2: Я хочу рассказать историю, которая случилась много лет назад в моей родной деревне. Одна наша знакомая бабушка почти 5 лет носила своего внука на спине. Бабушке на тот момент было уже за 70, и она воспитывала своего дорогого и любимого внука одна. Мальчик был инвалидом и не мог ходить. Поэтому бабушка носила 14-летнего внука в школу 4 километра в одну сторону и 4 километра назад. Об этом узнал один состоятельный человек, который жил в ближайшем городе. Он купил инвалидное кресло для мальчика, а позже помог с переездом в город. Бабушка всю жизнь была благодарна ему, а мальчик очень подружился с семьей этого мужчины. Этот поступок я запомнила на всю жизнь. Я знаю, что нужно терпеть все трудности, и Бог никогда не оставит. Нужно верить и знать, что все будет хорошо.
0: Добрые

Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая равноапостольная Ольга, первой из русских правителей, стала христианкой. При крещении княгиня получила имя святой равноапостольной Елены. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга проповедовала Христа всей своей жизнью. В житии равноапостольной Ольги читаем, что она была для врагов страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая. Ольга, милосердная по душе, была щедродательна нищим, убогим и малоимущим. До ее сердца скоро доходили просьбы, и она быстро их исполняла. Ольга жила целомудренно, она не хотела вторично выходить замуж. Когда ее сын возмужал, она передала ему княжение, а сама отстранилась от управления, занимаясь благотворительностью. 24 июля 969 года святая Ольга скончалась, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки, и все люди. Ольга была канонизирована на соборе 1547 года. При святом князе Владимире ее нетленные мощи были перенесены в десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня свои именины празднуют все названные крещеные в честь равноапостольной Ольги. Святая молится перед Богом о всех, кто носит и почитает ее имя. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к благоверной княгине. Святая Ольга, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1694 году состоялось бракосочетание Иоганна Кристофа Баха, старшего брата знаменитого немецкого композитора Иоганна Себастьяна. В семействе Бахов все дети обучались музыке, и Иоганн Кристоф не был исключением. Одним из его преподавателей был близкий друг отца, церковный органист Иоганн Пахельбель. По некоторым свидетельствам, именно

Жану Франсуа Пайяру, который нашел его в архивах и представил на суд публике. С тех пор канон Пахельбеля часто звучит в концертных залах, используется в фильмах, рекламе и исполняется на свадьбах. Последнее, конечно, не случайно. Композитору удалось сочинить светлое, солнечное произведение, а многократное повторение мелодии создает ощущение непрестанной радости двух вступающих в брак людей, в чьих сердцах живет любовь. Канон ре-мажор Иоганна Пахельбеля прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Аполлон». Дирижер Даниэль Каноза.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Приходя в храм, верующие люди стараются быть внимательными к текстам, которые читаются и поются на службе. Но достаточно ли этого для того, чтобы по-настоящему участвовать в богослужении? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Несть бо муж от жены, но жена от мужа».
3: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю».
2: «Похвалю ли вы осем? Не похвалю».
1: Помню, когда я в детстве ходил на службу, бабушки, которых тогда среди прихожан было большинство, периодически подсказывали мне, как и что делать. Естественно, мне мог бы подсказать и подсказывал мой отец, священник, который как раз эту службу совершал. Но их советы были особенными, потому что они были проявлением простого народного благочестия. Например, во время чтения Священного Писания нужно было обязательно склонить голову и стоять так, пока чтение не закончится. Действие это представлялось им чем-то очень важным, и если я по забывчивости и рассеянности забывал о нем, они тут же мне напоминали. Сейчас я думаю, как удивительно, что акцент ими делался тогда на вещи совершенно внешние и не делался на внутренние. Ведь ни разу никто из них не сказал мне: «Прислушайся к словам Евангелия и попробуй исполнить». Нет, главное было голову склонить. На самом деле я совершенно далек от того, чтобы считать это их грехом. Они были искренни в своей простой вере и большего посоветовать не могли. Однако в наши дни мы уже никак не должны обходиться только внешними вещами. Мы призваны вслушиваться в богослужение и стараться ему соответствовать. Вот, например, сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Прямо говорит, что, собираясь на богослужение, можно собраться не на лучшее, а на худшее. То есть собраться так, что лучше бы и не собираться вовсе. Но что же так расстроило апостола? Две вещи. Во-первых, между учениками были споры и расколы. Он понимал, что истина оттачивается в обсуждении вопросов христианской жизни, и разномыслие возможно. Но когда дискуссии становятся распрями, толку от них мало. Во-вторых же, собираясь на вечере, ученики вели себя очень пренебрежительно по отношению к бедным членам общины. Они пренебрегали ими, не проявляли любви, и такое поведение, очевидно, было еще менее похвальным. Что же выходит? Что влияло на качество их собрания? Качество текстов, которые они читали и произносили? Нет, Тексты были, насколько можно судить, вполне правильными. Неправильным было их отношение друг к другу, которое мешало их молитве и делало Евхаристию недостойной. И это означает, что кем бы мы ни были, клириками или мирянами, мы можем читать самые правильные тексты, креститься и кланяться вовремя и кстати. Однако, если в нашем сердце не будет уважения, снисхождения и любви к людям, особенно к тем, кто слабее нас и от нас зависит, вреда от наших собраний будет больше, чем пользы. Понимая это, будем стараться относиться внимательно не только к внешним проявлениям благочестия, но и к живым людям, которые нас окружают.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: В Евангелии от Луки рассказывается притча о званом ужине. Один знатный человек организовал пир и пригласил на него гостей. Однако гости под самыми разными предлогами отказывались прийти. Об этом доложили хозяину, и тот, несмотря на то, что формально причины были уважительные, огорчился. Под знатным человеком, организовавшим ужин для гостей, мы должны понимать Бога, а ужин – приготовленное для нас Царство Небесное. Когда я перечитываю эту притчу, вспоминаю, что нечто подобное происходило и со мной до того, как решилась принять крещение. Трижды Господь призывал меня уверовать и креститься. Но всякий раз я отказывалась, находя для этого вполне, как мне тогда казалось, уважительные причины. Первый раз мне пришла в голову мысль обратиться в православие, креститься в 9 лет. И была для этого возможность. Тетя крестилась. Хотела отвести меня в кружок закона Божьего для детей. Но мои родители были атеисты. И меня воспитывали точно так же, объясняя, что Бога якобы нет. Я испугалась возможного наказания за то, что стану верующей. Второй раз чуть было не крестилась, когда, учась в университете, в перерыве между парами зашла в часовню Иверской иконы Божьей Матери на Красной площади. Помню свое ощущение. Бог, несомненно, есть. И Он здесь, в православной церкви. Но и тогда нашлась причина повременить. Молодость дается человеку однажды, рассуждала я в 17 лет. Стоит только креститься, и жизнь моя превратится в один большой великий пост. Про личную жизнь и развлечения придется забыть. В то время именно так я представляла себе жизнь православной христианки. В третий раз я почувствовала призыв Господа, когда познакомилась с будущим мужем, регентом церковного хора. Он был глубоко верующим христианином. Снова нашлась отговорка. «Вот я крещусь под влиянием любимого человека. А что будет со мной и моей верой, если мы расстанемся?» Я крестилась, уже будучи замужем, оставив позади много лет активного духовного поиска. И сейчас понимаю, что все мои так называемые уважительные причины не принимать православие были вовсе не причинами, а предлогами. Не было никаких причин откладывать встречу с Богом. Я могла это сделать еще в детстве. Родители меня любили и уважали право на выбор. Скорее всего, в случае крещения в 9 лет они бы расстроились. Но не более того. Никто не стал бы наказывать ребенка за выбор религии. Просто в то время я была ребенком и не понимала этого. Могла бы прийти к Богу в юности, в пору студенчества, когда я боялась, что после крещения моя жизнь станет унылой и скучной. На самом деле, она бы стала только богаче и интереснее. Но, увы, в 17 лет я ничего об этом не знала. Могла креститься и в 21 год, когда состоялось знакомство с будущим мужем. Думаю, в глубине души он ждал, что я сделаю выбор и приму православие. Но сам никогда меня к этому не склонял. Это моя история про то, как часто мы создаем мнимые препятствия на пути в Царствие Небесное. А надо просто поверить и идти, как Петр по воде. Верю, что с Божьей помощью все получится.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 24 июля, Церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Риме, в церкви, где почивали мощи святой великомученицы Ефимии, шли заседания 4-го Вселенского собора. Этот собор был созван, чтобы оспорить ересь монофизитов и принять точную формулировку догмата о природе Бога-человека Иисуса Христа. После долгих прений стороны не могли прийти к согласному решению. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу через его несомненную носительницу, святую Ефимию. Православные святители и их противники написали свои определения на отдельных свитках и оставили их в гробнице Ефимии Всехвальной на груди святой. Потом гробницу запечатали и поставили возле нее стражу на 3 дня. Обе стороны спора наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Когда через 3 дня ковчег с мощами открыли, то свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие еретики вернулись в церковь. Мощи святой Ефимии Всехвальной покоятся ныне в соборе Георгия Победоносца в Стамбуле. В начале 20 века русские жертвователи прислали для святыни серебряную раку. Церковь прославляет чудо, произошедшее на мощах святой Ефимии, и просит великомученицу: «Святая Всехвальная Ефимия, моли Бога о нас».

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Москве на Ленинградском проспекте, недалеко от метро «Петровский парк», расположился величественный Петровский путевой дворец. Его история началась в 1874 году, после победного завершения шестилетней русско-турецкой войны. К этому событию императрица Екатерина II решила приурочить строительство нового дворца. Он был возведен по проекту известного архитектора Матвея Казакова на землях, которые ранее принадлежали Высокопетровскому монастырю. Отсюда и название «Петровский». Чтобы подчеркнуть особый символизм здания, для внешнего оформления были использованы элементы в турецком или восточном стиле. Дворец стал использоваться в качестве загородной резиденции русских монархов и предназначался для остановок на отдых по пути из Санкт-Петербурга в Москву. Поэтому резиденцию еще стали называть «путевым дворцом». В 1797 году перед своей коронацией в Успенском соборе Московского Кремля во дворце останавливался император Павел I. С тех пор у русских монархов появилась традиция бывать там перед торжественной церемонией венчания на царство. Однако за свою историю дворец принимал и нежданных гостей. В 1812 году, когда Москву взяли французские войска, в этой резиденции на несколько дней расположил свою ставку Наполеон Бонапарт. События тех дней даже запечатлел художник Василий Верещагин на картине «Наполеон в Петровском дворце». К сожалению, резиденция была разграблена и стала жертвой большого пожара, охватившего Москву. Здание удалось восстановить лишь в правлении императора Николая I. За время своего существования дворец исполнял не только функции монаршей резиденции. В Первую мировую войну в здании был организован лазарет для раненых бойцов. Чтобы облегчить доставку больных к месту лечения, во двор даже провели трамвайные пути, по которым с вокзалов раненых развозили на санитарных трамвайных вагонах. После революции 1917 года здание Петровского дворца было передано Академии воздушного флота имени Николая Жуковского. Так бывшая резиденция русских монархов стала именоваться Дворцом Красной Авиации, а само здание было перепланировано под нужды новых хозяев. Теперь в нем располагалась библиотека, лаборатория и рабочие кабинеты. Примечательно, что выпускниками этой академии стали первые русские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Свое старое название дворец получил лишь в 1998 году, когда Академия воздушного флота покинула стены здания. После этого во дворце была проведена реконструкция, открыты гостиница и музей. Петровский путевой дворец стал свидетелем многих знаменательных событий русской истории. Сейчас каждый желающий может посетить музей Творца и прикоснуться к историческому прошлому.
1: Открываем историю. Вы слушаете радио «Вера». Сюжеты.
3: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
4: Мне один батюшка знакомый рассказывал такую историю. Он поехал на Афон, был там неделю, возвращался уже домой, ждал парома на острове. И смотрит, батюшка тоже стоит где-то, ну, в метрах там 100 от него, а лицо знакомое. Он говорит: я думал, что с ним служу. Ну, друг на друга посмотрели, издалека поприветствовали, а парома все нет, он думает: подойду все-таки. Подходит, а это не он. Познакомились, этот батюшка из Грузии, переговорили, поделились впечатлениями. И он спрашивает: а вы где служите? Он говорит: да я служу в Краснодарском крае. О, в Краснодарском крае, а где именно? Он говорит, ну, в Тимашевском районе. А не могли бы вы передать вот записную книжку? К нам тут женщина приезжала с паломнической поездкой к нам в монастырь в Грузию и оставила книжку. Зовут ее Лариса Владимировна. Он говорит, так я прекрасно ее знаю. Она руководитель паломнического центра. Передайте, пожалуйста, книжку. Вот этот батюшка возвращается домой, звонит Ларисе Владимировне, говорит, Лариса Владимировна, я вот с Афона прилетел, вам тут подарок привез. Она говорит, ой, как хорошо, спаси Господи. Наверное, это чёточки. Он говорит, ну и чёточки тоже. Или иконка, и иконку вам привез. Но есть еще подарок один. А что же это такое? Ваша записная книжка. Она говорит, а каким образом она у вас? Вы же с Афона. Я на Афоне не была. Он говорит, да я понимаю, приезжал батюшка из Грузии и привез вашу записную книжку, вы у него оставили. А зачем батюшка мою записную книжку на Афон брал? Он говорит, вот этого я объяснить не могу, причем он тоже это объяснить не может. Говорит, выбегал когда из дома, вижу, лежит записная книжка, думаю, возьму ее с собой, а там как Господь управит. Да вы что, говорит, представьте, какая история. А я молюсь Богородице каждый день, потому что я человек старенький, не пользуюсь телефонами, а все записываю туда, у меня там вся жизнь. И телефоны водителей автобусов, и контакты паломнических служб. Все там, я осталась просто без работы. Я, говорит, каждый день прошу, Матушка Богородица, моя родная, ну, управь, верни мне эту записную книжку. Вот так, представляете, Богородица с Афона передала записную книжку вот этой женщине.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Возможно, вы знакомы с таким понятием, как гомеостаз – способность живого организма поддерживать внутреннее равновесие. Это понятие нам пригодится, чтобы понять глубокий смысл отрывка из 17 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И попросиша его ученицы его глаголющие...»
3: «И спросили его ученики его...» «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
2: «И исцели отрок от часа того».
1: Для чего же нам может пригодиться понятие гомеостаза, о котором я упомянул в начале передачи? Гомеостаз – это не покой камня, а равновесие живого. В организме ежесекундно совершаются тысячи процессов, от клеточного до системного уровня. Но в норме они не разрывают его изнутри, а складываются в согласованный порядок. Благодаря гомеостазу тело удерживает жизненно важные параметры – температуру, pH крови, уровень глюкозы, давление, водно-солевой баланс, концентрацию ионов и многое другое. Когда же эта способность нарушается, организм теряет внутреннюю меру и его начинает бросать в крайности. Жизнь держится не потому, что в ней нет потрясений, а потому, что в ней есть центр, который снова и снова возвращает ее из крайности. Ничего не напоминает из только что услышанного евангельского чтения. Как отец бесноватого юноши говорит, что его сын часто бросается в огонь и часто в воду. Ведь огонь и вода – две прямо противоположные стихии. А если посмотреть на них метафорически, то несложно увидеть в огне разожженную до предела страсть, выжигающую душу, а в воде – уныние, страх, опустошенность, общий упадок сил и желание жить. Не имеющего Бога центром своей жизни неизбежно будет бросать то в одну, то в другую крайность. Отрок, которого бросает в огонь и воду, это образ человека, утратившего внутренний центр. Огонь страсти сменяется водой уныния, вспышка – распадом, ярость – бессилием. И теперь смотрим внимательно, что происходит в евангельской истории дальше. Христос, услышав эти слова отца про несчастье его ребенка, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И это не просто желание увидеть поближе бедного ребенка. Можно даже сказать, в этих кратких словах Христа самая сердцевина духовного гомеостаза, который и происходит далее. Оказавшись рядом со Христом и услышав повеление демону уйти, юноша падает, словно бы мертвый. Так об этом говорится в другом Евангелии. Когда в жизни человека появляется Христос, поначалу может показаться, что жизнь замерла, остановилась. Нет больше качелей, на которых человек так долго летал с замиранием сердца. Но это не значит, что пришла смерть. Напротив, только теперь-то и начинается настоящая полноценная жизнь. Ведь тот, кто на качелях, обусловлен ими. Он их раб И только сойдя с них, можно с большим удивлением обнаружить, насколько жизнь замечательна, велика и многомерна. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, насколько важно следовать за Христом. Ведь только Он и является единственным полновластным центром человеческого бытия, в котором могут быть разрешены любые наши внутренние крайности. –

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Пустое «вы» сердечным «ты» она, обмолвясь, заменила, и все счастливые мечты в душе влюбленные возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей: как вы милы, и мыслю: как тебя люблю». Не случайно я начала разговор с этих пушкинских строк. Все мы замечаем сегодня, как обращение на «вы» к незнакомым людям вытесняется легким «ты». Это объясняется не только влиянием английского языка в последние десятилетия, но и развитием интернет-общения. Здесь подобный формат вполне уместен, поскольку зачастую придает беседе тон открытости и дружелюбия. Такой стиль переносится и на так называемое «живое общение». Надо признать, что молодежь все же сохраняет уважительную форму по отношению к старшим. Это элемент воспитания, который принят в нашем обществе и, можно сказать, является частью культурного кода. Хотя споры об актуальности такой формы речи ведутся. Те, кто хотят отказаться от него, апеллируют к истории. Дескать, данный формат придуман в XVIII веке, а до того на Руси было только обращение на «ты». Действительно, еще в «Повести временных лет», произведении XII века, мы читаем, как дружина обращается к князю: «Пойди, княже, с нами в Одревляны на дань, и ты добудешь, и мы». Обращение на «вы» ввел царь Петр I в 1722 году в законодательном документе «Табель о рангах», чтобы обозначить четкую иерархию среди чинов и сословий. Целых 300 лет существует данная уважительная форма. Стоит ли ломать многовековой порядок или считать его устаревшим? Я так не думаю. Нет ничего плохого в том, чтобы лишний раз выразить уважение к малознакомому или старшему человеку. Это не только дань традиции, но и проявление человеческого внимания и дружелюбия. Это социальная норма. В обращении к Отцу Небесному, к Богородице, апостолам и святым мы используем местоимение «ты». И, конечно, не потому, что не хотим выразить уважение. Здесь духовное общение предполагает отсутствие дистанции, максимальное доверие и молитвенную близость. Пусть же цветут все цветы, и каждое слово в нашем языке звучит в нужном месте и в нужное время. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На сайте «Добропресс» мое внимание привлекла история Изабеллы Тавризовой, актрисы театра и кино. Она окончила ГИТИС, Российский институт театрального искусства. А прежде училась на актерском факультете в родном городе Ростове-на-Дону. В детстве Изабеллу называли матерью Терезой из-за стремления помогать знакомым и незнакомым людям. А в 2021 году у Тавризовой появилось еще одно имя – клоун Луна, с которым она уже второй десяток лет посещает больницы, приюты, хосписы для детей и для взрослых. Когда я выбирала псевдоним, то представляла себе Луну, которая светит в темноте, объясняет актриса-волонтер. А еще мне нравится актер и режиссер Слава Полунин, и Луна ассоциируется с его ярко-желтыми сценическими костюмами. У Изабеллы есть партнер – клоун Стручок, он же выпускник ГИТИСа Алексей Зарубин. Вместе они ежедневно навещают пациентов детского хосписа в Москве, которому помогает благотворительный фонд «Дом с маяком». Задача Луны и Стручка – разнообразить больничные будни и отвлечь детей от страданий. Благодаря клоунам родители видят своего ребенка довольным. И это придает им сил. «Мы не те клоуны, которые выступают в цирке», – говорит Изабелла Тавризова. «Мы – медицинские клоуны, клоуны-целители». Они играют и поют, рисуют и танцуют, а еще доверительно общаются с больными детьми. К примеру, от некоторых подростков из-за диагноза отворачиваются сверстники. Такие ребята особенно нуждаются в дружеской поддержке. И здесь на помощь приходит клоун. Он не просто выслушает, он разделит тяжесть и боль. Бывает, что маленькие пациенты боятся артистов. Но как приятно замечать, что со временем их отношение к нам меняется к лучшему, радуется Изабелла. Если кто-то хочет побыть один, люди с красными поролоновыми шариками вместо носа никогда не досаждают. Скажут добрые слова и уйдут в надежде на то, что ребенок примет гостей в следующий раз. К слову, клоун всегда спрашивает разрешение при входе в палату. Ежегодно 19 марта отмечают Международный день красного носа или Red Nose Day, когда люди во всем мире носят клоунские носы и проводят множество благотворительных акций. В Англии, на родине праздника, его считают главным днем юмора и благотворительности. Больничный клоун Луна уверена: при помощи красного носа можно и нужно поддерживать людей, попавших в беду. И я с ней согласна, потому что верю в волшебную силу улыбки. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди.
2: Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Есть много версий о происхождении святой равноапостольной Ольги. По одной из летописей, она принадлежала к роду князей Изборских, древнерусской княжеской династии. Другой исторический документ настаивает на том, что Ольга была дочерью князя Олега, названного Вещим, который правил Киевской Русью как опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика. Согласно этой версии, Олег и поженил Игоря и Ольгу. В 945 году князь Игорь погиб. Наследнику престола Святославу тогда было только 3 года, поэтому фактическим правителем Киевской Руси стала Ольга. При ней Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами. Были установлены государственные границы. Богатырские заставы, воспетые в былинах, ограждали мирную жизнь киевлян от кочевников Великой Степи, от нападений с запада. Русь становилась великой державой. А вот апостольские труды княгини-христианки встречали сопротивление. В Киеве нашлось немало людей, которые, по словам летописцев, возненавидели святую Ольгу, строившую храмы. Ревнители язычества с надеждой смотрели на Святослава, который решительно отклонял уговоры матери принять христианство. Святослав умер язычником, Но просветительские труды Ольги продолжил ее внук, святой князь Владимир. При нем совершилось крещение Руси, то, о чем мечтала святая равноапостольная Ольга.
3: Прославляя благоверную княгиню,

1934 году актер Борис Чирков, исполнитель главной роли в знаменитой кинотрилогии «Юность Максима», оказался в творческом тупике. Казалось бы, образ рабочего паренька Максима полностью создан, однако не оставляло ощущения, что не хватает какой-то мелочи, какого-то штриха. Со временем стало понятно, что не хватает песни, способной подчеркнуть характер героя. Из существовавших на то время произведений ничего подходящего не нашлось. Все предложения композитора Дмитрия Шостаковича были отвергнуты. Позже сам актер рассказывал, как на одной из репетиций в голову пришла когда-то давно услышанная им, но изрядно подзабытая всеми песенка. Оказалось, что это именно то, что нужно. И от неожиданной радости он заголосил: «Крутится, вертится шар голубой». Эта песня и вошла в фильм. Версий происхождения этой песни существует не менее двух десятков. Достоверно известно только одно. История ее уходит корнями в XIX век. По одной из версий, в первой половине XIX века существовал популярный романс «Голубой шарф». И простонародная песня «Крутится-вертится» возникла как своеобразная пародия на него. Меломаны утверждают, что на довоенных и послевоенных граммофонных пластинках звучал текст «Крутится-вертится» не шар, а шарф голубой. Но и действительно, крутящийся над головой шарф представить себе гораздо проще, чем неизвестно откуда взявшийся непонятный шар. Тем не менее, Борис Чирков, а вернее его герой Максим, спел все-таки про шар. И именно этот вариант песни полюбился зрителям. И его мы сейчас послушаем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Приходя в храм, верующие люди стараются быть внимательными к текстам, которые читаются и поются на службе. Но достаточно ли этого для того, чтобы по-настоящему участвовать в богослужении? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не есть бо муж от жены, но жена от мужа».
3: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю».
2: «Похвалю ли вы осем? Не похвалю».
1: Помню, когда я в детстве ходил на службу, бабушки, которых тогда среди прихожан было большинство, периодически подсказывали мне, как и что делать. Естественно, мне мог бы подсказать и подсказывал мой отец, священник, который как раз эту службу совершал. Но их советы были особенными, потому что они были проявлением простого народного благочестия. Например, во время чтения Священного Писания нужно было обязательно склонить голову и стоять так, пока чтение не закончится. Действие это представлялось им чем-то очень важным, и если я по забывчивости и рассеянности забывал о нем, они тут же мне напоминали. Сейчас я думаю, как удивительно, что акцент ими делался тогда на вещи совершенно внешние, и не делался на внутренние. Ведь ни разу никто из них не сказал мне: «Прислушайся к словам Евангелия и попробуй исполнить». Нет, главное было голову склонить. На самом деле я совершенно далек от того, чтобы считать это их грехом. Они были искренни в своей простой вере и большего посоветовать не могли. Однако в наши дни мы уже никак не должны обходиться только внешними вещами. Мы призваны вслушиваться в богослужение и стараться ему соответствовать. Вот, например, сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Прямо говорит, что, собираясь на богослужение, можно собраться не на лучшее, а на худшее. То есть собраться так, что лучше бы и не собираться вовсе. Но что же так расстроило апостола? Две вещи. Во-первых, между учениками были споры и расколы. Он понимал, что истина оттачивается в обсуждении вопросов христианской жизни, и разномыслие возможно, но когда дискуссии становятся распрями, толку от них мало. Во-вторых же, собираясь на вечере, ученики вели себя очень пренебрежительно по отношению к бедным членам общины. Они пренебрегали ими, не проявляли любви, и такое поведение, очевидно, было еще менее похвальным. Что же выходит? Что влияло на качество их собрания? Качество текстов, которые они читали и произносили? Нет. Тексты были, насколько можно судить, вполне правильными. Неправильным было их отношение друг к другу, которое мешало их молитве и делало Евхаристию недостойной. И это означает, что кем бы мы ни были, клириками или мирянами, мы можем читать самые правильные тексты, креститься и кланяться вовремя и кстати. Однако, если в нашем сердце не будет уважения, снисхождения и любви к людям, особенно к тем, кто слабее нас и от нас зависит, вреда от наших собраний будет больше, чем пользы. Понимая это, будем стараться относиться внимательно не только к внешним проявлениям благочестия, но и к живым людям, которые нас окружают.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Елена Смоглюк. Культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: 12 лет назад, когда роды по контракту были доступны очень ограниченному кругу лиц, одна наша знакомая, Наташа, специально к родам накопила, можно сказать, астрономическую сумму и заплатила ее за контракт с роддомом. Там ей обещали, что все будет хорошо, что будет врач, которого она выбрала, медсестра, акушерка, хорошая палата и так далее. Но что-то пошло не так. Дежурная бригада не справилась, в результате пострадали и мама, и ребенок. Сильно пострадали. Новорожденную девочку Машеньку реанимировали и отправили в больницу. А маму, тоже полуживую, выписали домой. Когда время спустя папа забрал Машеньку из больницы и привез домой, Наташа была еще совсем слабенькая. Медики не давали оптимистичных прогнозов по поводу дальнейшего развития ребенка, и в результате не совсем здоровая мама с нездоровым ребенком на руках оказались дома один на один. Муж целыми днями работал, потому что ипотека, как говорится, сама себя не выплатит. Бабушки жили в другом городе. Слава Богу, в итоге Наташа и Коля вытащили и вымолили Машеньку. Сейчас она растет красивой и здоровой девочкой, а доктора, знающие ее историю болезни, говорят только одно – это чудо. Но вот что однажды сказала Наташа. «Оставшись больной дочкой на руках, я не могла ее любить. Так за нее боялась, так тяжело физически было обеспечить ее жизнедеятельность, что я постоянно находилась в состоянии стресса и страха. Страх тогда парализовал способность любить. Я, когда это услышала, была просто в шоке, но, как ни странно, не от осуждения, а от того, как сильно это отозвалось в моем сердце». Страх, блокирующий способность любить. Откуда это во мне? Когда дети были маленькие, много вызывало тревогу. Потом детей стало много, а сил мало. И страх не справиться одолевал. Я задумывалась о будущем, и мне становилось страшно. Но однажды мне на глаза попались слова из Священного Писания. «Нет страха в любви, но совершенная любовь изгоняет страх». Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. То есть в Библии прямо говорится, что где страх, там нет любви. Казалось бы, страху противостоит смелость, решительность. Причем тут любовь? А любовь тут при том, что наш Господь есть любовь, и совершенная любовь только у Него. И только Он, как любящий Отец, может нас успокоить и развеять наши страхи любовью. Теперь, когда я чувствую, как страх и тревога начинают преобладать во мне, я вспоминаю о том, что Господь не давал мне страха, но дал любовь, и всегда в этот момент, как камень с сердца падает, и оно наполняется невероятной теплотой. Иногда даже кажется какой-то невместимой любовью, а то, что недавно пугало, перестает иметь значение.
0: Частное мнение.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 24 июля, слушайте рассказ Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Что такое отчизна?». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Светлое радио. Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая равноапостольная княгиня Ольга правила русским государством с 945 по 962 год, после гибели мужа великого князя киевского Игоря Рюриковича. Как мудрая правительница, Ольга понимала, что необходимо уделять внимание религиозной, духовной жизни народа. Преподобный Нестор Летописец пишет о ней: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости и нашла многоценный жемчуг – Христа». Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга совершила хождение в Константинополь в сопровождении Большого флота. Это было одновременно религиозное паломничество, дипломатическая миссия и демонстрация военного могущества Руси. В Константинополе патриарх Феофилакт крестил Ольгу с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами. Так началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда. Святая Ольга положила начало почитания на Руси Пресвятой Троицы. Из века в век передавалось повествование о видении ей трех пресветлых лучей около реки Великой. На этом месте Ольга основала храм во имя Святой Троицы, который стал главным собором Пскова. В 960 году в Киеве был освящен храм Святой Софии, святыней которого стал крест, полученный Ольгой при крещении в Константинополе. Позднее Киевскую Русь стали называть третьим жребием Божией Матери, а началось утверждение этого жребия через первую из святых жен Руси, равноапостольную княгиню Ольгу. Церковь сравнивает ее труды с делами апостолов. Как и ученики Христовы, она посвятила свою жизнь проповеди евангельской вести. Мы прославляем княгиню Ольгу и просим святую. Равноапостольная Ольга, великая княгиня российская, моли Бога о нас. –

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Святые Иулиания и Евпраксия Московские приходились друг другу родными сестрами. Всю жизнь прожившие вместе, они и трудились рука об руку в созданном ими в 1360 году Зачатьевском монастыре, первой в Москве женской обители. Родились сестры Ульяна и Иулия в начале 14 столетия в семье московского боярина из знатного черниговского рода Федора Бяконта. У девочек было три брата, старший из которых, Симеон Елефферий, в ранней юности ушел в монастырь, а впоследствии стал митрополитом московским, святителем Алексием. Сестры воспитывались родителями в любви к церкви и Богу. Девочки получили прекрасное для того времени домашнее образование и не выпускали из рук книги. Любимым чтением сестер стало Священное Писание. Образ жизни старшего брата оказал на Ульяну и Иулию огромное влияние. Они с детства лелеяли мысль о служении Господу. Сестры были хороши собой, богаты, и женихи не заставили себя ждать. Но девушки о замужестве даже не думали, а, посоветовавшись с любимым братом, пришли к матери, отца к тому времени уже не было в живых, и попросили ее благословить их на монастырское служение. Мать, которая несколькими годами раньше, скрепя сердце, отпустила в монастырь своего сына, давно была убеждена в том, что Алексей выбрал для себя правильную дорогу, а потому не возражала. Так сестры поступили в обитель, Московский Богоявленский монастырь. Ульяна приняла постриг с именем Иулиания, а Иулия стала Евпраксией. Женских монастырей тогда в Москве еще не было. Все обители делились на мужскую и женскую части, которые располагались на общей территории. Это создавало трудности и неудобства, и монахини решили открыть в городе женский монастырь. Поговорили с братом, получили его одобрение и стали строить обитель во имя преподобного Алексия. Неподалеку от Кремля, на берегу Москвы-реки, находились земли, частью покрытые лесами, а частью лугами, сплошь уставленными стогами сена. Поэтому и назывались эти земли в народе Остожьем, Остоженкой. Именно там и возник женский Зачатьевский монастырь. Иулиания стала его первой игуменьей, а Евпраксия – одной из монахинь. Сестры, не зная отдыха, вместе молились, трудились на строительстве обители, помогали друг другу в хозяйственных делах. А хозяйство монастыря было обширным, ведь в обители проживало 30 сестер. Их число увеличивалось с каждым годом и дошло до 90. Иулианию и Евпраксию любили и насельницы, и миряне. Умные, добрые, ласковые сестры никогда ничего не требовали от людей, а действовали только советами и собственным примером. По первой же просьбе они помогали больным, голодным, бездомным, тем, кто появлялся на пороге обители, не отказывая никому, и стали для монастыря всем – молитвенницами, сиделками для больных, помощницами. Справиться с таким трудным служением можно было только сообща, а потому сестры и поддерживали друг друга во всем. К тому же брат регулярно навещал Иулианию и Евпраксию. Их часто видели вместе. Алексей не оставлял своими заботами ни монастыря, ни его обитательниц. 33 года Иулиания прослужила игуменьей. В 1393 году она скончалась, а скоро не стала и монахиней Евпраксии. Без сестры она прожила всего год. Похоронили их рядом, а на месте погребения установили часовню. В 18 столетии ее снесли и построили храм в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Мудрые, кроткие, милосердные Иулиания и Евпраксия еще при жизни почитались в народе как святые. А в 2001 году сестры были прославлены в лике святых Русской Православной Церкви.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Возможно, вы знакомы с таким понятием, как гомеостаз – способность живого организма поддерживать внутреннее равновесие. Это понятие нам пригодится, чтобы понять глубокий смысл отрывка из 17 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И попросиша его ученицы его глаголющие...»
3: «И спросили его ученики его...» «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
2: «И исцели отрок от часа того».
1: Для чего же нам может пригодиться понятие гомеостаза, о котором я упомянул в начале передачи? Гомеостаз – это не покой камня, а равновесие живого. В организме ежесекундно совершаются тысячи процессов, от клеточного до системного уровня. Но в норме они не разрывают его изнутри, а складываются в согласованный порядок. Благодаря гомеостазу тело удерживает жизненно важные параметры – температуру, pH крови, уровень глюкозы, давление, водно-солевой баланс, концентрацию ионов и многое другое. Когда же эта способность нарушается, организм теряет внутреннюю меру и его начинает бросать в крайности. Жизнь держится не потому, что в ней нет потрясений, а потому, что в ней есть центр, который снова и снова возвращает ее из крайности. Ничего не напоминает из только что услышанного евангельского чтения. Как отец бесноватого юноши говорит, что его сын часто бросается в огонь и часто в воду. Ведь огонь и вода – две прямо противоположные стихии. А если посмотреть на них метафорически, то несложно увидеть в огне разожженную до предела страсть, выжигающую душу, а в воде – уныние, страх, опустошенность, общий упадок сил и желание жить. Не имеющего Бога центром своей жизни неизбежно будет бросать то в одну, то в другую крайность. Отрок, которого бросает в огонь и воду, это образ человека, утратившего внутренний центр. Огонь страсти сменяется водой уныния, вспышка – распадом, ярость – бессилием. И теперь смотрим внимательно, что происходит в евангельской истории дальше. Христос, услышав эти слова отца про несчастье его ребенка, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И это не просто желание увидеть поближе бедного ребенка. Можно даже сказать, в этих кратких словах Христа самая сердцевина духовного гомеостаза, который и происходит далее. Оказавшись рядом со Христом и услышав повеление демону уйти, юноша падает, словно бы мертвый. Так об этом говорится в другом Евангелии. Когда в жизни человека появляется Христос, поначалу может показаться, что жизнь замерла, остановилась. Нет больше качелей, на которых человек так долго летал с замиранием сердца. Но это не значит, что пришла смерть. Напротив, только теперь-то и начинается настоящая полноценная жизнь. Ведь тот, кто на качелях, обусловлен ими. Он их раб. И только сойдя с них, можно с большим удивлением обнаружить, насколько жизнь замечательна, велика и многомерна. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, насколько важно следовать за Христом. Ведь только Он и является единственным полновластным центром человеческого бытия, в котором могут быть разрешены любые наши внутренние крайности. –

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Утро в прозе. Читает Татьяна Батышева.
1: Анна Покровская. Литературные эскизы. Окно во двор. Дети во дворе играют в мяч. Шум, гам, беготня, и это чуть свет. А я так хотела сегодня поспать подольше. Недовольно вылезаю из-под одеяла и собираюсь прикрикнуть на шалунов. Подхожу к окну, смотрю на наш двор. И вдруг ясно представляю себе его таким, как много лет назад. Не было этой яркой детской площадки, был только асфальт с пробивавшейся травой. И мы с тайкой ребятишек с раннего утра играли здесь в мяч, бегали, шумели и недоумевали, когда кто-нибудь из соседей недовольно кричал нам из окна: «Разойдись, детвора!» Ну как это «разойдись», когда увлекательная игра только началась, и впереди столько интересного? Открываю окно. Детские голоса врываются в дом. Я прислушиваюсь к ним, вспоминаю свое детство и тихо улыбаюсь.

0: Вера. Светлое радио. Актуальная тема.
1: Сегодня 24 июля. День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Об исторических примерах перемены личности после принятия христианства председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Святая равноапостольная княгиня Ольга, приняв христианство, целиком и полностью изменила свою жизнь. Если мы посмотрим на жизнь княгини до крещения, то увидим в ней и скорбь, и злобу, и жажду мщения. Ее муж убит, и она мстит за его смерть. Но благодать Божия коснулась ее сердца. И Ольга, став христианкой, научилась прощать, научилась любить тех людей, которые были рядом с ней. И эта любовь сделала возможным принятие христианства ее внуком, святым равноапостольным князем Владимиром. И князь Владимир прекрасно объяснит, что такое для человека того времени быть христианином. Он скажет: «Был я зверь, а стал человек». И Русь пошла по новому христианскому пути, навстречу Христу, навстречу друг другу. Так всегда бывает, когда человек кается. И история содержит множество примеров, как покаяние изменяет человеческую жизнь, потому что покаяние — это и есть изменение. Если мы со Христом, если мы идем ко Христу, то даже незаметно для самих себя мы меняемся в лучшую сторону. История христианской церкви содержит множество примеров, когда бывшие разбойники становились великими подвижниками. Это и преподобный Моисей Мурин, это и разбойник Опта, который основал Оптину пустынь. Эти примеры дают надежду всем нам. Как бы мы ни жили, как бы мы ни грешили, если мы имеем намерение и желание, которое претворяется в действие, покаяться, то Господь даст нам силы изменить свою жизнь и идти навстречу к Нему и навстречу к тем людям, которые рядом с нами.
0: Актуальная тема.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
2: Сегодня со священником Михаилом Доче будем читать и обсуждать фрагменты из произведения святителя Игнатия Брянчанинова «Христианский пастырь и христианин, художник».
1: Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: рассказывает сотрудник магазина Светлана Шумилова.
1: Я хочу рассказать историю, которая случилась с моей мамой и моим старшим братом. Он был очень слабеньким. Он плохо развивался и все время болел. Моя мама очередной раз лежала в больнице с моим братом. И ей было так плохо, что она тихонько плакала в коридоре. Мимо проходила нянечка. Она поинтересовалась у моей мамы, что случилось. Моя мама сказала, что брату нужна няня и каждодневный массаж, а денег на это нет. Тогда эта нянечка попросила показать ребенка, а после просмотра сказала, что будет делать массаж бесплатно. Моя мама сначала не поверила и сказала, что это невозможно, ведь один сеанс стоит много денег, и зная зарплату няни, она не может позволить делать это бесплатно. Няня сказала, что она поможет моей маме, а мама когда-нибудь поможет ей. Так и случилось. Спустя много лет, когда я уже родилась, няня заболела, и мы всей семьей ухаживали за ней. Это очень добрый и светлый человек. Я таких людей не знаю. Благодаря ей мой брат смог ходить и не остался инвалидом. Спасибо тебе, добрая няня. Мы тебя всегда помним.

Радио «Вера». Сегодня, 24 июля, Церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Риме, в церкви, где почивали мощи святой великомученицы Ефимии, шли заседания 4-го Вселенского собора. Этот собор был созван, чтобы оспорить ересь монофизитов и принять точную формулировку догмата о природе Бога-человека Иисуса Христа. После долгих прений стороны не могли прийти к согласному решению. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу через его несомненную носительницу, святую Ефимию. Православные святители и их противники написали свои определения на отдельных свитках и оставили их в гробнице Ефимии Всехвальной на груди святой. Потом гробницу запечатали и поставили возле нее стражу на 3 дня. Обе стороны спора наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Когда через 3 дня ковчег с мощами открыли, то свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие еретики вернулись в церковь. Мощи святой Ефимии Всехвальной покоятся ныне в соборе Георгия Победоносца в Стамбуле. В начале 20 века русские жертвователи прислали для святыни серебряную раку. Церковь прославляет чудо, произошедшее на мощах святой Ефимии, и просит великомученицу: «Святая Всехвальная Ефимия, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду, перемешиваем.

0: наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Открывающая сюиту «Вальс». Композитор подарил ему вторую жизнь годами позже, включив в музыку для кинокартины режиссера Михаила Колотозова «Первый эшелон». Но настоящее признание «Вальс» получил за рубежом. Произведение обрело мировую известность и неофициальный заголовок «Русский вальс». Ныне известная версия сочинения совсем не походит на джаз. Она напоминает интонации любимейших в России вальсов: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Дунайские волны» и других. «Русский вальс» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича прозвучит в исполнении нидерландского оркестра имени Иоганна Штрауса, дирижер Андре Рьё.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Приходя в храм, верующие люди стараются быть внимательными к текстам, которые читаются и поются на службе. Но достаточно ли этого для того, чтобы по-настоящему участвовать в богослужении? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Несть бо муж от жены, но жена от мужа».
3: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю».
2: «Похвалю ли вы осем? Не похвалю».
1: Помню, когда я в детстве ходил на службу, бабушки, которых тогда среди прихожан было большинство, периодически подсказывали мне, как и что делать. Естественно, мне мог бы подсказать и подсказывал мой отец, священник, который как раз эту службу совершал. Но их советы были особенными, потому что они были проявлением простого народного благочестия. Например, во время чтения Священного Писания нужно было обязательно склонить голову и стоять так, пока чтение не закончится. Действие это представлялось им чем-то очень важным, и если я по забывчивости и рассеянности забывал о нем, они тут же мне напоминали. Сейчас я думаю, как удивительно, что акцент ими делался тогда на вещи совершенно внешние и не делался на внутренние. Ведь ни разу никто из них не сказал мне: «Прислушайся к словам Евангелия и попробуй исполнить». Нет, главное было голову склонить. На самом деле я совершенно далек от того, чтобы считать это их грехом. Они были искренни в своей простой вере и большего посоветовать не могли. Однако в наши дни мы уже никак не должны обходиться только внешними вещами. Мы призваны вслушиваться в богослужение и стараться ему соответствовать. Вот, например, сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Прямо говорит, что, собираясь на богослужение, можно собраться не на лучшее, а на худшее. То есть собраться так, что лучше бы и не собираться вовсе. Но что же так расстроило апостола? Две вещи. Во-первых, между учениками были споры и расколы. Он понимал, что истина оттачивается в обсуждении вопросов христианской жизни, и разномыслие возможно. Но когда дискуссии становятся распрями, толку от них мало. Во-вторых же, собираясь на вечере, ученики вели себя очень пренебрежительно по отношению к бедным членам общины. Они пренебрегали ими, не проявляли любви, и такое поведение, очевидно, было еще менее похвальным. Что же выходит? Что влияло на качество их собрания? Качество текстов, которые они читали и произносили? Нет, тексты были, насколько можно судить, вполне правильными. неправильным было их отношение друг к другу, которое мешало их молитве и делало Евхаристию недостойной. И это означает, что кем бы мы ни были, клириками или мирянами, мы можем читать самые правильные тексты, креститься и кланяться вовремя и кстати. Однако, если в нашем сердце не будет уважения, снисхождения и любви к людям, особенно к тем, кто слабее нас и от нас зависит, вреда от наших собраний будет больше, чем пользы. Понимая это, будем стараться относиться внимательно не только к внешним проявлениям благочестия, но и к живым людям, которые нас окружают.
0: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Известно, что белый цвет раскладывается на спектр всех цветов радуги. Это Божье чудо. А если все эти краски смешать, то получится черный цвет. В моей душе много разных красок. Краска радости, персикового цвета. Краска любви, яркая, огненная. Нежность, светло-голубая. Восторг, золотистый. А просто мир в душе, цвета морской волны на мелководье у песчаного берега. Каждая из этих эмоций, наполняя душу, играет своими оттенками. Но когда что-то выбивает из колеи, в душу проникают противоположные краски. Багрово-кровавая злость, горчичного цвета возмущение, сине-зеленое мутное отчаяние, мрачно-серое уныние. Божьи прозрачные оттенки мечутся в страхе, а потом их тоже затягивает в единую черную смесь. Увы, но именно находясь в таком состоянии, я и грешу. Ужаснее всего в такие моменты осуждать людей. Когда я что-то умозаключаю о другом человеке, я пытаюсь понять его мотивы, но исходя исключительно из своего опыта. А где же другой-то взять? То есть я надеваю на него свои модели поведения. Вот приятельница не ответила на сообщение. Наверное, обиделась и теперь молчит, игнорирует. С чего я сделала такой вывод? Очень просто. Я бы на месте этой приятельницы в этих обстоятельствах именно так и поступила. Например, если бы обиделась, не отвечала бы на письма. Выходит, я мажу краской своего внутреннего содержания поступки других людей. Кисть широкая, заодно замазываю и самого человека, всю его жизнь. «Не смей больше судить», — сказала я себе, когда поняла все это. Во-первых, отвратительно других пачкать. А во-вторых, если всех измазать своей краской, то ничего, кроме одной себя, вокруг и видеть не будешь. И еще лучше, иди сходи на исповедь. Господь пожалеет и снова разложит краски по палитре и осветит мир белым светом. Еще и радугу покажет, где весь этот его божественный спектр играет изумительными оттенками. В этом белом свете и другие люди все разные, уникальные и прекрасные. Так что буду следить за состоянием своей духовной палитры. И да будет свет!
0: Частное мнение.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 24 июля, Церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая равноапостольная Ольга первой из русских правителей стала христианкой. При крещении княгиня получила имя святой равноапостольной Елены. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга проповедовала Христа всей своей жизнью. В житии равноапостольной Ольги читаем, что она была для врагов страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая. Ольга, милосердная по душе, была щедродательна нищим, убогим и малоимущим. До ее сердца скоро доходили просьбы, и она быстро их исполняла. Ольга жила целомудренно, она не хотела вторично выходить замуж. Когда ее сын возмужал, она передала ему княжение, а сама отстранилась от управления, занимаясь благотворительностью. 24 июля 969 года святая Ольга скончалась, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки, и все люди. Ольга была канонизирована на соборе 1547 года. При святом князе Владимире ее нетленные мощи были перенесены в десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня свои именины празднуют все названные крещеные в честь равноапостольной Ольги. Святая молится перед Богом о всех, кто носит и почитает ее имя. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к благоверной княгине. Святая Ольга, моли Бога о нас.

0: Светлое радио. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Мария Павловна Постовская, педагог и одна из первых русских врачей-дефектологов, еще в начале 20 века утверждала то, на чем, по сути, основывается современная коррекционная педагогика. Детей с особенностями умственного развития неправильно отделять от всех остальных. Особую заботу и подход они должны получать, находясь в социуме, среди других сверстников. Это поможет адаптироваться к полноценной общественной жизни. Сегодня для такого подхода существует специальный термин – инклюзия. Мария Постовская этого слова не знала и в своей работе не использовала. И все же именно она в 1910 году организовала первый в истории отечественной педагогики инклюзивный класс для особенных ребят на базе 3-го Московского Ольгинско-Пятницкого начального училища. Мария Павловна происходила из семьи обедневших дворян. Родилась она в 1865 году в Елецком уезде Орловской губернии. А несколько лет спустя Постовские перебрались в Москву. Несмотря на нужду, начальное образование девочка получила весьма достойное. И уже с 14 лет финансово помогала родителям. Зарабатывала частными уроками грамматики, письма и арифметики. Мария очень хотела продолжить учебу, получить профессию.

0: профессию. Вслед за старшим братом Николаем она заинтересовалась еще молодой тогда наукой – психиатрией. В 21 год Постовская поступила на естественно-научное отделение высших женских лубянских курсов. Параллельно посещала лекции виднейших ученых того времени, которые сформировали отечественную психиатрическую школу – Сеченова, Баженова, Корсакова. На одном из семинаров она познакомилась с Анной Адлер, основательницей методики обучения незрячих. Постовская стала помогать Анне Александровне с переводами русских книг и учебников на шрифт Брайля и преподавать в ее школе для слепых. Вероятно, именно тогда Мария Павловна заинтересовалась работой с особенными детьми. Чем глубже Постовская изучала этот вопрос, тем больше ей казались несовершенными те педагогические методы, которые были приняты тогда в работе с отстающими в умственном развитии детьми. Их отделяли от общества, помещали в закрытые учебные заведения. Там, в изоляции, они, по сути, превращались в изгоев, выключенных из нормальной жизни. Мария Павловна понимала, что необходимо изменить такой подход. Этим она и занялась, когда в 1910 году ее назначили заведующей третьим московским Ольгинско-Пятницким начальным училищем. Постовская внимательно наблюдала за отстающими учениками и выяснила, что у многих из них неуспеваемость связана не с ленью, а обусловлена психопатологическими факторами. Для тех, кому было тяжело усваивать материал из-за особенностей умственного развития, Мария Павловна организовала в училище особый класс, так называемый «вспомогательный». Ребята обучались по отдельной программе, но свободно взаимодействовали с остальными сверстниками, оставались вовлеченными в обычную повседневную жизнь. Детей учили не только общеобразовательным предметам, но и прививали им практические бытовые навыки, готовили к самостоятельности. Проводились занятия по исправлению речи, оздоровительные, развивающие гимнастики. При этом особенные дети участвовали во всех мероприятиях училища, самодеятельных концертах, выставках рисунков и поделок. Начинание Постовской быстро показало свою эффективность. Скоро вспомогательных классов в училище стало несколько. А в 1913 году при нем открылся детский сад для малышей с нарушениями интеллектуального развития. Мария Павловна выступала с лекциями для педагогов, на которых рассказывала о важности организации вспомогательных классов в рамках обычных школ. После Октябрьской революции 1917 года Постовская осталась на родине. И до глубокой старости, а прожила Мария Павловна 89 лет, трудилась в Московском отделе народного образования. Педагогические идеи Марии Постовской и сегодня не забыты. Они остаются актуальными, живут и развиваются.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Возможно, вы знакомы с таким понятием, как гомеостаз – способность живого организма поддерживать внутреннее равновесие. Это понятие нам пригодится, чтобы понять глубокий смысл отрывка из 17 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И попросиша его ученицы его благовещущие,
3: и спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто

0: бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
1: И исцелил отрок от часа того.
2: Для чего же нам может пригодиться понятие гомеостаза, о котором я упомянул в начале передачи? Гомеостаз – это не покой камня, а равновесие живого. В организме ежесекундно совершаются тысячи процессов, от клеточного до системного уровня. Но в норме они не разрывают его изнутри, а складываются в согласованный порядок. Благодаря гомеостазу тело удерживает жизненно важные параметры – температуру, pH крови, уровень глюкозы, давление, водно-солевой баланс, концентрацию ионов и многое другое. Когда же эта способность нарушается, организм теряет внутреннюю меру и его начинает бросать в крайности. Жизнь держится не потому, что в ней нет потрясений, а потому, что в ней есть центр, который снова и снова возвращает ее из крайности. Ничего не напоминает из только что услышанного евангельского чтения, как отец бесноватого юноши говорит, что его сын часто бросается в огонь и часто в воду. Ведь огонь и вода – две прямо противоположные стихии. А если посмотреть на них метафорически, то несложно увидеть в огне разожженную до предела страсть, выжигающую душу, а в воде – уныние, страх, опустошенность, общий упадок сил и желание жить. Не имеющего Бога центром своей жизни, неизбежно будет бросать то в одну, то в другую крайность. Отрок, которого бросает в огонь и воду, это образ человека, утратившего внутренний центр. Огонь страсти сменяется водой уныния, вспышка – распадом, ярость – бессилием. И теперь смотрим внимательно, что происходит в евангельской истории дальше. Христос, услышав эти слова отца про несчастье его ребенка, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И это не просто желание увидеть поближе бедного ребенка. Можно даже сказать, в этих кратких словах Христа самая сердцевина духовного гомеостаза, который и происходит далее. Оказавшись рядом со Христом и услышав повеление демону уйти, юноша падает, словно бы мертвый. Так об этом говорится в другом Евангелии. Когда в жизни человека появляется Христос, поначалу может показаться, что жизнь замерла, остановилась. Нет больше качелей, на которых человек так долго летал с замиранием сердца. Но это не значит, что пришла смерть. Напротив, только теперь-то и начинается настоящая полноценная жизнь. Ведь тот, кто на качелях, обусловлен ими. Он их раб. И только сойдя с них, можно с большим удивлением обнаружить, насколько жизнь замечательна, велика и многомерна. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, насколько важно следовать за Христом. Ведь только Он и является единственным полновластным центром человеческого бытия, в котором могут быть разрешены любые наши внутренние крайности.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В летнюю жару изнывают не только люди, но и домашние животные, спеша спрятаться от палящих лучей в тенистое место. Если мы не позаботимся накрыться светлым головным убором, можно неприметно получить солнечный удар или, в лучшем случае, заработать сильную головную боль. Для нас, христиан, тенистый навес или раскидистая крона с густой листвой – это добродетель смирения, который имеет власть пред Богом покрывать и избавлять от всех искушений, воздвигаемых на христиан лукавым духом.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О явлении воли Божией через святых клирик храма Воскресения Славущего на Арбате священник Анатолий Правдолюбов.
2: Через святых нам открывается воля Божия именно потому, что святые – это те люди, живущие на земле, которые уже, будучи в своей земной жизни, принадлежат Царствию Небесному. И если мы обратим внимание на иконографию, как святые у нас изображаются, то заметим, что есть такой элемент иконографии, который называется нимб. Это золотое свечение вокруг головы святого. Что он означает? И это очень важно. И почему это золотое свечение, почему оно присутствует на иконе? Это способ отобразить как раз вот эту принадлежность человека, который имеет особую заслугу перед Богом своим подвигом, своей жизнью. То есть любовь Божия в его жизни максимально проявилась, а человек проявил максимально свою любовь к Богу. И вот это золотое свечение, золотой нимб, говорит о том, что уже здесь, в нашем времени, в нашем жизненном пространстве, этот человек принадлежал горнему миру. И если мы обратим внимание на такую деталь, никогда не было электрического освещения в храмах. И когда в храмах горели свечи и лампады, то это золотое свечение нимба было совершенно удивительно, таинственно, невероятно красивым. Это такое было особое почитание и отношение. Вот почему говорили и говорят сейчас, что так много золота в храме, для чего это нужно? Это особый способ передать свое отношение, во-первых, к Дому Божию, во-вторых, передать вот это особое надмирное пространство, которое находится в храме. И вот эти блики огня свечей, лампад в золотых нимбах святых и золотом фоне иконы – это как раз такой визуальный эффект, как бы странно это ни звучало, попытки отобразить тот самый мир, который совершенно иной. Именно поэтому воля Божия как раз через святых и совершается, и совершалась, и будет совершаться, потому что это те самые непосредственные источники особого толкования и изъявления воли Божией в мире для нас, простых, грешных, смертных мирян.
0: Актуальная тема.
3: Древняя Атлантида, град Китиж и святой Георгий Владимирский. Что общего между ними? Ответ на этот вопрос ищут Вера и Фома. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и его псом Алтаем они отправятся в путешествие по страницам жизни последнего великого князя домонгольской Руси. Узнают, как пятилетний мальчик, строивший игрушечный город, стал основателем Нижнего Новгорода и героем народной легенды. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
4: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
5: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал: «Ничто

Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю вам.

Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Один мой знакомый живет рядом со столичным парком Сокольники и часто гуляет в этом живописном месте. Однажды он рассказал мне о медицинском учреждении, которое там находится, и его бессменном директоре. Центр содействия семейному воспитанию «Соколенок» – здание с историей. После Великой Отечественной войны здесь располагался дом ребенка для больных хроническими гастроэнтерологическими заболеваниями. Позже – детский санаторий. А в начале 2000-х в этом помещении открылся первый в Москве специализированный дом ребенка для малышей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. В те годы слово ВИЧ, то есть вирус иммунодефицита человека, вызывало страх. Поэтому большинство сотрудников санатория не остались работать на старом месте, объясняет Виктор Крейдич, руководитель дома ребенка, позже реорганизованного в Центр содействия семейному воспитанию «Соколенок». Я был 10-м кандидатом, которому предложили должность главного врача. До меня все отказывались. А Крейдич согласился, хотя знал, что будет нелегко. Его родители были врачами-педиатрами, и он не видел себя в иной профессии. После окончания медицинского университета имени Пирогова работал в детской городской поликлинике. Сначала педиатром, потом заместителем главного врача. А от бабушек и дедушек, учителей, Виктору Юрьевичу достались в наследство педагогические способности, которые пригодились на посту главврача дома ребенка. Первые месяцы мы ремонтировали здание. Потом к нам поступили 20 малышей, рассказывает доктор Крейдич. Большинству из них было около 3 лет. Но некоторые не умели держать ложку и вилку, никогда не ходили на прогулку. Дело в том, что в 90-е годы никто еще не знал, как работать с ВИЧ-инфекцией. Поэтому детей подолгу содержали в больницах. Сегодня Центр содействия семейному воспитанию «Соколенок» известен далеко за пределами столицы. Среди его пациентов не только ВИЧ-положительные, но и малыши без этого статуса. Со всеми работают воспитатели и логопеды, специалисты по массажу и лечебной физкультуре, врачи-педиатры, психолог и музыкальный руководитель. Кроме основных развивающих занятий, разработаны методики дополнительного образования. Несколько раз в неделю к соколятам приходят волонтеры, чтобы погулять с ними и поиграть. Однако Центр «Соколенок» — это не постоянное, а временное пристанище малышей. Наша главная задача — помочь ребенку вернуться к родным. А если это невозможно, то найти для него приемную семью, подчеркивает Виктор Юрьевич. В 2015 году он вместе с коллегами открыл при центре службу сопровождения для замещающих семей и школу приемных родителей, в которой и сам трудится преподавателем. У директора 3 детей – сын и 2 дочки. Но и о маленьких обитателях центра в Сокольниках он заботится, как добрый папа. «Люблю их всех», – признается Виктор Крейдич. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие

0: эфире радио «Вера». Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Есть много версий о происхождении святой равноапостольной Ольги. По одной из летописей, она принадлежала к роду князей Изборских, древнерусской княжеской династии. Другой исторический документ настаивает на том, что Ольга была дочерью князя Олега, названного Вещим, который правил Киевской Русью как опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика. Согласно этой версии, Олег и поженил Игоря и Ольгу. В 945 году князь Игорь погиб. Наследнику престола Святославу тогда было только 3 года, поэтому фактическим правителем Киевской Руси стала Ольга. При ней Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами. Были установлены государственные границы. Богатырские заставы, воспетые в былинах, ограждали мирную жизнь киевлян от кочевников Великой Степи, от нападений с запада. Русь становилась великой державой. А вот апостольские труды княгини-христианки встречали сопротивление. В Киеве нашлось немало людей, которые, по словам летописцев, возненавидели святую Ольгу, строившую храмы. Ревнители язычества с надеждой смотрели на Святослава, который решительно отклонял уговоры матери принять христианство. Святослав умер язычником, но просветительские труды Ольги продолжил ее внук, святой князь Владимир. При нем
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого утрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получается.

0: И молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех. И молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Песня «Проснись и пой» особенно полюбилась слушателям после выхода на экраны фильма Георгия Данелли «Джентльмены удачи». Задорное произведение прозвучало в одном из эпизодов кинокартины в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Приходя в храм, верующие люди стараются быть внимательными к текстам, которые читаются и поются на службе. Но достаточно ли этого для того, чтобы по-настоящему участвовать в богослужении? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Несть бо муж от жены, но жена от мужа».
3: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы,

0: то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю.
1: Похвалю ли вы осем? Не похвалю.
2: Помню, когда я в детстве ходил на службу, бабушки, которых тогда среди прихожан было большинство, периодически подсказывали мне, как и что делать. Естественно, мне мог бы подсказать и подсказывал мой отец, священник, который как раз эту службу совершал. Но их советы были особенными, потому что они были проявлением простого народного благочестия. Например, во время чтения Священного Писания нужно было обязательно склонить голову и стоять так, пока чтение не закончится. Действие это представлялось им чем-то очень важным, и если я по забывчивости и рассеянности забывал о нем, они тут же мне напоминали. Сейчас я думаю, как удивительно, что акцент ими делался тогда на вещи совершенно внешние и не делался на внутренние. Ведь ни разу никто из них не сказал мне: «Прислушайся к словам Евангелия и попробуй исполнить». Нет. Главное было голову склонить. На самом деле я совершенно далек от того, чтобы считать это их грехом. Они были искренни в своей простой вере и большего посоветовать не могли. Однако в наши дни мы уже никак не должны обходиться только внешними вещами. Мы призваны вслушиваться в богослужение и стараться ему соответствовать. Вот, например, сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Прямо говорит, что, собираясь на богослужение, можно собраться не на лучшее, а на худшее. То есть собраться так, что лучше бы и не собираться вовсе. Но что же так расстроило апостола? Две вещи. Во-первых, между учениками были споры и расколы. Он понимал, что истина оттачивается в обсуждении вопросов христианской жизни, и разномыслие возможно. Но когда дискуссии становятся распрями, толку от них мало. Во-вторых же, собираясь на вечере, ученики вели себя очень пренебрежительно по отношению к бедным членам общины. Они пренебрегали ими, не проявляли любви, и такое поведение, очевидно, было еще менее похвальным. Что же выходит? Что влияло на качество их собрания? Качество текстов, которые они читали и произносили? Нет. Тексты были, насколько можно судить, вполне правильными. Неправильным было их отношение друг к другу, которое мешало их молитве и делало Евхаристию недостойной. И это означает, что кем бы мы ни были, клириками или мирянами, мы можем читать самые правильные тексты, креститься и кланяться вовремя и кстати. Однако, если в нашем сердце не будет уважения, снисхождения и любви к людям, особенно к тем, кто слабее нас и от нас зависит, вреда от наших собраний будет больше, чем пользы. Понимая это, будем стараться относиться внимательно не только к внешним проявлениям благочестия, но и к живым людям, которые нас окружают.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Лана Колосова, музыкант, певчая церковного хора.
0: Частное мнение.
2: Когда я была еще студенткой, услышала от нашей преподавательницы, что иногда в детских хоровых коллективах бывают случаи, когда дети обижаются только на то, что их перевели из одной партии в другую. Например, из вторых голосов третьи, самые низкие в триголосном составе. «Почему третий голос? Я первым быть хочу?» Помню, удивилась, даже посмеялась. Мне тогда показалось это забавным. Дети же. Все, конечно, хотят быть первыми и лучшими, хотя голоса у всех разные, в том числе и по диапазону. А потом вдруг вспомнила себя в детстве. Я же сама такой была. Когда я ходила в хор нашей музыкальной школы, из вторых сопрано меня перевели в партию первых альтов. И я очень переживала. Сама себе поставила диагноз. Плохо пою, поэтому и перевели. То есть, по моему детскому представлению, первые сопрано – самые лучшие и самые нужные. Соответственно, чем выше и громче голос, тем лучше. А проблема была в том, что я втайне мечтала петь сольные партии и выступать на сцене. Но солистки из меня так и не получилось. Очень слабый голос. Это ударило по самолюбию, и мечты развеялись, как ветер. Но петь я все-таки любила и связала свое будущее образование с хоровым пением. К тому времени я уже более здраво оценивала свои возможности. Что я могу, а что я не могу. И в солисты больше не лезла. Пришлось работать с тем, что есть. И это даже хорошо, ведь в какой-то мере хор для меня оказался мостиком в новую жизнь, в жизнь духовную. Именно хоровое пение учило смиряться и спускаться с небес на землю. Там нет понятия «я», зато есть «мы». Хор – это одна большая река, а партии – ручейки, вливающиеся в эту полноводную реку. Все друг к другу прислушиваются, подстраиваются. Сильные поддерживают слабых и не заглушают их своим ярким голосом. Хотя это очень нелегко и получается далеко не сразу. Слабые стараются внести свою лепту, тянут как могут. Так же и в церкви, так во всей нашей жизни. Хор – это образ того, как нужно относиться к ближним. И лишь при христианском отношении друг к другу в коллективе возможна гармония. И музыка будет звучать чисто. И земная, и божественная.
0: Частное мнение.

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Риме, в церкви, где почивали мощи святой великомученицы Ефимии, шли заседания 4-го Вселенского собора. Этот собор был созван, чтобы оспорить ересь монофизитов и принять точную формулировку догмата о природе Бога-человека Иисуса Христа. После долгих прений стороны не могли прийти к согласному решению. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу через его несомненную носительницу, святую Ефимию. Православные святители и их противники написали свои определения на отдельных свитках и оставили их в гробнице Ефимии Всехвальной на груди святой. Потом гробницу запечатали и поставили возле нее стражу на 3 дня. Обе стороны спора наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Когда через 3 дня ковчег с мощами открыли, то свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие еретики вернулись в церковь. Мощи святой Ефимии Всехвальной покоятся ныне в соборе Георгия Победоносца в Стамбуле. В начале 20 века русские жертвователи прислали для святыни серебряную раку. Церковь прославляет чудо, произошедшее на мощах святой Ефимии, и просит великомученицу: «Святая Всехвальная Ефимия, моли Бога о нас».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Когда мы говорим о том, как на Русь пришло христианство, то в первую очередь, конечно, вспоминаем святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Но порой забываем, что за целых 30 лет до Владимира крестилась его бабка, великая княгиня Ольга. Она взошла на трон после смерти своего супруга, князя Игоря, в X веке и княжила с 945 по 960 год. Ольга, первая из русских правителей, приняла христианство. История крещения княгини Ольги известна нам по нескольким историческим источникам. Так, в повести временных лет упоминается, что Ольга крестилась в столице Византии, Константинополе, или по-русски Царьграде. Там же сообщается, что в крещении она приняла имя Елена, а ее крестным отцом стал никто иной, как сам византийский император Константин VII, Богорянородный. Этот правитель интересен тем, что оставил после себя несколько литературных сочинений. В их числе трактат, который называется «О церемониях византийского двора». Именно в нем можно отыскать весьма интересные подробности визита княгини Ольги в Царьград. Константин описывает торжественный прием Ольги в императорском дворце. Точнее, приемы. Княгиня во время своего визита в Константинополь встретилась с императором дважды. Константин Багрянородный даже упоминает числа и дни недели. Четверг 9 сентября и воскресенье 18 сентября. Любопытно, что при этом автор не уточняет года, в который произошло событие. Однако повесть временных лет сообщает, что Ольга прибыла в Царьград в 957-м. Визит киевской княгини был скорее частным, чем официальным. Тем не менее, Ольгу приняли в Большом императорском дворце на самом высоком уровне. Ей было дозволено сидеть в присутствии Константина, тогда как по обычаю гости византийского императора могли разговаривать с ним исключительно стоя. Константин Багрянородный описывает званый обед, который был дан в честь Ольги. Он пишет: «Княгиня села за отдельным столом. На обеде присутствовали певчие и пели царские словословия. Были также всякие сценические представления». Император сообщает любопытные живые детали. Например, говорит о том, что десерт подавался особо, за золотым столом, на блюдах, украшенных эмалью и дорогими камнями. Однако удивительно, что в своей книге император и крестный отец Ольги ни словом не обмолвился о крещении русской княгини. В связи с этим появились версии о том, что Ольга, вероятно, могла креститься не в Царьграде, а где-то еще. Однако большинство историков не видят здесь ничего удивительного. Так, например, по мнению известного византиниста Александра Острогорского, все как раз логично. Сочинение императора «О церемониях византийского двора» посвящено светскому придворному этикету и церемониалу. Крещение же – церковное таинство, и в тематику произведения попросту не вписывалось. Кроме того, о том, что Ольга приняла христианство именно во время своего приезда в Царьград, сообщает византийский историк Иоанн Скилица. Он пишет, что княгиня вернулась из Константинополя домой, крещенная и открыто сделавшая выбор в пользу истинной веры. Эти слова в точности соотносятся с нашей повестью временных лет, которая так рассказывает о крещении княгини Ольги. «И крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась душой и телом, так как возлюбила свет и оставила тьму».
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
3: Мне один батюшка знакомый рассказывал такую историю. Он поехал на Афон, был там неделю, возвращался уже домой, ждал парома на острове. И смотрит, батюшка тоже стоит где-то, ну, в метрах там 100 от него, а лицо знакомое. Он говорит, я думал, что с ним служу. Ну, друг на друга посмотрели, издалека поприветствовали, а парома все нет, он думает, подойду все-таки. Подходит, а это не он. Познакомились, этот батюшка из Грузии, переговорили, поделились впечатлениями. И он спрашивает, а вы где служите? Он говорит, да я служу в Краснодарском крае. О, в Краснодарском крае, а где именно? Он говорит, ну, в Тимошевском районе. А не могли бы вы передать вот записную книжку? К нам тут женщина приезжала с паломнической поездкой к нам в монастырь в Грузию и оставила книжку. Зовут ее Лариса Владимировна. Он говорит, так я прекрасно ее знаю. Она руководитель паломнического центра. Передайте, пожалуйста, книжку. И вот этот батюшка возвращается домой, звонит Ларисе Владимировне, говорит, Лариса Владимировна, я вот с Афона прилетел, вам тут подарок привез. Она говорит, ой, как хорошо, спаси Господи. Наверное, это четочки. Он говорит, ну и четочки тоже. Или иконка, и иконку вам привез. Но есть еще подарок один. А что же это такое? Ваша записная книжка. Она говорит, а каким образом она у вас? Вы же с Афона. Я на Афоне не была. Он говорит, да я понимаю, приезжал батюшка из Грузии и привез вашу записную книжку, вы у него оставили. А зачем батюшка мою записную книжку на Афон брал? Он говорит, вот этого я объяснить не могу, причем он тоже это объяснить не может. Говорит, выбегал когда из дома, вижу, лежит записная книжка, думаю, возьму ее с собой, а там как Господь управит. Да вы что, говорит, представьте, какая история. А я молюсь Богородице каждый день, потому что я человек старенький, не пользуюсь телефонами, а все записываю туда, у меня там вся жизнь. И телефоны водителей автобусов, и контакты паломнических служб. Все там, я осталась просто без работы. Я, говорит, каждый день прошу, Матушка Богородица, моя родная, ну, управь, верни мне эту записную книжку. Вот так, представляете, Богородица с Афона передала записную книжку вот этой женщине.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Возможно, вы знакомы с таким понятием, как гомеостаз – способность живого организма поддерживать внутреннее равновесие. Это понятие нам пригодится, чтобы понять глубокий смысл отрывка из 17 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И попросиша его ученицы, его главорющие...»
3: «И спросили его ученики его...» «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
2: «И исцели отрок от часа того».
1: Для чего же нам может пригодиться понятие гомеостаза, о котором я упомянул в начале передачи? Гомеостаз – это не покой камня, а равновесие живого. В организме ежесекундно совершаются тысячи процессов, от клеточного до системного уровня. Но в норме они не разрывают его изнутри, а складываются в согласованный порядок. Благодаря гомеостазу тело удерживает жизненно важные параметры – температуру, pH крови, уровень глюкозы, давление, водно-солевой баланс, концентрацию ионов и многое другое. Когда же эта способность нарушается, организм теряет внутреннюю меру и его начинает бросать в крайности. Жизнь держится не потому, что в ней нет потрясений, а потому, что в ней есть центр, который снова и снова возвращает ее из крайности. Ничего не напоминает из только что услышанного евангельского чтения. Как отец бесноватого юноши говорит, что его сын часто бросается в огонь и часто в воду. Ведь огонь и вода – две прямо противоположные стихии. А если посмотреть на них метафорически, то несложно увидеть в огне разожженную до предела страсть, выжигающую душу, а в воде – уныние, страх, опустошенность, общий упадок сил и желание жить. Не имеющего Бога центром своей жизни неизбежно будет бросать то в одну, то в другую крайность. Отрок – которого бросает в огонь и воду, это образ человека, утратившего внутренний центр. Огонь страсти сменяется водой уныния, вспышка – распадом, ярость – бессилием. И теперь смотрим внимательно, что происходит в евангельской истории дальше. Христос, услышав эти слова отца про несчастье его ребенка, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И это не просто желание увидеть поближе бедного ребенка. Можно даже сказать, в этих кратких словах Христа самая сердцевина духовного гомеостаза, который и происходит далее. Оказавшись рядом со Христом и услышав повеление демону уйти, юноша падает, словно бы мертвый. Так об этом говорится в другом Евангелии. Когда в жизни человека появляется Христос, поначалу может показаться, что жизнь замерла, остановилась. Нет больше качелей, на которых человек так долго летал с замиранием сердца. Но это не значит, что пришла смерть. Напротив, только теперь-то и начинается настоящая полноценная жизнь. Ведь тот, кто на качелях, обусловлен ими. Он их раб. И только сойдя с них, можно с большим удивлением обнаружить, насколько жизнь замечательна, велика и многомерна. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, насколько важно следовать за Христом. Ведь только Он и является единственным полновластным центром человеческого бытия, в котором могут быть разрешены любые наши внутренние крайности. –

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Когда мы говорим «я» – последняя буква в алфавите, мы забываем или не знаем, что так было не всегда. До 1918 года после буквы «я» стояли «фита» и «ижица», которые после реформы орфографии были удалены из алфавита. Так на последнее, 33-е место переместилась буква «я». А когда же «я» стало личным местоимением? Ведь мы знаем, что в древности употреблялось слово «аз». Помните, герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию» говорит «аз есмь царь». Часто встречаем мы это слово и в Писании. Дело в том, что «аз» – это старославянское слово. А старославянский и его вариант церковнославянский были языками преимущественно книжными. Языком живого общения был древнерусский. И вот в нем-то вместо «аз» произносили «яз». Так что древний русич X-XV веков сказал бы «яз есмь». «Яз» как местоимение использовалось повсеместно носителями древнерусской речи, а слово «аз» употреблялось в книжной литературе или произведениях высокого стиля. Оно вошло и в пословицы. Например, «сначала аз да буки, а потом науки» или «начать с азов». А потом местоимение «яз» потеряла последнюю букву и совпала с буквой «я», которая уже существовала в языке. Почему это произошло, до сих пор спорят лингвисты. А нам, носителям русской речи, важно знать то, что место буквы в алфавите – это просто результат истории языка. К тому же совпадение буквы «я» с личным местоимением привело к появлению целого пласта новых смыслов и новых слов. Например, «якоть». «Яканье» для обозначения эгоизма. Это дает нам понимание, что место каждого человека определяет не только он сам, но и окружающие люди. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невиномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Реестровая запись СМИ
4: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невиномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Добрые истории.
6: Рассказывает соучредитель и исполнительный директор детского благотворительного фонда Дмитрий Акимов.
7: Мне вспоминается история знакомства с первым директором благотворительного фонда «Подари жизнь». Это была Галина Владимировна Чаликова, которая известна не только своей самоотверженностью, но и своим принципом жизни, что для нас нет ничего невозможного. Я узнал историю, когда после трагических событий в армянском городе Спитак, когда землетрясение за несколько секунд фактически уничтожило целый город, стерло с лица земли больницы, школы, жилые дома, многих детей, выживших в этой трагедии и у которых были какие-то сложные медицинские случаи, привозили тогда в Москву, в российскую детскую клиническую больницу. И детей этих привозили вот как есть, в той испачканной даже кровью одежде, которой они были. И Галина слышала по радио, что в российскую детскую клиническую больницу привезли детей после землетрясения. И им требуется посильная помощь, кто чем может. Галя со своими подругами устремились в больницу посмотреть своими глазами, в чем нуждаются дети. И когда они увидели, что у них нет вообще ничего, начиная с того, что у них нет родителей, да, очень у многих детей родители погибли, то есть они напуганы, плачут, наполнены страхом, отчаянием, то есть они не поняли за этот день, по сути дела, сутки, что произошло в их жизни, что она настолько изменилась в такую страшную сторону. Они пришли им на помощь, и Галя свою личную, собственную зарплату, очень небольшую, всю потратила на теплую одежду для этих детей, на колготки, на рубашонки, носочки, и этого хватило очень многим, и ее пример заразил и вдохновил многих людей, в том числе и меня. Галя показала, что благотворительность – это не удел избранных, это дело каждого. И прежде всего она связана с неравнодушием. И вот, может быть, это было еще одной такой последней каплей, когда я понял, что, судя по всему, семья очень поддерживает, и мы все приняли такое решение, что мы меняемся и начинаем заниматься помощью детям, которые сейчас в беде.
1: Добрые истории. Радио Вера.
8: Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая равноапостольная княгиня Ольга правила русским государством с 945 по 962 год, после гибели мужа великого князя киевского Игоря Рюриковича. Как мудрая правительница, Ольга понимала, что необходимо уделять внимание религиозной, духовной жизни народа. Преподобный Нестор Летописец пишет о ней: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости и нашла многоценный жемчуг – Христа». Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга совершила хождение в Константинополь в сопровождении Большого флота. Это было одновременно религиозное паломничество, дипломатическая миссия и демонстрация военного могущества Руси. В Константинополе патриарх Феофилакт крестил Ольгу с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами. Так началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда. Святая Ольга положила начало почитания на Руси Пресвятой Троицы. Из века в век передавалось повествование о видении ей трех пресветлых лучей около реки Великой. На этом месте Ольга основала храм во имя Святой Троицы, который стал главным собором Пскова. В 960 году в Киеве был освящен храм Святой Софии, святыней которого стал крест, полученный Ольгой при крещении в Константинополе. Позднее Киевскую Русь стали называть «третьим жребием Божией Матери»,
9: А началось утверждение этого жребия через первую из святых жен Руси, равноапостольную княгиню Ольгу.
10: Церковь сравнивает ее труды с делами апостолов. Как и ученики Христовы, она посвятила свою жизнь проповеди евангельской вести. Мы прославляем княгиню Ольгу и просим святую. Равноапостольная Ольга, великая княгиня российская, моли Бога о нас. –

0: Радио для тех, кто хочет верить. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: На рубеже 19-20 веков в искусстве возникло направление импрессионизм. Художники, музыканты, поэты черпали вдохновение прежде всего в образах природы, пытались передать ее малейшие оттенки, мгновения, детали, проложить связующие нити между окружающим миром и внутренним состоянием человека. Один из приверженцев импрессионизма в музыке – французский композитор Клод Дебюсси, который посвятил звуковым изображениям природы большую часть своего творчества. Пожалуй, самое известное сочинение Дебюсси – фортепианная пьеса «Лунный свет». Эта композиция входит в цикл пьес «Бергамасская сюита». Оба названия появились, очевидно, из стихотворения французского поэта-символиста Поля Верлена «Лунный свет», где есть следующие строки: «У вас душа – изысканный пейзаж, где пляшут маски, вьются бергамаски». Поэт упоминает бергамаску, то есть жизнерадостный, энергичный крестьянский танец, распространенный в XVI-XVII веках в Италии. Нежные переливчатые звуки пьесы передают впечатление от ясной ночи и мягкого серебристого свечения небесных светил. «Лунный свет» из бергамасской сюиты Клода Дебюсси исполнит Мишель Беров.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в храм, верующие люди стараются быть внимательными к текстам, которые читаются и поются на службе. Но достаточно ли этого для того, чтобы по-настоящему участвовать в богослужении? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Несть бо муж от жены, но жена от мужа».
3: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегать?

0: Оберегаете церковь Божию и унижаете неимущих. Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю.
1: Похвалю ли вы осем? Не похвалю.
2: Помню, когда я в детстве ходил на службу, бабушки, которых тогда среди прихожан было большинство, периодически подсказывали мне, как и что делать. Естественно, мне мог бы подсказать и подсказывал мой отец, священник, который как раз эту службу совершал. Но их советы были особенными, потому что они были проявлением простого народного благочестия. Например, во время чтения Священного Писания нужно было обязательно склонить голову и стоять так, пока чтение не закончится. Действие это представлялось им чем-то очень важным, и если я по забывчивости и рассеянности забывал о нем, они тут же мне напоминали. Сейчас я думаю, как удивительно, что акцент ими делался тогда на вещи совершенно внешние и не делался на внутренние. Ведь ни разу никто из них не сказал мне: «Прислушайся к словам Евангелия и попробуй исполнить». Нет, главное было голову склонить. На самом деле я совершенно далек от того, чтобы считать это их грехом. Они были искренни в своей простой вере, и большего посоветовать не могли. Однако в наши дни мы уже никак не должны обходиться только внешними вещами. Мы призваны вслушиваться в богослужение и стараться ему соответствовать. Вот, например, сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Прямо говорит, что, собираясь на богослужение, можно собраться не на лучшее, а на худшее. То есть собраться так, что лучше бы и не собираться вовсе. Но что же так расстроило апостола? Две вещи. Во-первых, между учениками были споры и расколы. Он понимал, что истина оттачивается в обсуждении вопросов христианской жизни, и разномыслие возможно. Но когда дискуссии становятся распрями, толку от них мало. Во-вторых же, собираясь на вечере, ученики вели себя очень пренебрежительно по отношению к бедным членам общины. Они пренебрегали ими, не проявляли любви, и такое поведение, очевидно, было еще менее похвальным. Что же выходит? Что влияло на качество их собрания? Качество текстов, которые они читали и произносили? Нет. Тексты были, насколько можно судить, вполне правильными. Неправильным было их отношение друг к другу, которое мешало их молитве и делало Евхаристию недостойной. И это означает, что кем бы мы ни были, клириками или мирянами, мы можем читать самые правильные тексты, креститься и кланяться вовремя и кстати. Однако, если в нашем сердце не будет уважения, снисхождения и любви к людям, особенно к тем, кто слабее нас и от нас зависит, вреда от наших собраний будет больше, чем пользы. Понимая это, будем стараться относиться внимательно не только к внешним проявлениям благочестия, но и к живым людям, которые нас окружают.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Верующие люди не сомневаются в том, что слово имеет великую ценность. Схиархимандрит Илий Ноздрин сказал: «Если бы люди только знали, что за каждое слово их призовут к ответу в день суда, мир бы утих. Мы знаем, пустословие – грех, так же, как и сплетни, так же, как и брань. Дух празднословия не дай мне, Господи», читаем в молитве Ефрема Сирина. Словом был сотворен мир. Словом мы можем исповедовать Бога, и недавно я осознала, что, похоже, одного слова может быть достаточно для отречения. Моя давняя приятельница так увлеклась восточными учениями, что ушла в целительство, эзотерику. Она читает какие-то мантры и даже на огромных расстояниях людей якобы лечит. Я знала об этом, но не вдавалась в подробности ее этой деятельности. И вот заболела моя мама. Серьезный вирус с осложнениями. Забрали в больницу. Я в своем блоге написала просьбу о молитвах. Переживала страшно. И вдруг пишет мне эта целительница: «Анна, я могу вылечить твою маму». «Как?» «Мне нужно место и дата ее рождения. Еще согласие». «Какое согласие? Письменное?» «Нет, она просто должна сказать, что согласна». «Она позвонить тебе должна и сказать?» «Нет, просто пусть скажет тебе, что она согласна». «Просто нужно сказать?» «Да, этого достаточно». Я поблагодарила за участие и объяснила, что мы уповаем на помощь с другой стороны. Святых, Богородицы и Господа Бога. На этом разговор был окончен. Мне стало страшно, что каждое наше слово настолько значимо. Одного слова достаточно, чтобы допустить к своей душе добрые или злые силы. Когда мы с Богом, никакая магия нам не страшна. Мы под абсолютной защитой. Перед сном мы читаем молитву: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой», и спокойно засыпаем в надежде на Божье благословение. Но когда мы говорим «согласен на вмешательство в мою жизнь каких-то неведомых сил», не надо удивляться последствиям. Слово – великий дар от Бога. Им можно подбодрить, утешить, поддержать. Им можно оболгать, обличить, убить и погубить душу. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», говорит нам Евангелие от Матфея. Я заказала 40 уст о здравии, читала канон заболящего, молилась своими словами. Мама выздоровела с Божьей помощью. И ничьей больше.
0: Частное мнение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Наталья Лангамер, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18 часов.

Радио «Вера». Сегодня, 24 июля, Церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая равноапостольная Ольга первой из русских правителей стала христианкой. При крещении княгиня получила имя святой равноапостольной Елены. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга проповедовала Христа всей своей жизнью. В житии равноапостольной Ольги читаем, что она была для врагов страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая. Ольга, милосердная по душе, была щедродательна нищим, убогим и малоимущим. До ее сердца скоро доходили просьбы, и она быстро их исполняла. Ольга жила целомудренно, она не хотела вторично выходить замуж. Когда ее сын возмужал, она передала ему княжение, а сама отстранилась от управления, занимаясь благотворительностью. 24 июля 969 года святая Ольга скончалась, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки, и все люди. Ольга была канонизирована на соборе 1547 года. При святом князе Владимире ее нетленные мощи были перенесены в десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня свои именины празднуют все названные крещеные в честь равноапостольной Ольги. Святая молится перед Богом о всех, кто носит и почитает ее имя. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к благоверной княгине. Святая Ольга, моли Бога о нас. –

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Двенадцать лет прошло с момента знакомства Архипа Куинджи и Веры Шаповаловой, прежде чем они обвенчались. Для художника это были трудные годы, но его вдохновляли слова Веры: «Я люблю вас и буду ждать». Они встретились в родном для обоих Мариуполе. Вера была дочерью богатого купца, Архип – начинающим живописцем без гроша в кармане. Случайно оказавшись в доме Шаповаловых и увидев Веру, Архип попросил у девушки разрешения написать ее портрет. С того дня началась их дружба. Отец Веры, недовольный тем, что дочь проводит много времени с нищим художником, спросил ее, не собралась ли она за него замуж. Девушка ответила: «Если не за Архипа, то только в монастырь». Шаповалов поставил Куинджи условие: «Принесешь 100 рублей с золотом, Вера твоя». Для Архипа это была неподъемная сумма. Он решил ехать в Петербург на заработки. Тогда-то Вера и дала ему слово ждать, сколько потребуется. В столице художник провел 3 года. Вернувшись в Мариуполь, вручил Шаповалову сумму, которую тот требовал. Но упрямый купец поставил новое условие – заработать еще больше денег. Куинджи снова уехал в Петербург, жил впроголодь, много работал. И спустя еще 9 лет, в 1875 году, свадьба Архипа и Веры состоялась. После венчания Куинджи написал портрет жены. Ее лицо на картине светилось любовью. А счастливый Архип Иванович с того времени творил один шедевр за другим. Жили супруги скромно, хотя могли позволить себе многое. Слава о Куинджи уже гремела по всему миру. Но они сознательно отказались от роскоши еще во время свадебного путешествия. Тогда, по дороге на остров Валаам, корабль, на котором они плыли, едва не утонул, попав в шторм и напоровшись на подводную скалу. Пассажиры прямо с борта прыгали в спасательные шлюпки. Уже на берегу супруги пришли к выводу, что раз Господь сохранил им жизнь, они должны все свои силы направить на благие дела. Чита Куинджи занялась благотворительностью. Архип Иванович, чьи картины продавались по баснословным ценам, купил 3 дома в Петербурге и селил в них своих друзей. Разумеется, бесплатно. Помогал коллегам и своим ученикам, когда стал преподавать в Академии художеств. Отправлял деньги неимущим и больным. 500 000 рублей завещал обществу художников, которое основал. Вера Леонтьевна, равнодушная к бриллиантам и нарядам, поддерживала мужа во всем. Сама стирала, мыла посуду, готовила, убирала. На вопросы знакомых, почему она, прекрасная пианистка, не бережет руки и не нанимает прислугу, отвечала, что заниматься хозяйством вовсе не означает калечить руки. Вера Леонтьевна жалела только об одном – в семье не было детей. С материнской заботой она относилась к ученикам мужа. Куинджи написал завещание, которое шокировало многих его друзей. По их мнению, Вере Леонтьевне назначалась весьма скромная пенсия, а на благотворительность были пожертвованы огромные суммы. Архип Иванович даже стал сомневаться, верно ли он поступил. Но Вера Леонтьевна развеяла его сомнения, напомнив мужу, что все решения они принимали вместе. Куинджи скончался в 1910 году. Супруга пережила его на 10 лет. Она умерла в революционном Петрограде. В холодном и голодном городе ее согревало воспоминание полувековой давности. Момент первой встречи с Куинджи. Распахнутая дверь и ворвавшийся в комнату поток солнечного света, в котором стоял мужчина, ставший ее единственной любовью.
1: Семейные истории.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заявления Ивана Моисеевича Куракина, старосты князь Владимирского собора, в городской совет. 24 июля 1941 года. Ленинград. В минуты военного времени долг каждого гражданина идти навстречу Отечеству в облегчении разного рода затруднений. Этому учит нас и религия наша. Исполняя завет Христов о любви к ближнему, представители верующих князь Владимирского собора выражают желание открыть в тылу лазарет для раненых воинов. На его оборудование и содержание могли бы предоставить все имеющиеся средства. В дальнейшем принимаем на себя решение, отказавшись от всех расходов, кроме самых неотложных по содержанию собора, ежемесячно субсидировать лазарет.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Мою маму зовут Ольга. Она очень заботливая, но иногда переживает о нас, своих детях, так сильно, что порой даже не хочется ее расстраивать, если случаются какие-то неприятности. Когда я сама стала мамой, то поняла, как сложно сохранять спокойствие, быть мудрой и невозмутимой, если что-то с детьми не так, как мне хотелось бы. Примером мудрости и внутренней силы для меня стала мамина небесная покровительница, святая равноапостольная княгиня Ольга. Она близка мне тем, что, несмотря на все испытания, которые ей послал Господь, она спокойно и уверенно шла вперед. Не умом, а сердцем она почувствовала необходимость обретения Христовой веры и позже прославилась в лике святых как равноапостольная, то есть равная апостолам. Память княгини Ольги совершается 24 июля. В этот день в храмах в ее честь поют тропарь, молитвенное песнопение, посвященное святой. Давайте попробуем разобраться, о чем оно, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Крыльями богопознания, окрылив свой ум, взлетела ты выше видимого творения». Вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Крылами богоразумия, вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимое твари». Давайте послушаем первую часть.
2: Крылами богоразумия, вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимое твари.
1: Второй отрывок песнопения звучит так. «Взыскав Бога и Творца всего, и Его обретя, новое рождение получила в крещении. Наслаждаясь древо жизни, нетленной вовеки пребываешь, Ольга всегда прославляемая». А вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Взыскавши Бога и Творца всяческих, и того обретши, паки рождения крещением прияла еси. Древо животного наслаждающееся, нетленно вовеки пребываешь, Ольга преснославная». Давайте послушаем второй фрагмент.
2: «Взыскавши Бога и Творца всяческих,

Я молюсь святой равноапостольной княгине о даровании мне и всем моим родным мудрости, чтобы нам хватало любви, жить в мире и согласии. А еще я молюсь ей о своей маме, о ее душевной радости, о спокойствии за нас, об укреплении ее веры. Пусть в мамином сердце будет светло и мирно. Давайте вместе послушаем тропарь святой равноапостольной княгини Ольги полностью в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вера. Светлое радио.

0: Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Риме, в церкви, где почивали мощи святой великомученицы Ефимии, шли заседания 4-го Вселенского собора. Этот собор был созван, чтобы оспорить ересь монофизитов и принять точную формулировку догмата о природе Бога-человека Иисуса Христа. После долгих прений стороны не могли прийти к согласному решению. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу через его несомненную носительницу, святую Ефимию. Православные святители и их противники написали свои определения на отдельных свитках и оставили их в гробнице Ефимии Всехвальной на груди святой. Потом гробницу запечатали и поставили возле нее стражу на 3 дня. Обе стороны спора наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Когда через 3 дня ковчег с мощами открыли, то свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие еретики вернулись в церковь. Мощи святой Ефимии Всехвальной покоятся ныне в соборе Георгия Победоносца в Стамбуле. В начале 20 века русские жертвователи прислали для святыни серебряную раку. Церковь прославляет чудо, произошедшее на мощах святой Ефимии, и просит великомученицу: «Святая Всехвальная Ефимия, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
6: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
8: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
6: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
8: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
9: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
10: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
9: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
11: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
12: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
13: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Встречу любви.
15: Какая неожиданная мысль. И она мне нравится.
16: Эта картина богата на смыслы. Над ней можно размышлять бесконечно. Одно только колористическое решение чего стоит.
15: Да, цвета богатые, яркие, насыщенные.
16: И говорящие. Вот смотрите, все четыре героини в одеждах ярко-красного цвета, который традиционно олицетворяет жизнь. При этом оттенки разнятся между собою. На малышке платье розовое, пестрое. Девочка-подросток в ярко-алом.
15: А в одеждах бабушки с красным соседствует синий.
16: Цвет неба. И кровать, на которой она опирается, покрыта васильковым одеялом из лоскутков. Автор показывает так, что для пожилой женщины настало время перехода из земной жизни в вечность. А об этом напоминают и гирьки часов-ходиков слева на стене.
15: Об быстротечности жизни говорит сам набор персонажей. Младенец, девочка, женщина, старушка. Этот прием уже неоднократно использовался в живописи. Еще в XVI веке немецкий художник Ганс Бальдунг написал несколько картин на тему старения.
16: И австрийский живописец Густав Климт в начале 20 века живописал в своей работе «Три возраста» – переход женщины от детства к рассвету, а потом к увяданию. Но Маргарита Константиновна, все полотна, что мы с вами припомнили, показывают старость как неизбежное фиаско, неудачу, провал. А у Юрия Кугача все иначе.
15: Пожалуй, если у Климта старуха в отчаянии заламывает руки и закрывает лицо, то здесь бабушка исполнена спокойствия и тишины.
16: Художник объясняет, почему это так. Действие картины «Первые шаги» разворачивается на фоне золотистых обоев. На иконах этот оттенок символизирует благодать, присутствие Бога,
15: который есть любовь.
16: В пространстве любви легко делать первые шаги, радостно взрослеть, поднимать детей, и умирать не страшно.
4: Картину Юрия Кугача «Первые

0: радио. Цитата дня. Смешно, когда берется учить других тот, кто не заботится о своих собственных делах.
1: Священномученик Дионисий Александрийский, автор этого афоризма, епископ египетского города Александрии, живший во II-III веках. Святой Дионисий подчеркивает нелепость ситуации, когда человек охотно судит чужие поступки и раздает советы другим, но при этом не способен привести в порядок собственную жизнь. Диссонанс между словами и делами обесценивает любой совет.
0: Цитата дня.

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Иоанн Дамаскин, великий христианский ученый, поэт и писатель, не раз становился персонажем художественных произведений. Алексей Толстой сложил о нем поэму. Композитор Сергей Танеев сочинил музыкальную кантату. На протяжении целых 30 лет Иоанн Дамаскин не давал покоя и современному писателю протоиерею Николаю Агафонову, который мечтал запечатлеть его в своем творчестве. И однажды это, наконец, произошло. Отец Николай написал и издал большой исторический роман, который так и назвал «Иоанн Дамаскин». В школьных учебниках по литературе такое произведение наверняка назвали бы масштабным и эпическим. Кстати, многие критики сравнивали его со знаменитым «Кама Гридеши» Сенкевича. Мощный, но совершенно не тяжелый, разветвленный на множество сюжетных линий, но при этом совсем не запутанный, роман отца Николая Агафонова открывает перед читателем двери в удивительный и таинственный мир Древнего Востока. Мы попадаем в город Дамаск, узкие улочки которого наполнены ароматом специй, а в садах благоухают розы и свисают через заборы гроздья крупного винограда. Именно здесь родился главный герой книги. Дамаскин означает «родом из Дамаска». Протоиерей Николай Агафонов мастерски вплетает биографические сведения об Иоанне в ткань сложных исторических событий того времени, когда исламский Дамаск находился в ожесточенном противостоянии с христианской Византией. Автору удалось воссоздать правдивую картину непростых взаимоотношений двух этих разных миров с их крайностями и парадоксами, в чем-то очень напоминающее и современную ситуацию. Хотя до этого отец Николай никогда не брался за крупную прозу и писал в основном рассказы, роман стал его настоящей литературной удачей. В нем масса неожиданных поворотов сюжета. А от трагических событий до их чудесного разрешения героев часто отделяет лишь один шаг. Как, например, в эпизоде про коварный и жестокий заговор против Иоанна. Дамаскин служил у халифа в должности, соответствующей современному премьер-министру, одновременно делая все, чтобы защищать и распространять православие. Поверивший несправедливой клевете, халиф повелел отрубить Иоанну кисть руки. Но сразу же за этим последовало чудо. По горячим молитвам Иоанна к Божьей Матери отрубленная кисть снова срослась с рукой. Не забывает автор и о великом поэтическом даре Иоанна Дамаскина, проникновенные духовные произведения которого до сих пор можно услышать во время церковной службы. Одухотворенное состояние, в котором Иоанн создавал свои стихи, благодаря живому и мощному авторскому описанию, проецируется и на читателя. И становится понятно, почему целых 30 лет протоиерей Николай Агафонов не мог расстаться со своей мечтой – написать книгу «Иоанн Дамаскин». С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания «Радио Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
2: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». География веры.
1: В 150 километрах от Ставрополя стоит на реке Малая Буйвала небольшой городок со светлым названием «Благодарный». Статус города он получил в 1971 году, а свою историю ведет с конца 18 века. Именно тогда царское правительство выделило здесь участки для отставных солдат. Воинам место на Ставрополе приглянулось, окрестные леса богаты дичью, река рыбой, земля плодородная. И когда губернатор приехал проведать поселенцев, его встретили хлебом с солью и подарками, на что тот ответил: «Не нужно мне от вас, служивые, ничего, лишь бы вам жилось хорошо. А в память о вашей благодарности пусть село зовется Благодарным». Признательность за устроенную жизнь солдаты испытывали и к Богу. Они построили в новом селе храм, сначала деревянный, затем каменный. Благодарное отношение ко Творцу отразилось и на гербе селения. На нем изображен каравай с солонкой, которому сверху из белых облаков протянута благословляющая рука Создателя. Такой вот светлый геральдический символ у города Благодарный.
2: Радио «Вера» в Благодарном можно слушать на частоте 101.2 FM.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в гостях доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамущи. И разговор пойдет об особенностях православия в сравнении с атеистической светской этикой.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамущи. Приходя в храм, верующие люди стараются быть внимательными к текстам, которые читаются и поются на службе. Но достаточно ли этого для того, чтобы по-настоящему участвовать в богослужении? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
6: «Несть бо муж от жены, но жена от мужа».
7: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю.
6: Похвалю ли вы осем? Не похвалю.
5: Помню, когда я в детстве ходил на службу, бабушки, которых тогда среди прихожан было большинство, периодически подсказывали мне, как и что делать. Естественно, мне мог бы подсказать и подсказывал мой отец, священник, который как раз эту службу совершал. Но их советы были особенными, потому что они были проявлением простого народного благочестия. Например, во время чтения Священного Писания нужно было обязательно склонить голову и стоять так, пока чтение не закончится. Действие это представлялось им чем-то очень важным, и если я по забывчивости и рассеянности забывал о нем, они тут же мне напоминали. Сейчас я думаю, как удивительно, что акцент ими делался тогда на вещи совершенно внешние и не делался на внутренние. Ведь ни разу никто из них не сказал мне: «Прислушайся к словам Евангелия и попробуй исполнить». Нет, главное было голову склонить. На самом деле я совершенно далек от того, чтобы считать это их грехом. Они были искренни в своей простой вере и большего посоветовать не могли. Однако в наши дни мы уже никак не должны обходиться только внешними вещами. Мы призваны вслушиваться в богослужение и стараться ему соответствовать. Вот, например, сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Прямо говорит, что, собираясь на богослужение, можно собраться не на лучшее, а на худшее. То есть собраться так, что лучше бы и не собираться вовсе. Но что же так расстроило апостола? Две вещи. Во-первых, между учениками были споры и расколы. Он понимал, что истина оттачивается в обсуждении вопросов христианской жизни, и разномыслие возможно. Но когда дискуссии становятся распрями, толку от них мало. Во-вторых же, собираясь на вечере, ученики вели себя очень пренебрежительно по отношению к бедным членам общины. Они пренебрегали ими, не проявляли любви, и такое поведение, очевидно, было еще менее похвальным. Что же выходит? Что влияло на качество их собрания? Качество текстов, которые они читали и произносили? Нет. Тексты были, насколько можно судить, вполне правильными. Неправильным было их отношение друг к другу, которое мешало их молитве и делало Евхаристию недостойной. И это означает, что кем бы мы ни были, клириками или мирянами, мы можем читать самые правильные тексты, креститься и кланяться вовремя и кстати. Однако, если в нашем сердце не будет уважения, снисхождения и любви к людям, особенно к тем, кто слабее нас и от нас зависит, вреда от наших собраний будет больше, чем пользы. Понимая это, будем стараться относиться внимательно не только к внешним проявлениям благочестия, но и к живым людям, которые нас окружают.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: О Божья благодать! О, как прилечь отрадно в тени высокой ржи, где сыро и прохладно, заботы полные, колосья надо мной беседу важную ведут между собой. Им внемля вижу я на всем полей просторе, и жницы, и жнецы, ныряя точно в море, уж вяжут весело тяжелые снопы. Вот на заре стучат проворные цепы, в амбарах воздух полн и розана, и меда. Везде скрипят вазы, средь шумного народа на пристанях кули валятся. Вдоль реки гуськом, как журавли, проходят бурлаки. Аполлон Майков –

Радио «Вера». Светлое радио. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Жильберта Перье о своем брате, французском ученом Блезе Паскале. Первая половина 17 века. Франция. Он никогда не был склонен к вольнодумству в том, что касается религии, всегда ограничивая свою любознательность явлениями природными. И не раз говорил, что это правило присоединялось у него ко всем остальным, завещанным ему отцом с детства. Эти правила так врезались ему в душу, что какие бы речи он ни слышал от вольнодумцев, они его никак не задевали. Он считал их людьми, исповедовавшими ложную мысль о том, что разум человеческий превыше всего, и не понимавшими самой природы веры. Так этот великий ум, неустанно искавший причины и объяснения всему на свете, был в то же время покорен заповедям религии, как ребенок. И такая простота царила в его душе всю жизнь. С тех самых пор, когда он решился не изучать больше ничего, кроме религии, употреблял все силы своего ума на то, чтобы познавать правила христианской морали и совершенствоваться в ней. И поскольку мой брат все более погружался в поиски способов угождать Господу, эта любовь к совершенству так пылала в нем с 24 лет, что охватила весь дом. Отец, не стыдясь учиться у своего сына, стал с тех пор вести жизнь более строгую. Благодаря постоянным упражнениям в добродетели, вплоть до самой смерти, и кончина его была христианская.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Керамическая посуда, античные колонны, древние надписи – то, что обнаружили археологи, искавшие доказательств существования в начале нашей эры города Назарета и свидетельств подлинности так называемого Дома Божьей Матери, дома, в котором до выхода на проповедь жил Иисус Христос. Иосиф Флавий, еврейский историк, живший в первом веке по Рождестве Христовом, ни в одном из своих произведений не упоминает Назарет. Не встречается населенный пункт с таким названием и в составленном им списке из 204 городов Галилеи, в которые вошли даже небольшие деревушки. Этот факт очень любили использовать критики, доказывая неисторичность Евангелий. Не могла же Мария, а затем и Христос, жить в городе, которого нет? Скептическое отношение к Назарету сохранялось долго, пока в 1956 году на территории, где собирались возвести современный храм Благовещения, не начала работу археологическая экспедиция под руководством францисканского монаха Белармина Богати.
1: Результаты раскопок дают возможность утверждать, что здесь уже со второй половины бронзового века находилось селение, а многочисленные хранилища для винограда и зерен дают нам возможность предположить, что его обитатели были земледельцами. Здесь обнаружены и развалины здания, относящегося к началу первого века новой эры. Особенности, найденные в нем керамики, свидетельствуют, что в доме проживали иудеи. Таким образом, археология подтверждает евангельское повествование, что во времена Иисуса Христа Назарет существовал и был заселен евреями.
0: Перед началом строительства современного собора Благовещения монах Белармина Богати обнаружил фрагменты храмов разных эпох, каждый из которых включал в себя элементы предыдущего. Каково же было удивление ученых, когда среди мозаик византийского периода были обнаружены довизантийские фрагменты. Одна из стен храма, предположительно 4 века, была выложена из более мягкого камня и относилась к древнейшим временам, что заставило византийцев столь почтительно отнестись к старым постройкам и сделать их частью своей. Богатти с любопытством искал ответ.
1: На основании одной из найденных колонн, относящейся ко второму веку, археологи обнаружили греческую надпись «Радуйся, Мария». Эти евангельские слова не только свидетельствуют о том, что это место издревле было связано с почитанием Преснодевы. Надпись является древнейшим на сегодняшний день начертанием имени Богородицы. Несмотря на то, что дом в течение веков претерпел многочисленные изменения, сохранились фрагменты, свидетельствующие, что здесь было жилище простой еврейской семьи.
0: Был ли смысл включать фрагменты еврейского жилища в возводимые на этом месте церкви, порой даже жертвуя удачностью планировки? Обнаруженные археологами древние надписи, восхваляющие Марию и заботливое отношение к старинному строению, позволяют сделать вывод, что сохранившиеся фрагменты древнего фундамента и остатки стен некогда составляли дом, где жила Пресвятая Богородица, Иосиф Обручник и Господь наш Иисус Христос, как и говорит об этом церковное предание. Тайны Библии. Радио «Вера».

Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Есть много версий о происхождении святой равноапостольной Ольги. По одной из летописей, она принадлежала к роду князей Изборских, древнерусской княжеской династии. Другой исторический документ настаивает на том, что Ольга была дочерью князя Олега, названного Вещим, который правил Киевской Русью как опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика. Согласно этой версии, Олег и поженил Игоря и Ольгу. В 945 году князь Игорь погиб. Наследнику престола Святославу тогда было только 3 года, поэтому фактическим правителем Киевской Руси стала Ольга. При ней Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами. Были установлены государственные границы. Богатырские заставы, воспетые в былинах, ограждали мирную жизнь киевлян от кочевников Великой Степи, от нападений с запада. Русь становилась великой державой. А вот апостольские труды княгини-христианки встречали сопротивление. В Киеве нашлось немало людей, которые, по словам летописцев, возненавидели святую Ольгу, строившую храмы. Ревнители язычества с надеждой смотрели на Святослава, который решительно отклонял уговоры матери принять христианство. Святослав умер язычником, но просветительские труды Ольги продолжил ее внук, святой князь Владимир. При нем совершилось крещение Руси, то, о чем мечтала святая равноапостольная Ольга. Прославляя благоверную княгиню, церковные авторы называют ее начальницей веры, корнем русского православия, духовной матерью русского народа. Мы обращаемся к святой с молитвенной просьбой. Великая равноапостольная княгиня Ольга, моли Бога о нас!

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему. Но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Старца и дал слово никого из своих подданных больше не обижать. Затем заключил со святым такое условие:
5: «Если я умру раньше тебя, то ты похорони меня своими руками, чтобы я видел твое незлобие. Если же ты приставишься раньше меня, то я сам положу тебя в гроб и снесу тебя на своих плечах в пещеру, дабы Господь простил мой грех перед тобою».
4: Вскоре преподобный Прохор заболел. Святополк в это время был в военном походе на половцев. Святой послал сказать, чтобы князь поспешил к нему исполнить свое обещание, иначе его поход будет неудачен. Святополк оставил все военные дела и приехал на зов. получил от святого наставление в вере и благословение. После смерти преподобного Святополк, исполняя уговор, на своих плечах перенес его гроб в пещеру и похоронил там. Скончался преподобный Прохор в 1107 году. Память преподобного Прохора Печерского-Лебедника отмечается 23 февраля по новому стилю в день его блаженной кончины, а также 11 октября по новому стилю в соборе преподобных отцов Киева-Печерских в ближних пещерах почивающих.

Страницы летописи. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Надобно всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться оскорблениями от других. Для сего нужно всячески удерживаться от гнева. Преподобный Серафим Саровский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те

0: самые отблески рая. Случается ли нам со всем вниманием, с участием, с любовью выслушать человека, не перебивая, не спеша, не думая о своем? А ведь порой это лучшее, что мы можем сделать для кого-то. О том, как важно услышать другого, рассказывает один из эпизодов повести современной американской писательницы Кейт Дикамилла «Луизиана находит дом». 12-летнюю Луизиану растит неродная бабушка, которая до сих пор переживает глубокую травму. В детстве ее бросил отец. С тех пор бабушка считает, что над ней тяготеет проклятие разлук. 12 лет назад, найдя на улице брошенную девочку, она удочерила ее. Но сейчас бабушка считает, что без нее Луизиане будет лучше. Поэтому она оставляет девочку, а заодно в письме рассказывает, как нашла ее. Луизиана ошеломлена. Девочка понятия не имеет, что ей теперь делать. Вскоре она повстречалась с семейством Алленов. Родители, сын и дедушка привязались к Луизиане и заботятся о ней. Но девочка хочет понять, как ей справиться с прошлым, с предательством, с обидой, с тревогой. Луизиана приходит к местному священнику мистеру Абертаску и просит помочь ей. Мистер Абертаск отвечает: «Я могу тебя выслушать, Луизиана. Такое чудо у меня есть в запасе». Почему речь идет о чуде? Ведь выслушать человека – это самый обыкновенный поступок. Но выслушать можно по-разному. Митрополит Сурожский Антоний, который жил в 20-21 столетии, рассуждая о том, что значит услышать человека, говорил: «Услышать – значит душой отозваться. Значит, взять на себя риск, принять горе, нужду этого человека в свое сердце». Именно так и поступает мистер Абертаск. Когда Луизиана рассказывает ему свою историю, он молча плачет, а потом дает совет – простить. И бросивших ее родителей, и оставившую ее бабушку. И у Луизианы получается – это еще одно чудо, чудо прощения и исцеления, которое могло бы не случиться, если бы не священник, который начал с того, что выслушал девочку.
1: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Возможно, вы знакомы с таким понятием, как гомеостаз – способность живого организма поддерживать внутреннее равновесие. Это понятие нам пригодится, чтобы понять глубокий смысл отрывка из 17 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
1: «И попросиши Его ученицы, Его глаголющие».
2: «И спросили Его ученики Его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Или я должен прийти прежде и устроить все? Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
1: «И исцели отрок от часа того».
0: Для чего же нам может пригодиться понятие гомеостаза, о котором я упомянул в начале передачи? Гомеостаз – это не покой камня, а равновесие живого. В организме ежесекундно совершаются тысячи процессов, от клеточного до системного уровня. Но в норме они не разрывают его изнутри, а складываются в согласованный порядок. Благодаря гомеостазу тело удерживает жизненно важные параметры – температуру, pH крови, уровень глюкозы, давление, водно-солевой баланс, концентрацию ионов и многое другое. Когда же эта способность нарушается, организм теряет внутреннюю меру и его начинает бросать в крайности. Жизнь держится не потому, что в ней нет потрясений, а потому, что в ней есть центр, который снова и снова возвращает ее из крайности. Ничего не напоминает из только что услышанного евангельского чтения, как отец бесноватого юноши говорит, что его сын часто бросается в огонь и часто в воду. Ведь огонь и вода – две прямо противоположные стихии. А если посмотреть на них метафорически, то несложно увидеть в огне разожженную до предела страсть, выжигающую душу, а в воде – уныние, страх, опустошенность, общий упадок сил и желание жить. Не имеющего Бога центром своей жизни неизбежно будет бросать то в одну, то в другую крайность. Отрок, которого бросает в огонь и воду, это образ человека, утратившего внутренний центр. Огонь страсти сменяется водой уныния, вспышка – распадом, ярость – бессилием. И теперь смотрим внимательно, что происходит в евангельской истории дальше. Христос, услышав эти слова отца про несчастье его ребенка, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И это не просто желание увидеть поближе бедного ребенка. Можно даже сказать, в этих кратких словах Христа самая сердцевина духовного гомеостаза, который и происходит далее. Оказавшись рядом со Христом и услышав повеление демону уйти, юноша падает, словно бы мертвый. Так об этом говорится в другом Евангелии. Когда в жизни человека появляется Христос, поначалу может показаться, что жизнь замерла, остановилась. Нет больше качелей, на которых человек так долго летал с замиранием сердца. Но это не значит, что пришла смерть. Напротив, только теперь-то и начинается настоящая полноценная жизнь. Ведь тот, кто на качелях, обусловлен ими. Он их раб. И только сойдя с них, можно с большим удивлением обнаружить, насколько жизнь замечательна, велика и многомерна. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, насколько важно следовать за Христом, Ведь только он и является единственным полновластным центром человеческого бытия, в котором могут быть разрешены любые наши внутренние крайности.
3: Светлое радио.

0: жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Над горою Синай высоко стояло палящее солнце. Дождя не было уже несколько месяцев. Афонский монах Паисий, приехавший сюда, чтобы пожить немного в уединении рядом с великой святыней, горой, на которой пророк Моисей разговаривал с Богом, шел шестяной банкой в руках к небольшой пещере. Там из расщелины тоненькой струйкой стекала по скале вода. Каждый день отец Паисий ставил банку в расщелину и за сутки набирал ее полную. Хватало, чтобы несколько раз в день смачивать лоб, немного попить самому и напоить птиц и зверей, собиравшихся по утрам возле его жилища. Но и это отец Паисий считал великим чудом. Посреди раскаленной от зноя пустыни Господь послал ему воду. Каждый раз, подставляя под капли свою жестянку, он чувствовал, как его сердце переполняет благодарность Богу. Вот и сейчас, едва услышав, как на дно банки упала первая капля, у отца Паисия на глаза навернулись слезы. Он с благоговением стал читать акафист, хвалебную песнь Пресвятой Богородицы. И слова благодарственной молитвы перемежались звуками, капающей в банку воды. Прошло время, и отец Паисий вернулся с Синая на святую гору Афон. В Иверском скиту, где он поселился, воды было предостаточно. Целый бетонный резервуар. На Афоне такие резервуары называют цистернами. Отец Паисий, не боясь остаться без воды, и мылся, и готовил, и стирал. Но однажды вдруг заметил, что в сердце его уже нет того чувства счастья от благодарности Богу, которое он испытывал на Синае, стоя у тоненькой струйки и считая падающие в банку капли. «Вот до чего ты докатился», — укорял самого себя отец Паисий. Он пошел в свою келью, собрал в мешок нехитрое имущество, взвалил его себе на спину и отправился на другую сторону горы. Там отец Паисий нашел пустую хижину, рядом с которой не было цистерны с водой, а стояла лишь небольшая бочка. В этой хижине монах и стал жить каждый день благодаря Бога за все, что он ему посылал. В хижину к отцу Паисию за духовным советом приезжали тысячи людей со всего света. Мудрого монаха, всегда помогающего в трудных ситуациях, они почтительно называли старцем. «Добрый Бог подает нам щедрые благословения», — говорил афонский старец Паисий Святогорец. «Но в изобилии душа человека черствеет. Он быстро забывает о благодарности Богу. Принимай его дары как должное. Господь может обойтись и без нашей благодарности, но благодарность Богу приносит пользу прежде всего нам самим. Не будем же равнодушны и бесчувственны, но станем благодарить и славословить Господа даже за все то малое, что Он по великой своей милости нам подает».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек живет на земле не зря и не напрасно. И если от его дела все вокруг становится лучше, то это для него и есть самая большая удача. Вот почему счастье никогда нельзя испытать в одиночку. Алексей Арбузов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». Свое служение я начал в Гижиге, севернее Камчатского полуострова, у берегов Охотского моря. Жители поселка – русские камчедалы, а в окрестности живут кочующие коряки, тунгусы, чукчи и другие туземцы. Чтоб хотя бы на миг почувствовать жизнь камчатских туземцев, надо представить себе холодные северные окраины Камчатской области с гулом подземных толчков, с глубокими снегами и лютыми морозами. Единственным моим утешением было то, что всякий мой приезд в стойбище был для его насельников радостным событием. Обычно в таких случаях хозяйка юрты подстилала мне медвежью или оленью шкуру, и когда я усаживался на теплый мех, вокруг собирались обитатели этого примитивного жилища, от детишек до стариков. К ним присоединялись насельники из других юрт. Они также усаживались вокруг меня и в наивной простоте и неведении интересовались всем, что происходило вдали от них. Пока между мной и ими завязывалась беседа, хозяйка хлопотала, приготовляя чаепитие. Отрадным явлением среди убогого, дикого бытия этих забытых всеми людей было отсутствие всякой ругани и сквернословия. Камчатские народности не знали никакой брани, воровства и обмана. Это были доверчивые, как дети, чистые сердцем люди. Среди них я чувствовал себя без малейшего напряжения, спокойно и радостно, словно жил там постоянно. На всем протяжении пастырской деятельности в этих отдаленных краях не было ни одного случая, чтобы туземцы чуждались меня или в чем-либо не доверяли мне, или сомневались.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Добрый день, Андрей Борисович. Вам, как обычно, ребрышки на суп.
2: Здравствуйте, Марина Анатольевна. Я у вас уже столько лет покупаю мясо, и вы меня ни разу не подвели. Так вам доверяю, что уже и выбирать отвык. Что взвесите, то и возьму. Как у вас дела? Что нового?
1: Да все по-старому. Расстроилась вот сегодня. Покупателю, понимаешь, показалось, что я его обвесила. А я говорю, давайте проверим. Может, погрешность весов. Так он раскричался. Весы совести, говорит, у вас с погрешностями.
2: Весы совести? Вот это да. Это же прямая цитата из Псалтыри, из 61-го псалма. «Суетны сыны человеческие, и лживы сыны человеческие. Весы совести их погрешают, связала их меж собой суета».
1: Так вы что же, Андрей Борисович, неужели поверили, что я могла обмануть человека? Вы упрек мне эти строки прочитали?
2: Ну что вы, Марина Анатольевна, в вашей честности у меня нет ни малейшего основания сомневаться. Просто удивился совпадению.
1: А я вот удивляюсь, как легко некоторые люди выносят приговор, не веря, не разбираясь. Раз работаешь в торговле, значит, нечестный. Это ж, по сути, клевета. А вот автор строк, которые вы сейчас прочитали, он уверен в том, что люди, которых он обвинил, действительно виноваты.
2: У автора псалма, израильского царя Давида, была несколько иная ситуация. Это как раз он был окружен сплетнями, несправедливыми обвинениями и клеветой. Родной сын готовил против него мятеж. И чтобы народ поддержал его восстание, он и его сообщники распускали слухи о несостоятельности Давида как правителя, про его нечестность и жестокость. Именно о своих клеветниках псалмопевец сказал, что они суетны и лживы, и весы совести погрешают у них.
1: Как же это он терпел-то, бедный? Тут от одного покупателя нелегко упрек-то вынести. А когда тебя за глаза, считай, весь город поносит. Ох, как тяжко! Плакал, наверное.
2: Зная, что большинство придворных в глаза льстят ему, а за спиной поливают грязью, Давид горько сетовал. «Доколе будете вы нападать на человека? Убиваете вы его, как стена падающая, ограда рухнувшая. Ибо честь мою сговорились враги опорочить. В нетерпении своем спешили они, устами благословляли, а в сердце своем проклинали меня».
1: Но ведь в таком положении, в таком состоянии невозможно находиться долго. С ума сойдешь. Человеку нужно чем-то утешаться, ну, в чем-то найти опору. Наверное, и у этого царя была какая-то отдушина.
2: Не отдушина, а опора. Основанием, смыслом, защитой своей жизни Давид считал Бога. И окруженный недругами, он подбадривает себя. «Не Богу ли повинуется душа моя? Ибо Он дарует мне спасение. Ибо Он Бог мой и Спаситель мой, заступник мой, и впредь не поколеблюсь я».
1: Это тоже из Псалтыри строки?
2: Да, именно так начинается 61-й псалом. Да и потом в нем рефреном повторяются призывы уповать на Бога. Вот как они звучат в творческом переложении священника Василия Пробатова. «Но на Господа в терпенье уповай, душа моя, Он тебе скала спасения, помощь верная твоя, только Он твоя опора и незыблемый оплот, Он, спасая от позора, славу истинную шлет».
1: Это наш современник?
2: Отец Василий служил в тревожное время, в начале 20 века. Его младший брат, тоже священник, Николай Пробатов, был убит большевиками в 1918 году. В кончине этого священномученика воплотились строки 61-го псалма. переведенного его братом. Отца Николая безбожники запретили хранить возле церкви, угрожая бросить тело в яму. Прихожанам с трудом удалось добиться погребения любимого батюшки на кладбище. А через 82 года иерей Николай Парабатов был причислен к лику святых, в точности по слову псалмопевца. Бог, спасший его от позора, послал ему истинную славу.
1: Такую славу нужно заслужить.
2: Пророк Давид наверняка сказал бы на это: «Однажды слышал я, изрек Господь две истины, что у Бога сила, и что у тебя, Господи, милость, ибо ты воздашь каждому по делам его». Будучи уверенным в силе и милости Бога, псалмопевец призывает всех людей обратиться к нему и только в нем искать поддержку. «Уповай на него, весь народ наш, изливайте перед Богом сердца ваши, ибо он податель помощи».
1: Андрей Борисович, а вот вы сейчас прочитали про воздаяние по делам. А какие поступки важнее всего для Бога? Нет, ну я понимаю, конечно, что такое хорошо, что такое плохо. Ну вот царь Давид, он ведь советовал людям, как правильно жить.
2: Конечно, советовал и не раз. В том же 61-м псалме псалмопевец дает такие наставления: «Не уповайте на неправду и к лихоимству не стремитесь. Если богатство к вам течет, не прилагайте к нему сердце».
1: Да, золотые слова. Очень точно сказано. Выгода не должна давлеть над мыслями и поступками. Последнее дело – прилагать сердце к богатству. Вот когда гонишься за деньгами, неизбежно начинаешь совершать подлости. Так и себя потерять недолго. Я вот с тех пор, как поняла это, даже помыслить не могу, чтобы обмануть кого-то. Вот поэтому особенно обидно несправедливые подозрения и обвинения, вот как сегодня.
2: Не расстраивайтесь, Марина Анатольевна. Постоянные покупатели в вашей честности не сомневаются. Правда на вашей стороне. А как отец Василий Парабатов сказал в переложении 61-го псалма: «Правда Господа сильна, и любви святой полна». Так что грустить не о чем.
1: Спасибо вам за поддержку, Андрей Борисович. Вот ваши ребрышки. Через неделю жду вас, как всегда.
2: Как обычно, Марина Анатольевна, как обычно.
3: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое.
0: Радио «Вера».

0: Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая равноапостольная княгиня Ольга правила русским государством с 945 по 962 год после гибели мужа великого князя киевского Игоря Рюриковича. Как мудрая правительница, Ольга понимала, что необходимо уделять внимание религиозной, духовной жизни народа. Преподобный Нестор Летописец пишет о ней: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости и нашла многоценный жемчуг – Христа». Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга совершила хождение в Константинополь в сопровождении Большого флота. Это было одновременно религиозное паломничество, дипломатическая миссия и демонстрация военного могущества Руси. В Константинополе патриарх Феофилакт крестил Ольгу с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами. Так началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда. Святая Ольга положила начало почитания на Руси Пресвятой Троицы. Из века в век передавалось повествование о видении ей трех пресветлых лучей около реки Великой. На этом месте Ольга основала храм во имя Святой Троицы, который стал главным собором Пскова. В 960 году в Киеве был освящен храм Святой Софии, святыней которого стал крест, полученный Ольгой при крещении в Константинополе. Позднее Киевскую Русь стали называть третьим жребием Божией Матери, а началось утверждение этого жребия через первую из святых жен Руси, равноапостольную княгиню Ольгу. Церковь сравнивает ее труды с делами апостолов. Как и ученики Христовы, она посвятила свою жизнь проповеди евангельской вести. Мы прославляем княгиню Ольгу и просим святую. Равноапостольная Ольга, великая княгиня российская, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. При Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. Штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невиномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Такая светлая, будто воздушная работа. А кто ее автор?
6: Это картина польского художника Владимира Закшевского «Андроников монастырь в Москве». Он написал ее в 1972 году.
5: Монастырь на ней изображен будто в сиянии. На переднем плане его прикрывают ветви больших деревьев. Эти деревья кажутся такими старыми, словно они видели историю развития монастыря. А когда, кстати, был основан монастырь?
6: В XIV веке, во времена князя Дмитрия Донского. И назван в честь преподобного Андроника, ученика Сергия Радонежского. Здесь жил и трудился великий иконописец Андрей Рублев. В этих стенах прошла большая часть его жизни, и здесь он обрел покой. А Спасский собор монастыря, построенный в 20-х годах 15 века, самый древний из сохранившихся храмов Москвы.
5: Подумать только, несколько веков назад сюда, в монастырь, люди шли на богослужение, помолиться, так же, как я, приходили со своими младенцами. Они гуляли по этим же дорожкам, смотрели на древние стены обители.
6: Да, и молитвы читали те же, что и мы сейчас. Ощущение вневременного пространства хорошо воплощено на

0: Дочь подрастет, обязательно покажите ей картину Владимира Закшевского «Андроников монастырь» в Москве. Она выставлена в Музее изобразительного искусства имени Пушкина. Рада была пообщаться.
1: Спасибо вам за рассказ о картине и о древней обители.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Гумеров.
1: Случается, некоторые христиане расстраиваются из-за того, что у них не получается творить Иисусову молитву. Днем их что-то отвлекает, а по вечерам они засыпают от усталости. Но это не должно становиться причиной уныния и служить поводом оставлять молитву. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Макария Оптинского. Жалуешься на себя, что всегда, когда станешь творить молитву Иисусову, то и засыпаешь, и о сём смущаешься. Не надобно смущаться. Лучше засыпать с молитвой, нежели с какими-нибудь дурными помыслами.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Наверняка каждому в детстве приходилось слышать страшную историю, которая начиналась таинственными словами «в черном-причерном лесу». Именно с ней поначалу возникли у меня ассоциации, когда в книжном магазине я сняла с полки томик произведений Геннадия Русского под названием «Черная книга». Но, несмотря на загадочное и даже устрашающее заглавие, это вовсе не руководство по черной магии, а удивительное, необычное по стилю и колориту произведение, написанное автором в послереволюционные годы и когда-то напечатанное за границей в знаменитом антисоветском журнале «Посев». В России до 1991 года книга распространялась исключительно в формате самостоятельно.

0: издата. По причине, как сказали бы сегодня, неполиткорректности. И все же «Черная книга» Геннадия Русского страшно далека от жанра политической агитки. В центре текста – безымянный коренной москвич, веселый, разговорчивый балагур, влюбленный в свой город и готовый всем и каждому рассказывать о нем удивительные истории. И подзаголовок у книги соответствующий – «Трилогия московского человека». В первой ее части неунывающий москвитянин рассказывает завсегдатаем кабака на Сухаревке про колдовскую «Черную книгу», за обладание которой ведут борьбу московские бесы. В историях этой части, или сказах, как называет их сам автор, черти действуют заодно с комсомольцами и чекистами, а в некоторых отрицательных персонажах без труда узнаются главные политические фигуры того времени. Атмосферу можно было бы сравнить с булгаковской, если бы не тот факт, что к моменту написания «Черной книги» роман «Мастер и Маргарита» еще не был опубликован. Да и акценты у Геннадия Русского, очевидно, смещены в сторону добра, а строчки буквально дышат по-детски искренней верой. Хотя его рассказчик сам далеко не ангел. И стаканчик за беседой пропустить любит, и крепким словцом может приложить. Задуманная как художественный прием, грубоватость повествования особенно заметна во второй части трилогии под названием «Блатные сказочки». Но этому можно найти оправдание. Москвич наш оказывается в тюремной камере, и контингент вокруг него собирается соответствующий. Зато в заключительной главе «Соловецкое чудотворство» герой предстает перед нами сильно изменившимся. Сквозь шутки, басни и прежнюю ироничную интонацию прорывается боль за потерянную Россию. Перед неминуемой гибелью вместе с другими узниками Соловецкого ГУЛАГа московский человек изо всех сил пытается поддержать их, дать им надежду. Он рассказывает о святых и чудотворцах, многое претерпевших, но до конца сохранивших стойкость и веру. А вера самого героя даже при трагическом финале делает «Черную книгу» Геннадия Русского одной из самых светлых книг на свете. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: брат, жить, чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Радио «Вера». Часть речи.
2: Митрополит Вениамин Фетченков. Отрывок из книги «Дивное откровение миру». Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей, христианской, состоит в стяжании Духа Божия.
3: Стяжание значит приобретение, накопление. Этот термин, применимый к материальным ценностям, преподобный Серафим Саровский взял в качестве образа, чтобы показать цель и средства духовной жизни христианина. Как человек светский стремится к накоплению богатства, так верующий во Христа должен делать все, что в его силах, чтобы обрести благодать Святого Духа, божественную силу, содействующую спасению души. Стяжая благодать, человек обретает святость, то есть единство с Богом, как источником вечной жизни. Добродетели преподобный Серафим сравнил с товаром, который дает возможность приобретать благодать.

0: исторической части Владивостока, на склоне Тюменской сопки над бухтой Золотой Рог, возвышается старинный Никольский храм. Его летопись связана с печальными событиями русско-японской войны. Противостояние длилось с 1904 по 1905 год и унесло немало жизней. После подписания мирного договора во Владивостоке началось строительство церкви, посвященной памяти убиенных русских воинов. 9 декабря 1907 года храм освятили в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В цокольной части был оборудован склеп, где нашли упокоение останки защитников Отечества. При церкви открылась общеобразовательная школа, в которой обучались больше 100 ребятишек. В 1923 году советская власть закрыла учебное заведение. Еще через несколько лет безбожники запретили богослужение в храме всех скорбящих радость. Здание стало жилым домом. А в 1975 году произошло невероятное. Власти возвратили храм верующим. Православные отреставрировали церковь и освятили на этот раз во имя Николая Чудотворца. В 1988 году здесь был обустроен дополнительный предел в честь иконы Богородицы всех скорбящих радость. Спустя еще 3 года Свято-Никольскому храму присвоили статус кафедрального, то есть главного собора Владивостокской епархии.
1: Радио «Вера» во Владивостоке можно слушать на частоте 97.3 FM.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
2: Сегодня со священником Михаилом Доче будем читать и обсуждать фрагменты из произведения святителя Игнатия Брянчанинова «Христианский пастырь и христианин, художник».
1: Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Приходя в храм, верующие люди стараются быть внимательными к текстам, которые читаются и поются на службе. Но достаточно ли этого для того, чтобы по-настоящему участвовать в богослужении? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 11 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Несть бо муж от жены, но жена от мужа».
3: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю».
2: «Похвалю ли вы осем? Не похвалю».
1: Помню, когда я в детстве ходил на службу, бабушки, которых тогда среди прихожан было большинство, периодически подсказывали мне, как и что делать. Естественно, мне мог бы подсказать и подсказывал мой отец, священник, который как раз эту службу совершал. Но их советы были особенными, потому что они были проявлением простого народного благочестия. Например, во время чтения Священного Писания нужно было обязательно склонить голову и стоять так, пока чтение не закончится. Действие это представлялось им чем-то очень важным, и если я по забывчивости и рассеянности забывал о нем, они тут же мне напоминали. Сейчас я думаю, как удивительно, что акцент ими делался тогда на вещи совершенно внешние и не делался на внутренние. Ведь ни разу никто из них не сказал мне: «Прислушайся к словам Евангелия и попробуй исполнить». Нет. Главное было голову склонить. На самом деле я совершенно далек от того, чтобы считать это их грехом. Они были искренни в своей простой вере и большего посоветовать не могли. Однако в наши дни мы уже никак не должны обходиться только внешними вещами. Мы призваны вслушиваться в богослужение и стараться ему соответствовать. Вот, например, сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Прямо говорит, что, собираясь на богослужение, можно собраться не на лучшее, а на худшее. То есть собраться так, что лучше бы и не собираться вовсе. Но что же так расстроило апостола? Две вещи. Во-первых, между учениками были споры и расколы. Он понимал, что истина оттачивается в обсуждении вопросов христианской жизни, и разномыслие возможно. Но когда дискуссии становятся распрями, толку от них мало. Во-вторых же, собираясь на вечере, ученики вели себя очень пренебрежительно по отношению к бедным членам общины. Они пренебрегали ими, не проявляли любви, и такое поведение, очевидно, было еще менее похвальным. Что же выходит? Что влияло на качество их собрания? Качество текстов, которые они читали и произносили? Нет. Тексты были, насколько можно судить, вполне правильными. Неправильным было их отношение друг к другу, которое мешало их молитве и делало Евхаристию недостойной. И это означает, что кем бы мы ни были, клириками или мирянами, мы можем читать самые правильные тексты, креститься и кланяться вовремя и кстати. Однако, если в нашем сердце не будет уважения, снисхождения и любви к людям, особенно к тем, кто слабее нас и от нас зависит, вреда от наших собраний будет больше, чем пользы. Понимая это, будем стараться относиться внимательно не только к внешним проявлениям благочестия, но и к живым людям, которые нас окружают.
0: Апостольские чтения.

безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо перед величием бури души моей тревога утихает.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание апостола Павла Коринфянам.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Муромцевой-Буниной, супруги писателя Ивана Бунина, о путешествии в Святую Землю. 1907 год. Галилея. Вечерней зарей мы гуляли за монастырем, где колосилась тощая пшеница. Мир, покой и тишина царили над всей уже позлощенной закатом страной. Мы долго сидели на самом берегу озера, и золотой шар солнца медленно склонялся к горам, которые казались уже почти бесплотными в своей золотистой дымке. Муж Ян заговорил о Христе. Вот в такие самые вечера он и проповедовал. Надо всегда представлять прошлое, исходя из настоящего. Правда, зелени здесь было больше, край был заселен, но горы были такие же, и солнце садилось все в том же месте, где и теперь, и закаты были столь же просты и прелестны. Потом он заговорил об апостолах. Он больше всего любит Петра за его страстность. Петр – самый живой из всех апостолов, и я лучше всех его вижу. Он и отрекался, и плакал, и потребовал, чтобы его распяли вниз головой, говоря, что недостоин быть распят так, как учитель. Очень интересовал его и Фома. «Хорошо было бы написать о нем», — говорил Ян. «Это вовсе не так просто, как кажется с первого взгляда. Это желание вложить персты в рану».
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Опыт моего священнического служения невелик. За это непродолжительное время я не раз успел столкнуться с вопросом прихожан, как часто нужно причащаться святых христовых тайн. Лично для меня этот вопрос имеет четкий ответ. Каждый раз, когда служишь литургию. Таково правило православной церкви. Священник должен причащаться всякий раз, когда служит литургию. В отношении мирян такой определенности нет. В эпоху древней церкви крестьяне, подобно священникам, причащались на каждой литургии. Это было связано с тем, что христиане были гонимы язычниками. Последователи Спасителя часто гибли за свою веру, а потому каждое причащение рассматривали как последнее и стремились почаще приобщаться к святых христовых тайн. С течением веков ситуация менялась. К примеру, начиная со времен правления Петра I и вплоть до революции, в русской церкви считалось нормой причащаться не чаще одного раза в год. Обычно это происходило Великим постом. Подготовка к причастию занимала около недели, в течение которой наши предки строго постились и ежедневно посещали богослужение. Сегодня ситуация изменилась, и многие миряне считают нормой причащаться раз в месяц или даже чаще. Но как обстоит дело в иных поместных православных церквях? Если говорить о церквях так называемой греческой традиции – Константинопольской, Александрийской, Кипрской, Лацкой и некоторых других, то здесь положение дел таково. Большая часть прихожан греческих храмов причащается около 3-4 раз в год. В таком случае подготовка к причастию занимает у них от 3 дней до недели, в течение которых православные греки соблюдают строгий пост. Если человек ведет серьезную духовную жизнь и желает причащаться чаще, то греческие духовники обычно призывают такого человека соблюдать имеющиеся в календаре посты, а накануне дня причащения просто ограничивать себя в пище. Такие люди причащаются 2 раза в месяц. Кстати, у греков не принято каждый раз исповедоваться перед причастием. Но об этом мы уже с вами как-то говорили. В сербской церкви некоторые приходы придерживаются российских обычаев, некоторые – греческих. Единства практики в отношении чистоты причащения мирян у сербов нет. На приходах, тяготеющих греческой традиции, миряне причащаются без предварительной исповеди, обычно раз в месяц. На приходах, тяготеющих к русской традиции, миряне приобщаются святых тайн реже и всегда исповедуются перед причастием. Печальным выглядит положение дел в болгарской церкви. Здесь, в результате советской антирелигиозной пропаганды, духовная жизнь ослабла. Поэтому даже на литургии, которую совершает болгарский патриарх, причастников иногда не бывает совсем. На болгарских приходах можно наблюдать и такую странную картину, когда священник выходит с чашей из алтаря и тут же заходит назад. Не по причине отсутствия причастников, а потому, чтобы их причастил диакон, его помощник уже по окончании богослужения. Самому священнику хочется побыстрее уйти домой. Довольно редко причащаются миряне и в Румынии, но не потому, что, как в Болгарии, не испытывают в этом духовной нужды, а потому что предельно ответственно относятся к данному вопросу. По моему личному мнению, наиболее уместной является практика, когда человек причащается раз или два в месяц, как это установилось на сегодняшний день в России. Но делает это осознанно, приступая к чаше с чистым сердцем и совестью, воспринимает причастие как укрепление в ведении серьезной духовной жизни. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как часто причащаются православные христиане из иных поместных церквей.

православия.

0: Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Риме, в церкви, где почивали мощи святой великомученицы Ефимии, шли заседания 4-го Вселенского собора. Этот собор был созван, чтобы оспорить ересь монофизитов и принять точную формулировку догмата о природе Бога-человека Иисуса Христа. После долгих прений стороны не могли прийти к согласному решению. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу через его несомненную носительницу, святую Ефимию. Православные святители и их противники написали свои определения на отдельных свитках и оставили их в гробнице Ефимии Всехвальной на груди святой. Потом гробницу запечатали и поставили возле нее стражу на 3 дня. Обе стороны спора наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Когда через 3 дня ковчег с мощами открыли, то свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие еретики вернулись в церковь. Мощи святой Ефимии Всехвальной покоятся ныне в соборе Георгия Победоносца в Стамбуле. В начале 20 века русские жертвователи прислали для святыни серебряную раку. Церковь прославляет чудо, произошедшее на мощах святой Ефимии, и просит великомученицу: «Святая Всехвальная Ефимия, моли Бога о нас».
1: Светлое радио.

0: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
1: Быть с нами.
0: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
3: Прообразы. Святые в литературе.
4: Равноапостольные, то есть равные апостолам, так называют святых, которые прославились проповедью Евангелия в разных концах земли. Есть равноапостольные и среди русских святых. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о равноапостольной княгине Ольге и пьесе Якова Книжнина «Ольга». Место действия – Древняя Русь. Время действия – 10 век по Рождестве Христовом. Яков Борисович Книжнин был одним из самых известных драматургов конца XVIII века, так называемой эпохи русского классицизма. Постановки по его пьесам на исторические темы не раз показывали в придворном театре в присутствии императрицы Екатерины II. В трагедии «Ольга» Книжнин рисует образ женщины-правительницы, что было актуально для екатерининской эпохи. Главной героиней пьесы является княгиня Ольга, вдовствующая супруга киевского князя Игоря. Вождь племени древлян по имени Мал, убивший мужа и двух сыновей Ольги, забрал княгиню в плен и требует, чтобы она вышла за него замуж. Тогда в глазах киевлян Мал будет не жестоким завоевателем, а законным князем. Но княгиня Ольга отвечает предводителю древлян отказом. За два с лишним века язык пьесы Книжнина несколько устарел, но тем не менее нам и теперь понятны чувства безутешной матери и вдовы. Княгиня Ольга снова и снова вспоминает страшную ночь набега древлян.
5: «И мне ль взошед на трон убийцы быть женой, которым свержен в гроб супруг любезный мой? О, смерть, всегдашняя в уме воображение! О, ночь, о, страшна ночь! Ужасно пробуждение! Пылает город весь, багреют небеса! Измена! Вопиют во мраке голоса! Измена! Гибнет град! Представь, оружие блески! Смятенье, топот, вопль! Падуще здание трески!»
4: Из древнерусской летописи под названием «Повесть временных лет» известно, что в 945 году киевский князь Игорь Рюрикович действительно погиб от рук древлян. Наследнику престола Святославу было тогда 3 года, поэтому фактической правительницей Руси стала вдовствующая княгиня Ольга. В пьесе «Княжнина» старшему сыну Ольги Святославу удалось спастись и спрятаться в лесах. Княгиня верит, что придет время, и Святослав отомстит древлянам за отца и братьев. Драматург подчеркивает сильный, независимый характер русской княгини, которая даже в плену под страхом смерти отказывается от свадьбы с малым и говорит ему в лицо.
5: «Притворство низостью и гнусностью коварства вселенная снискать я не желаю царства. В короне ль, в бедстве ли, я равный дух брегу, и Ольге изменить вовеки не могу. Воспомни то, как смерть вокруг меня летала, объята гибелью, иль Ольга трепетала?»
4: Для сюжета трагедии княжнин выбрал языческий период из жизни княгини Ольги. Но драматург показывает, что в душе русской княгини живут милосердие и сострадание к ближним, готовность пожертвовать жизнью ради другого, все то, что позднее приведет ее ко Христу. В пьесе «Княжнина» есть сцена, когда древляне задерживают в лесу незнакомого юношу и хотят его казнить. Княгине Ольге удается убедить древлян не губить напрасно молодую жизнь. Она дает Малу настоящий урок того, как должны относиться правители к своим подданным.
5: «Я в покровительство его приемлю младость. Несчастным помощь дать, в том чувствую я сладость. Долг человечества се первый долг владык, то все равно, хоть мал он или велик».
4: В трагедии «Княжнина Ольга» исторические факты причудливо сочетаются с авторским вымыслом. Из повести временных лет известно, что после убийства князя Игоря Ольга вовсе не томилась в плену и правила в Киеве, дожидаясь, когда Святослав повзрослеет и сядет на престол. Древляне прислали к Ольге сватов, звать ее замуж за своего князя Мала. Княгиня последовательно расправилась со старейшинами древлян, отомстив за смерть любимого супруга, а затем привела к покорности их народ. В пьесе «Якова княжнина» Ольга тоже выходит победительницей. Оказывается, что спасенный княгиней Ольгой незнакомец – это ее возмужавший сын Святослав. Он поднимает в Киеве восстание против древлян и возвращает Рюриковичей на престол. Исторические драмы и трагедии Якова княжнина не сходили со сцен русского театра XVIII века. В пьесе «Ольга» драматург эпохи классицизма выразил то, что в начале XII века сказал о равноапостольной княгине Ольге летописец: «Она ведь сияла, как луна в ночи».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Кто смирил себя, тот победил врагов. Старец Силуан Афонский.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Время – невосполнимый ресурс. Невозможно дважды увидеть один и тот же день. Да что день? Каждый час, каждая минута – великое сокровище, которое мало кто умеет ценить. Фёдор Достоевский в романе «Идиот» рассказывает о человеке, который смог, пусть ненадолго, ощутить колоссальную ценность времени. Этот человек был приговорен к смертной казни. С другими осужденными его вывели на площадь. Его очередь должна была наступить через 5 минут. И эти 5 минут показались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Одна мысль терзала его неотступно. Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда ничего не потерял. Каждую бы минуту счетом отсчитывал. Уж ничего бы даром не истратил, с горечью думает герой Достоевского. А если бы и правда научиться так ценить время? Святые умели. Праведный Алексей Мичев говорил, что и час, и минута, которые мы провели чисто, должны быть нам дороги. Важно сознание, что хоть час мы жили как должно, и можем принести его Господу. Герой Достоевского в полной мере осознал, каким великим сокровищем могут стать 5 минут. А ведь это лишь малая частичка врученного нам Богом дара, дара времени.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843-го торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847-м здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах XIX века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим по Волжье в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010-м уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Наталья Лангамер, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18 часов.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Возможно, вы знакомы с таким понятием, как гомеостаз – способность живого организма поддерживать внутреннее равновесие. Это понятие нам пригодится, чтобы понять глубокий смысл отрывка из 17 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И попросиша его ученицы его глаголющие...»
3: «И спросили его ученики его...» «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
2: «И исцели отрок от часа того».
1: Для чего же нам может пригодиться понятие гомеостаза, о котором я упомянул в начале передачи? Гомеостаз – это не покой камня, а равновесие живого. В организме ежесекундно совершаются тысячи процессов, от клеточного до системного уровня. Но в норме они не разрывают его изнутри, а складываются в согласованный порядок. Благодаря гомеостазу тело удерживает жизненно важные параметры – температуру, pH крови, уровень глюкозы, давление, водно-солевой баланс, концентрацию ионов и многое другое. Когда же эта способность нарушается, организм теряет внутреннюю меру и его начинает бросать в крайности. Жизнь держится не потому, что в ней нет потрясений, а потому, что в ней есть центр, который снова и снова возвращает ее из крайности. Ничего не напоминает из только что услышанного евангельского чтения. Как отец бесноватого юноши говорит, что его сын часто бросается в огонь и часто в воду. Ведь огонь и вода – две прямо противоположные стихии. А если посмотреть на них метафорически, то несложно увидеть в огне разожженную до предела страсть, выжигающую душу, а в воде – уныние, страх, опустошенность, общий упадок сил и желание жить. Не имеющего Бога центром своей жизни неизбежно будет бросать то в одну, то в другую крайность. Отрок, которого бросает в огонь и воду, это образ человека, утратившего внутренний центр. Огонь страсти сменяется водой уныния, вспышка – распадом, ярость – бессилием. И теперь смотрим внимательно, что происходит в евангельской истории дальше. Христос, услышав эти слова отца про несчастье его ребенка, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И это не просто желание увидеть поближе бедного ребенка. Можно даже сказать, в этих кратких словах Христа самая сердцевина духовного гомеостаза, который и происходит далее. Оказавшись рядом со Христом и услышав повеление демону уйти, Юноша падает, словно бы мертвый. Так об этом говорится в другом Евангелии. Когда в жизни человека появляется Христос, поначалу может показаться, что жизнь замерла, остановилась. Нет больше качелей, на которых человек так долго летал с замиранием сердца. Но это не значит, что пришла смерть. Напротив, только теперь-то и начинается настоящая полноценная жизнь. Ведь тот, кто на качелях, обусловлен ими. Он их раб. И только сойдя с них, можно с большим удивлением обнаружить, насколько жизнь замечательна, велика и многомерна. Сегодняшнее Евангелие показывает нам, насколько важно следовать за Христом. Ведь только Он и является единственным полновластным центром человеческого бытия, в котором могут быть разрешены любые наши внутренние крайности.
4: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Митрофан Воронежский.
1: В 1699 году император Петр I приехал в Воронеж, где в то время строился русский флот, чтобы лично руководить работами. Царь был много наслышан о воронежском епископе Митрофане, которого жители города почитали за мудрость и благочестие. Петр пожелал лично увидеться с епископом и приказал ему явиться в свой деревянный дворец. Владыка Митрофан, узнав о повелении императора, тотчас отправился к нему пешком. Но у дворцовых ворот епископ Митрофан вдруг остановился. Он увидел, что аллея, ведущая ко входу, была уставлена статуями античных богов и богинь. Царь, любивший устраивать все на европейский манер, таким образом пожелал украсить территорию дворца. Увидев греческих и римских идолов, владыка Митрофан тотчас же повернулся и пошел обратно к себе. О случившемся доложили Петру. Царь был очень удивлен, однако не стал гневаться и повторно отправил к епископу посланника с приказанием явиться. «Передайте государю, пока он не прикажет убрать идолов, я не смогу войти в его дворец», — отвечал владыка Митрофан. На сей раз слова епископа не на шутку разгневали царя. «Скажите этому упрямцу, что если он не придет, то неподчинением императорской власти подвергнет себя смертной казни», — грозно вскричал Петр. «В жизни моей Господь властен, а православному государю неприлично ставить языческих идолов и этим смущать народ», — сказал воронежский епископ в ответ на переданную ему царскую угрозу. Слова владыки стали известны императору. Петр был поражен такой твердостью владыки Митрофана и готовностью принять даже смерть за православную веру. Царь велел передать епископу, что все статуи завтра же уберут, и если владыка придет утром во дворец, то сможет сам лично в этом убедиться. Придворные были необычайно удивлены, ведь они знали, что император не церемонился с теми, кто ему перечил. На другой день епископ Митрофан явился во дворец благодарить государя за его разумный поступок. «Вера горами движет и гордые сердца умягчает», — говорил епископ Митрофан Воронежский, прославленный церковью как святитель.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Митрофан Воронежский.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

Радио «Вера». Светлое радио. Квантовая механика говорит о многом, но не приближает нас к разгадке тайны Творца. Альберт Эйнштейн.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний композитора Сергея Рахманинова. 30-е годы 20 века. Москва. Говоря о постановках Большого театра, мне хочется указать, что ни средств, ни времени там не жалели. Все было налажено и обдумано до последней мелочи. Припоминаю только один забавный случай. Шла опера «Жизнь за царя». В четвертом действии сцена представляет глухой дикий лес. На сцене находится только один герой оперы, который, ради спасения вновь выбранного царя, завел угрожавших царю поляков в этот лес. Герой знает, что его обман раскрыт и что ему угрожает близкая смерть. Его переживания выливаются в чудной арии, которую в тот вечер пел Федор Шаляпин. Сцена понемногу темнеет, поднимается ветер и начинается снежная метель. Этот момент в музыке — одно из сильнейших вдохновений Глинки. Начав играть эту метель, я за своим дирижерским пультом вдруг увидел в глубине сцены что-то движущееся, ближе и ближе. Наконец разглядел. Кошка. Самая обыкновенная кошка, которая, не торопясь, легкой рысцой взяла курс на суфлера и на меня. Чувствовала она себя очень покойно. Шаляпин сидел в стороне, и она его не видела, и метель ее мало тревожила. Я боялся непредвиденного главным образом из-за Шаляпина и того впечатления, которое произведет на него это досадное явление. Боялся также и за публику, которая не удержится от смеха. Но публика удержалась из-за уважения к Шаляпину. Все обошлось благополучно, и даже Шаляпин мне в антракте сказал самым миролюбивым образом: «До какой реальности мы доходим в наших постановках? Лес и настоящие дикие звери».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Мою маму зовут Ольга. Она очень заботливая, но иногда переживает о нас, своих детях, так сильно, что порой даже не хочется ее расстраивать, если случаются какие-то неприятности. Когда я сама стала мамой, то поняла, как сложно сохранять спокойствие, быть мудрой и невозмутимой, если что-то с детьми не так, как мне хотелось бы. Примером мудрости и внутренней силы для меня стала мамина небесная покровительница, святая равноапостольная княгиня Ольга. Она близка мне тем, что, несмотря на все испытания, которые ей послал Господь, она спокойно и уверенно шла вперед. Не умом, а сердцем она почувствовала необходимость обретения Христовой веры и позже прославилась в лике святых как равноапостольная, то есть равная апостолам. Память княгини Ольги совершается 24 июля. В этот день в храмах в ее честь поют тропарь, молитвенное песнопение, посвященное святой. Давайте попробуем разобраться, о чем оно, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Крыльями богопознания, окрылив свой ум, взлетела ты выше видимого творения». Вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Крылами богоразумия, вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимое твари». Давайте послушаем первую часть.
2: «Крылами богоразумия, вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимое твари».
1: Второй отрывок песнопения звучит так. «Взыскав Бога и Творца всего, и Его обретя, новое рождение получила в крещении. Наслаждаясь древо жизни, нетленной вовеки пребываешь, Ольга всегда прославляемая». А вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Взыскавши Бога и Творца всяческих, и того обретши, паки рождения крещением прияла еси. Древо животного наслаждающееся, нетленно вовеки пребываешь, Ольга преснославная». Давайте послушаем второй фрагмент.
2: «Взыскавши

Я молюсь святой равноапостольной княгине о даровании мне и всем моим родным мудрости, чтобы нам хватало любви, жить в мире и согласии. А еще я молюсь ей о своей маме, о ее душевной радости, о спокойствии за нас, об укреплении ее веры. Пусть в мамином сердце будет светло и мирно. Давайте вместе послушаем тропарь святой равноапостольной княгини Ольги полностью в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей, напомни мне, пожалуйста, когда выйдем из музея, чтобы я позвонил своей крестной. У нее сегодня именины. Хотел прямо с утра набрать, но вспомнил, что между Новокузнецком, где мы с тобой сейчас, и Москвой разница по времени 4 часа. Получалось рановато.
2: Договорились, Виктор. Напомни обязательно. И от меня тоже ее, пожалуйста, поздравь. Крестная у тебя замечательная.
1: Это правда. Ведь какая история была? Мне 12 лет исполнилось, когда мама меня крестить решила. А времена-то советские, атеистические и богоборческие. Крестного найти не удалось. Никто из знакомых мужчин не согласился. Опасались, а вдруг на работе узнают. Выговор гарантирован. И вот мы приходим с мамой в храм, а там женщина за свечным ящиком. Мы ей все рассказали. Она и говорит: «Ну что ж, раз крестного отца у парня нет, стану я ему крестной матерью». Батюшка разрешил. И появилась у меня крестная. Была чужая и незнакомая, а стала родная и близкая. Уж сколько лет она мне как самая настоящая мать. Всегда выслушает, совет даст, молится обо мне.
2: Так и должно быть. В Новокузнецком художественном музее есть картина как раз на эту тему. Давай поищем.
1: Конечно, давай. Очень интересно. А что за картина? И кто ее автор?
2: Это полотно художника Алексея Степановича Степанова. Написано приблизительно в период с 1904 по 1916 год. А называется «Беседа крестной матери». Вот она.
1: Какая уютная сцена. Солнечный весенний денек. Крестьянки собрались вместе. Уселись прямо на земле. О чем-то мирно разговаривают, улыбаются. Отдыхают, наверное. Таким душевным теплом веет от полотна.
2: Ты тоже это заметил? Критики писали, что Степанова можно отличить от всякого другого художника по свойственной ему мягкости, теплоте и задушевным интонациям в сюжетах картин. А коллега и друг живописца, художник Михаил Нестеров, вспоминал, что Алексей Степанович любил родной русский пейзаж, крестьянский люд и быт.
1: Я это понял с первого взгляда на картину. Каждая деталь здесь выписана с большой любовью. Разноцветные платки крестьянок, выражение их лиц. Одни улыбаются, другие заботливо склонились над детьми. Кстати, мне кажется, что центральная фигура полотна – это пожилая женщина в головном уборе с красной лентой. Все взгляды устремлены на нее.
2: Полагаю, она и есть крестная мать. А дети на руках у окруживших старушку женщин – ее крестники. И, скорее всего, не только дети, но и их матери. Ведь они значительно моложе главной героини. Мне кажется, художник показывает нам старую мудрую женщину, которая стала крестной для нескольких поколений своих односельчанок.
1: И не простой крестной, а самой настоящей духовной матерью. Видно, что женщины слушают ее с почтением и вниманием, что они любят крестную. А она для каждой своей крестницы обязательно найдет слова поддержки и утешения.
2: Увы, сам художник в детстве был лишен материнской заботы. Его мама скончалась, когда будущему живописцу было всего несколько месяцев. Воспитывался он в сиротском приюте.
1: Может быть, в картине «Беседы крестной матери» живописец выразил свою тоску по материнскому теплу. Хотя, в общем-то, тоски в картине и вовсе нет. Она позитивная, добрая и светлая.
2: Кстати, удивительный свет в произведениях Степанова отмечал писатель Антон Павлович Чехов. Он даже просил художника проиллюстрировать первое издание своего знаменитого рассказа «Каштанка». Чехов говорил, что Степанову удалось уловить не только внешние, но и гораздо более глубокие нюансы в изображении главной героини рассказа – собаки-дворняшки. Алексей Степанович вообще одно время был известен как художник-анималист, рисующий сцены из охотничьей жизни. В конце 1890-х годов в его творчестве наметился перевес в сторону жанровых зарисовок из крестьянского быта и деревенской жизни. Вот как раз в этот период и родилось полотно «Беседа крестной матери». Интересно, что оно было весьма популярно и в советское время. Только тогда настоящее название картины не печатали. Заменяли его другим. «Беседа крестьянских матерей».
1: Да, приметы времени. И все же сейчас совершенно ясен и художественный, и духовный посыл этой замечательной работы. Картина «Беседы крестной матери» – рассказ о душевной теплоте, которую человек дарит своим ближним. Спасибо, Андрей, что показал мне это чудесное полотно. Теперь я точно не забуду позвонить крестной.
3: Картину Алексея Степанова «Беседа крестной матери» можно увидеть в Новокузнецком художественном музее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Так радостно бывает видеть на богослужениях детей. Даже если они поначалу шумят и отвлекаются, постепенно Святой Дух оказывает на них свое благотворное действие, и дети приучаются вести себя на службе подобающе. Хочу поделиться словами преподобного Иустина Поповича. «В каждом ребенке много неба, много небесного. Что такое дитя? Это частица неба на земле. Дети, в силу одного того, что они дети, обладают небесным царством в своих незлобивых душах».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Как жили монастыри конца 19-го, начала 20 века? Таким вопросом однажды заинтересовалась монахиня Ефимия Пащенко, наша современница, известная писательница и краевед. Тщательно изучив сотни архивных документов, матушка Ефимия увлекательно и просто рассказала о повседневном быте православных

0: православных обителей прошлого и позапрошлого столетий в своей книге «Тайны монастырей». Автор родом из Архангельска, поэтому, если можно так сказать, героями ее научно-популярного исторического очерка стали монастыри Русского Севера. В государственных архивах матушка Ефимия обнаружила множество интереснейших документов, как сама она говорит в предисловии, живых свидетельств, писем, деловых и послужных записок, канцелярских дел, в которых описывались различные события из жизни северных обителей. На их основе монахиня Ефимия Пащенко составила любопытную и разностороннюю картину монастырских будней и адресовала свою книгу «Тайны монастырей» отнюдь не только специалистам-историкам, а самому широкому кругу читателей. Автор показывает нам монашескую жизнь с разных сторон. Например, рассказывает о том, как велось монастырское хозяйство. Ведь обители, как правило, сами обеспечивали себя пропитанием. Например, Успенский монастырь в Холмогорах владел 17 гектарами пахотной земли, с которой монахини ежегодно собирали почти по тонне ржи и ячменя. А Сурский Иоанна Богословский монастырь славился своими огородами. Там были даже теплицы. По тем временам – настоящая инновация. Посмотреть на диковинку в обитель приезжали даже журналисты. Так, например, корреспонденту газеты «Архангельск» игуменья Порфирия Глинко рассказывала, что уже в мае в монастырских парниках созревают первые огурцы. Поражает и просветительская деятельность женских обителей Русского Севера. При Сурском Иоанна Богословском монастыре, к примеру, существовала специальная «читальня для бесед с народом». В ней любой желающий мог почитать газеты и журналы духовного содержания, а по воскресеньям и в праздники послушать духовно-нравственные лекции и даже посмотреть слайды с видами русских монастырей и святынь. Другими словами, монастырская читальня была для крестьян чем-то вроде досугового центра, где они проводили свободное время с пользой для души. Разумеется, главным в монастырях всегда оставалась вера и духовная жизнь. Матушка Ефимия Пащенко рассказывает о 59-летней монахине Ущельского Иовского монастыря Агнии Вяткиной, которая в 1901 году совершила из обители паломничество в Иерусалим. По тем временам настоящий подвиг. Самолетов не было, и поездка занимала долгие месяцы, причем добрую часть пути приходилось идти пешком. Поэтому путешествие к Святой Земле было предприятием трудным и небезопасным и рассматривалось как свидетельство глубокой преданности Богу. В книге монахини Ефимии Пащенко мы найдем еще немало других любопытных фактов и деталей из жизни северных обителей позапрошлого столетия и откроем для себя тайны монастырей. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоследнем князе Владимире, и говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоследного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятием мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монгола. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равнопоследной Ольги, равнопоследного князя.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В конце 18 века, по указу Екатерины II, он получил имя Рязань и собственный герб с изображением воина с мечом в руке. Во время Отечественной войны 1812 года рязанцы создали народное ополчение, чтобы не допустить продвижения неприятеля на юго-восток от Москвы. И в годы Великой Отечественной войны 20-го столетия город стал заслоном на пути врага. Это было непросто. В 1941 году вокруг Рязани не было армейских частей. Оборону держал добровольческий полк. Верующие молились о победе в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Он единственный оставался действующим в городе в советское время. После войны город восстановился и стал промышленным центром. В конце 20 века в нем открылись десятки церквей. Сегодня Рязань, как встарь, главный город православной епархии.
2: Радио «Вера» в Рязани можно слушать на частоте 102,5 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 24 июля, слушайте рассказ Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Что такое отчизна?». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Ларец слов.
3: Понимание церковного богослужения предполагает знание некоторых особых терминов, непривычных русскому уху. Среди экзотических для нашего слуха церковных слов находится, например, катапитасма. Что это такое, мы с вами будем выяснять сегодня. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «катапитасма». Это церковнославянское слово пришло к нам из древнегреческого языка. В античной культуре катапетасма первоначально означало занавес, который отделял один зал императорского дворца от другого. Подобный занавес служил оперативной, зрительной и звуковой преградой при проведении переговоров. На Руси катапетасма приобрела устойчивое церковное значение. Катапетасмой стали именовать не просто занавес, а завесу, которая вместе с иконостасом отделяет алтарь от остального пространства храма. Сегодня завесу катапетасму можно увидеть в каждом православном храме. Она висит сразу за царскими вратами и обычно сшита из красной ткани. Церковная катапетасма напоминает о завесе, которая имелась в Иерусалимском храме царя Соломона. За данной завесой находилась главная часть храма – святая святых, символ рая. В момент смерти Иисуса Христа она чудесным образом разорвалась на две части в знак того, что Спаситель открыл для людей Царство Божие. Открытие современной катапетасмы перед богослужением напоминает о подвиге Христа. Итак, запомним, что церковнославянское слово «катапетасма» переводится на русский язык как «завеса». В церковной практике катапетасма означает завесу, которая вместе с иконостасом отделяет алтарь от остального пространства храма.
0: Ларец слов.

0: эфире радио «Вера». Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: В 1579 году в Казани произошло чудесное обретение образа Богородицы. Вскоре эта икона распространилась по всей Руси. Во многих храмах и монашеских обителях появились чтимые копии Казанской святыни. Один из таких списков хранился в Московском Вознесенском монастыре. Казанская икона появилась в обители в конце 17 века благодаря схемонахине Иоанне из рода Борятинских. Родственники заказали список чудотворного образа в подарок этой почтенной старице. А через несколько лет новая икона явила первое чудо. В 1701 году в Кремле случился пожар. В Вознесенском монастыре от огня пострадали все постройки. Сгорела и келья матушки Иоанны. Монахиня более всего сокрушалась, что утратила казанский образ, подаренный родственниками. Каково же было ее удивление, когда икона нашлась. Оказалось, что святыня невероятным образом перенеслась в храм Василия Блаженного. Схемонахиня Иоанна отдала казанскую икону в Вознесенский собор монастыря, а чуть позже построила на свои средства на территории обители небольшой храм в честь казанского образа Божией Матери. Под его сводами святыня хранилась много лет. Икону стали называть по имени монастыря – Вознесенской. По молитвам перед святыней совершались все новые и новые чудотворения. В 1717 году схемонахиня Иоанна украсила чтимую икону драгоценным окладом с мощевиком. В левой его части, в малом ковчежце, находилась частица ризы и власы Пресвятой Богородицы. В 1807 году Казанскую церковь разобрали из-за ветхости. В Екатерининском храме по благословению святителя Филарета Московского устроили Казанский предел. Чтимую икону заступницы Усердной поместили здесь, слева от царских врат. Казанский образ Божией Матери оставался главной святыней Вознесенского монастыря вплоть до революционной смуты. В 1918 году красноармейцы приказали всем монахиням покинуть обитель. Сестрам удалось вынести и спрятать чтимую икону с окладом и ковчежцем. Эти драгоценности сестры отнесли на подворье Троицы Сергиевой Лавры, где жил святейший патриарх Тихон. Вознесенская казанская икона стала келейным образом святителя. В 1918 году святыню изъяли и передали в оружейную палату Московского Кремля. Там она хранится и поныне.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

Радио «Вера». Светлое радио. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Книга притчей Соломоновых.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма историка и писателя Натальи Шаховской-Шик, супруги священника Михаила Шика, племяннику и крестнику Арсению. 1940 год. Дорогой Арсений, хочу тебе объяснить некоторые свои педагогические установки, чтобы нам с тобой не сталкиваться по разным мелким поводам. Делаю это в письменной форме, чтобы не посвящать в это детей. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы, когда ты ходишь в кино, ты не приглашал бы с собой девочек. У нас с дядей Мишей было установлено, чтобы здесь они в кино не ходили, потому что здешнее кино помещается в бывшем храме, и ходить туда для нас значит быть в какой-то степени участниками осквернения святыни. Второе. Радио. Если ты его проведешь, я понимаю, что тебе важно слушать музыку, то мне придется учредить контроль над его слушанием детьми. Когда радио у нас было, то у детей была тенденция хвататься за него по нескольку раз в день, немного послушать и бросить. При таком небрежном, невнимательном отношении даже хорошая музыка не может пойти на пользу, потому что воспринимается слишком поверхностно, и это тоже ведет к снижению вкуса. Для Николая же, при его рассеянности, лени и слабоволии, это прямо опасно, потому что создает постоянный соблазн узаконенной праздности. Так вот, я должна буду следить за тем, чтобы мальчики слушали радио по особому на то моему разрешению. Только, безусловно, хорошие вещи, и только тогда, когда можно их прослушать сначала до конца, а не обрывки, примерно один и не больше двух раз в неделю. И, безусловно, должен быть освобожден от всяких развлечений вечер субботы и под большие праздники. Этот вечер, когда он не занят какими-нибудь обязательными лекциями или кружками в школе, единственный, который мы можем посвятить Богу. Соблюдение установленных праздников и распорядков – один из важнейших моментов всякой религии, так как по законам нашего земного существования все духовное должно иметь свою форму. И если мы к этому детей не приучим, то мы дадим им только абстрактную, бесформенную религиозность. Ты, как педагог, конечно, понимаешь, что путь к воспитанию в детях твердых нравственных правил и устойчивой внутренней дисциплины ведет через трудное. И я крепко надеюсь, что будешь мне в этом помощью. Надеюсь, потому что у тебя, по-моему, верное педагогическое чутье и правильный курс жизни. Твоя тетя Наташа.

0: «Научные факты» и «Книга книг». Книги Нового Завета, повествуя о самых главных событиях в истории человечества, распятии и воскресении Христа, раскрывают нам жизнь Спасителя и Его учеников во многих подробностях. Так, на евангельских страницах несколько раз упоминается факт помазания Иисуса при Его земной жизни дорогим благовонным маслом. Об этом рассказывают все четыре евангелиста. Однако Марк и Матфей свидетельствуют, что Христа помазала благовонием некая неизвестная женщина. Лука представляет ее как грешницу, а Иоанн говорит, что это была Мария, сестра воскрешенного Иисусом Лазаря. Со временем распространилось представление, что помазание Христа совершила Мария Магдалина, несмотря на то, что в Писании этот эпизод никак не связывается с ее именем. Это мнение стало настолько расхожим, что через 2000 лет после евангельских событий отразилось в стихотворении русского поэта Бориса Пастернака, которое так и называется «Магдалина». «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии, омываю миром из ведерка я стопы пречистые твои». А в 2008 году именно в окрестностях Магдалы, родного города Марии Магдалины, итальянские археологи неожиданно обнаружили во время раскопок несколько древних емкостей с благовонной субстанцией. Руководитель экспедиции Стефано де Лука уверен, что именно таким маслом мог быть помазан Спаситель за несколько дней до своего крестного подвига.
1: На северо-востоке Израиля, на западном берегу Галилейского моря, сотрудники Францисканского академического общества нашли запечатанные сосуды, внутри которых сохранились масла и благовония. Химический анализ показал, что эти составы были произведены в начале или середине первого века нашей эры. Более чем вероятно, что для умощения ног Христа упомянутая в Евангелии женщина могла использовать именно такие масла или похожие на них по составу и качеству.
0: Кто же совершил помазание Иисуса? На этот счет у авторитетных толкователей Священного Писания есть несколько мнений. Так, архиепископ XII века Феофилакт Болгарский считал, что Христос был помазан трижды. В первый раз некой грешницей в доме Симона Фарисея. Именно этот случай описывает апостол Лука. Второй раз, согласно Евангелию от Иоанна, Марии, сестрой воскрешенного Христом Лазаря. И в третий раз в Страстную среду в доме Симона Прокаженного, некой женщины, имя которой евангелисты Матфей и Марк не называют. Святитель Иоанн Златоуст допускал, что это неназванная апостолами женщина и грешница в доме Симона Фарисея одно и то же лицо. А Августин Блаженный, соглашаясь с этим тезисом, добавлял, что ею могла быть именно Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал 7 бесов. Однако все толкователи призывают обратить внимание в первую очередь на значение самого действа. Христос говорит, что, возливая на него благовоние, женщина приготовила его к погребению. И это событие для первых христиан, в том числе и евангелистов, было гораздо важнее, чем имя его исполнителя. Упоминаемое в Евангелии нардовое мирра – это ароматическое масло, которое не всякая женщина в первом веке могла себе позволить в качестве косметического средства. Капля его стоила чрезвычайно дорого. Именно поэтому Иуда Искариот был возмущен расточительностью той, которая совершила помазание Иисуса. Однако она не пожалела для Христа драгоценного благовония, и алавастровый сосуд с нардовым миром вошел в мировую историю как символ любви к Богу.
1: В первом веке нардовая мирра хранилась в особых емкостях из минерала кальцита, который называли алавастром. Это были высокие сосуды без ручек с длинным и узким горлышком. Именно такие запечатанные глиной кувшины и были обнаружены археологами в окрестностях галилейского города Магдалы. Нардовая мирра изготовлялась преимущественно из вытяжки ароматических растений, принадлежащих к семейству валерьяновых. Однако точный древний рецепт благовония неизвестен. Возможно, этот пробел удастся восполнить благодаря тщательному химическому анализу вещества, содержащегося в найденных на раскопках сосудах.
0: Находка итальянских ученых не может служить доказательством, что именно Мария Магдалина помазала Христа нардовым миром. Но это археологическое открытие, возможно, поможет воссоздать тот самый аромат, о котором говорят трагические страницы Евангелия.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в гостях доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамущи. И разговор пойдет об особенностях православия в сравнении с атеистической светской этикой.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи.
1: Княгиня Ольга вошла в историю как мудрая, волевая правительница, первая женщина во главе русского государства. Именно при Ольге европейские купцы стали называть Русь «Гордарикой», страной городов. Они охотно торговали с русичами, но и побаивались их. Ведь Ольга известна еще и грозным возмездием, записанным во все хроники. Огненной баней покарала она знатных древлян, посмевших убить ее мужа, князя Игоря. Но главный подвиг княгини Ольги – принятие христовой веры и борьба с язычеством в русских землях. Она шла к этому решению всю жизнь и крестилась уже немолодой женщиной. В середине X века христианство уже пришло на Русь, и даже в княжеской дружине были христиане. Наблюдая за ними, княгиня видела их особую стойкость и целомудрие, и ее сердце все больше склонялось к свету христианства. Княгиня Ольга отправилась в Византию и крестилась в Константинополе осенью 954 года. При крещении она приняла имя Елена. С принятием новой веры она связывала особые надежды, но, вернувшись домой, Ольга испытала глубокое разочарование. Ее сын, князь Святослав, любитель военных походов и безудержных пиров, наотрез отказался принять веру Христову. И никакие мольбы матери, ни доводы разума не помогали.
2: Матушка, не ко времени ты пришла. Может, мы после поговорим?
3: Выслушай меня. Не стало у тебя времени ни для слов матери, ни для дел княжих. Негоже так. Остепенись, прими слово Христово.
2: Опять ты за свое. Я же не мешаю тебе. Проповедуй среди людей, строй храмы для новой веры, а мне оставь веру отцов наших.
4: Княже, что ж ты нас оставил? Без тебя и пир не пир, и веселья никакого.
2: А ну поди! Не видишь, с матушкой беседу веду.
5: Прости, князь, и ты, княгиня. Не ведали мы, что дела у вас важные.
3: Сыне, послушай меня, как мать, не как княгиню. От сердца слова мои. Познала я Бога и радуюсь духом. И к тебе та же радость придет.
2: И не проси, матушка, не гоже мне веру менять. Как дружина на меня посмотрит, насмех меня подымет. Вот внуков я тебе доверил. Им и проповедуй.
3: Если Бог захочет помиловать наш род и русскую землю, то вложит им в сердце желание обратиться к Богу, так же, как мне когда-то.
1: Равноапостольная княгиня Ольга в крещении Елена ревностно проповедовала христианство среди жителей Киева, в северных землях Пскова и Новгорода, разрушала кумирни, ставила кресты. Она почтила память первых русских христианских исповедников Аскольда и Дира. Над их могилами были воздвигнуты Никольский храм и собор Святой Софии. В соборе, который был освящен 11 мая 960 года, Ольга установила восьмиконечный крест, тот самый, который она принесла в своих руках из Царьграда. По счастью, князю Святославу некогда было заниматься своими детьми, и Ольга взяла на себя воспитание его малолетних сыновей Ярополка, Олега и Владимира. На благодатную почву упало семя ее заботы. Христианская истина укоренилась в сердце юного Владимира. На склоне лет Ольге пришлось пережить горечь от торжества язычества в Киеве, видеть разрушение храмов, вынести осаду города печенегами. Чувствуя близкую кончину, она запретила совершать над ней языческую тризну и завещала похоронить по христианскому обряду, что и было сделано. А спустя 19 лет после ее кончины на киевский престол взошел ее внук, князь Владимир, который не только принял святое крещение, но и крестил все русские земли.

0: Истинная вера не слепа. Она не отмахивается от искусительных вопросов и шепотов. Она прямо смотрит в глаза злу, видит его насквозь и обличает.
1: Так о христианской принципиальности по отношению к злу говорил архиепископ Иоанн Шаховской. С 1953 года на протяжении нескольких десятилетий владыка, служивший в американском городе Сан-Франциско, вел радиопередачу «Беседы с русским народом», которую ждали и слушали русские люди во всем мире. Программы владыки Иоанна были для них и духовной беседой, и живым злободневным разговором о вере, культуре, о жизни и ее смысле.
0: Цитата

0: чтения. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим себе: «Непременно сделаю то и то, позвоню такому-то и такому-то, навещу, помогу, но чуть позже, не сегодня». И откладываем добрые намерения. Писатель Джеймс Барри в повести «Питер Пен» рассказывает о том, к чему может привести подобное откладывание. Малыш Питер сбежал из детской через открытое окно и полетел в один из городских парков Лондона, чтобы всласть повеселиться. В парке Питеру хорошо. Он дружит с феями, общается с

0: птицами, проказничает напропалую и собирается вернуться к маме, но чуть позже. Однажды Питер все же полетел обратно домой. Он подобрался вплотную к распахнутому окну детской и увидел маму. Она спала возле его колыбели, лицо ее было заплаканным и печальным. У Питера сжалось сердце. Он уже был готов разбудить маму и навсегда сделать ее счастливой. «Но как же его забавы в парке?» – подумал он. И одним словом Питер улетел обратно. И еще долго-долго жил в парке, успокаивая себя словами. «Я вернусь, и мама будет так счастлива, что все забудет». В конце концов Питер собрался домой. Он подлетел к заветному окну, но оно было закрыто наглухо, а спящая мама обнимала другого малыша. Как Питер не звал, как не плакал, мама не проснулась. Питеру пришлось вернуться в парк. Это история о привычке откладывать самое важное. Как часто вполне взрослые люди тратят жизнь на забавы, а любви к Богу и ближнему предпочитают игрушки. Подвижник 4-го столетия святой Ефрем Сирин призывал: «Не говори «сегодня согрешу, а завтра покаюсь», ибо о завтрашнем дне ничего нет у тебя верного. Кайся сегодня, а о завтрашнем дне попечется Господь». Эти слова не только о покаянии, они о всех добрых делах, о всех добрых словах, о всех добрых намерениях, которые мы откладываем на потом. Если помнить слова преподобного, то, может быть, упущенных возможностей в нашей жизни будет намного меньше.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с представителями религиозных объединений субъектов округа. В мероприятии принял участие председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В беседе со священнослужителями традиционных конфессий Северного Кавказа обсуждались вопросы сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия на основе российских духовно-нравственных ценностей. Приветствуя собравшихся, Юрий Чайка отметил важность предстоящего разговора, который призван определить векторы совместного приложения усилий духовенства, органов власти и институтов гражданского общества для выполнения масштабных задач в рамках мероприятий «Года единства народов России» и «Стратегии государственной национальной политики», вступившей в силу 1 января текущего года. По словам полпреда, лучший пример истинного гражданского единения в настоящее время демонстрируют многонациональные добровольческие формирования на передовой. Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в своем выступлении отметил необходимость эффективного взаимодействия религиозных институтов, органов власти и гражданского общества, направленного на создание единой опоры для страны в непростое время. В Свято-Успенском храме села Кочубеевского была проведена акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Прихожане храма собрали для бойцов продукты питания, воду, домашнюю консервацию и медикаменты. штатный священник храма иерей Леонид Ксенофонтов преподал волонтерам благословение на дорогу и пожелал помощи Божией и скорейшего возвращения. В парке Победы города Ставрополя открыли дом шахмат. В торжественном мероприятии принял участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Архипастырь вместе с другими почетными гостями разрезал ленточку и первым вошел в новое здание дома шахмат, где побеседовал с участниками мероприятия и пожелал им помощи и милости Божьей. В этот же день митрополит Кирилл и министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова подписали соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и Министерством спорта региона. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Первоисточник.
1: Мама, а давай на выходных к бабуле съездим?
2: Сынок, я бы с удовольствием. Но, скорее всего, мне нужно будет выйти на работу.
1: Жаль, хотелось вместе. А что у вас на работе?
2: Планируем переезд в другой офис. Нужно собрать документацию. Одни начальники говорят, что будем работать, другие, что нет. Все непонятно. Левая рука не знает, что делает правая.
1: Это что за выражение? Из фильма какого-то?
3: Выражение действительно любопытное, но не из кинофильма. Оно из Библии. И произнес его Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди, когда говорил о милостыне. Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, сказано в Евангелии от Матфея. Смысл этого евангельского выражения в том, что совершать добрые дела нужно с чистым сердцем и искренними намерениями, не выставлять их на показ. Милосердие – одно из главных предписаний христианской нравственности, и важно правильно его понимать. Не трубить перед собой, как делают лицемерные люди, а давать милостыню тайно, дабы избежать гордости за свои поступки и восхваления их другими. Только искреннее и скромное желание помочь из любви, сострадания и благожелательности к ближнему может быть полезным, а не такое, о котором хочется всем рассказать. Быть милостивыми для того, чтобы видели ваше доброе дело другие, удел тщеславных и неискренних людей, чья милостыня не угодна Богу. Левая рука тщеславна, а правая милосердна, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Пусть тщеславие твое не знает о твоей милостыне, чтобы оно не украло ее. Что же такое милостыня? Это помощь нуждающемуся. Деньги, вещи, продукты, бескорыстная помощь в сфере своей профессиональной деятельности, просто слова поддержки или заступничество в трудной для человека ситуации. И неважно, в чем именно будет выражено ваше благодеяние, в совете или же в чем-то материальном, ценность его будет равнозначна, если совершается оно сострадательно, с чистыми помыслами и побуждениями. Сегодня этот библейский фразеологизм чаще употребляют в несвойственном ему контексте, когда говорят о неразберихе в работе или о тех, кто сам не знает, что делает. Помните, что правильное употребление, а главное верное понимание библейских слов «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» — это милостыня, совершенная без превозношения и желания быть замеченным, одобренным. Мы творим милостыню для блага других, а не для своего собственного. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», сказал Господь в той же Нагорной проповеди. «Пусть ваша правая рука чаще творит милостыню, а левая пусть не мешает ей в этом».
0: Первоисточник.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом. Бронницы – старинный подмосковный купеческий городок, расположенный к юго-востоку от столицы. Когда подъезжаешь к нему со стороны Москвы по Рязанскому шоссе, то уже издалека видишь стройную колокольню. Это звонница храмового комплекса Архангела Михаила, духовной и исторической жемчужины Бронниц. Соборный комплекс стоит в самом центре города. Одна его сторона выходит на оживленную транспортную магистраль, другая – на живописный берег Бельского озера. Высокий белоснежный пятиглавый храм в стилистике московского барокко – Архангельский собор. Чуть позади него – однокупольная церковь Иерусалимской иконы Божией Матери. Рядом устремилась ввысь многоярусная 73-метровая колокольня из красно-белого кирпича. Архангельский собор, центр храмового комплекса, был построен в 1705 году на месте обветшавшей деревянной церкви. В нем до наших дней сохранился уникальный шестиярусный иконостас с образами работы прославленных иконописцев начала XVIII века Кирилла Уланова и Тихона Филатьева. Интерьеры собора по большей части тоже сохранились, несмотря на то, что в советские годы храм был закрыт для верующих. В нем размещался Бронницкий городской архив. Отреставрированное в начале 2000-х годов внутреннее пространство Архангельского собора великолепно. Свод храма выполнен в виде звездного неба, а фрески на стенах украшены тонкой позолоченной лепниной. Главной святыней собора является чудотворный список Иерусалимской иконы Божией Матери. Образ помещен на стене, слева от иконостаса, в резном позолоченном киоте, увенчанном короной. В 1771 году по молитвам горожан перед чудотворной иконой Божья Матерь спасла Бронницы от эпидемии холеры. С тех пор в городе и окрестностях установилось особое почитание Иерусалимского образа, помолиться перед которым приезжали и продолжают приезжать сегодня паломники со всей страны. А совсем рядом с собором Архангела Михаила стоит церковь, освященная в честь этой иконы. Храм был возведен на пожертвования горожан. Специально для его строительства в Бронницах заработал кирпичный завод, который впоследствии стал одним из главных предприятий города и действует по сей день. Церковь в 1846 году освятил митрополит московский Филарет Дроздов. Тогда же, по проекту знаменитого архитектора Осипа Баве, началось строительство колокольни, которое завершилось в 1853-м. Верхний подкупольный ярус звонницы украсили куранты. В 20 веке часовой механизм был поврежден, однако в 2010 году куранты отреставрировали. И сегодня, как и столетия назад, над Бронницами плывет их мелодичный звон.
1: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

0: Вера.
1: В темной чаще замолк соловей. Прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Как при месяце кроток и тих у тебя, милый очерк лица. Эту ночь, полный грез золотых, я продлил без конца, без конца. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Журнал», еженедельный журнал на Радио «Вера», программа, в которой мы собираемся в студии, чтобы обсудить то, что лежит на сердце, темы, которые хочется проговорить вместе с нашими радиослушателями, темы, которые мы иногда обсуждаем за рамками эфира и на предколлегиях Радио «Вера», и кажется, что эти темы достойны того, чтобы проговаривать их и вслух в эфире. В студии ведущий Радио «Вера» традиционно. Моя дорогая коллега Наталья Лангамер, привет.
2: Добрый вечер.
1: Я Константин Мацан и завсегдатай программы «Журнал» Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы». Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: И Максим Печенкин, главный режиссер радиостанции «Вера». Привет.
3: Дорогие друзья, всем добрый вечер.
1: Ну и вот с той темы, с которой пришел Максим, мы начнем. К тому же, что у Макса, как у настоящего профессионала, в руке красиво лист бумаги, с которого что-то сейчас будет озвучено.
3: Ну, о листах бумаги мы сейчас и поговорим, но начать я хочу, немножко вернувшись назад. Это дней на пять. У нас в понедельник к нам приходил отец Захарий Савельев, и говорили мы о том с ним, что уже завтра, 25 июля, в Центральном парке культуры имени Горького на площадках искусств парка «Музеон» пройдет третий молодежный фестиваль книжной культуры, который называется «Пространство слова». Что же там будет? Там будет представлена художественная фотовыставка «Книга в объективе», посвященная роли книги, а также презентация проектов издательского совета Русской Православной Церкви и новинок, встреч с лауреатами и номинантами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ну и прочие активности там тоже также ожидаются. Друзья, коллеги, вот я с вами хочу поговорить о том, о чем меня, собственно говоря, спросил Костя. Вот я держу в руках листок бумаги. Как часто ли мы с вами в последнее время держим листки бумаги, испещренные чернильными оттисками, которые в простонародье называются книги? Книги живые, я хочу сказать. Ну и, в принципе, поговорить с вами о литературе. Наверное, сейчас греха не будет таить, что практически все книжные топы от разных абсолютно источников, ну, не то чтобы возглавляет, но входит ожидаемое вполне с древности произведение Гомера, которое называется «Одиссея». Вполне понятно, вполне объяснимо. Скоро выходит фильм в прокате, и многие хотели бы его посмотреть и заодно освежить, что ж там такое было. Я помню, что вот наши дорогие друзья из Академии Фомы довольно много проектов этому посвятили. Правда, Оль?
2: Да, мы сейчас прямо находимся в каком-то 8 веке до нашей эры, как будто бы, потому что мы прямо продумывали серию публикаций во всех форматах. Несколько видео, тексты. И такие вопросы, причем хочется выносить, чтобы с одной стороны, потому что сложность, я уже говорила об этом, что сложность именно обращения к античному материалу в том, что как будто бы мы все знаем, ну что там, Одиссей 20 лет скитался по морю. Вот. Все помнят этого циклопа, правильно? Какие-то обрывки мы читали, фрагменты книжки в детстве. Ну, во всяком случае, принято так думать. Ну, как будто бы это же все равно какой-то код, который нас объединяет, так или иначе. Но когда ты начинаешь в это углубляться, с этим как бы соприкасаться, то сразу же возникает вопрос, а насколько что мы там знаем? Что мы вообще можем об этом знать? Потому что это не история, не миф, не сказка. И вот мы оказываемся в каком-то прям пространстве бездны, потому что, с одной стороны, не хочется говорить какие-то избитые вещи, а с другой стороны, не хочется уходить в какую-то углубленную филологическую сложность, которой этой теме сопутствует, которая этой теме, безусловно, сопутствует. И вот найти этот тон, этот подход, это всегда так сложно, и поэтому я уже не в первый раз благодарю Кристофера Нолана за то, что он взял эту тему, потому что, во-первых, это он всему миру подарил повод про это подумать, к этому подготовиться. И, конечно же, не все будут про это думать, не все будут к этому готовиться, потому что кто-то придет в кино и просто посмотрит.
4: Первый раз увидит.
2: Да, и вообще в первый раз услышит «Одиссея», например, увидит.
1: А я помню, у нас была преподавательница, которая 20 лет назад, когда мы учились в институте, так все...
3: Хороший заход, 20 лет назад. «Одиссей» скитался 20 лет, и вот Костя вернулся.
1: Сетовала, что да, есть у меня студенты, которые мне по «Илиаде» отвечали, посмотрев фильм «Троя» с Брэдом Питтом. И их искренне вообще...
3: А некоторые отвечали четверо. И
1: их удивляло, что там было то, чего в фильме не было.
2: Вы знаете, я как человек, который филфак закончил уже почти 10 лет назад, не осуждаю тех, кто не может пересказать «Илиаду». Потому что, не знаю почему, может быть, у меня осталось еще студенческое человеколюбие к своему собрату по цеху, потому что на первом курсе, когда ты приходишь на филфак, пара по античной литературе – это слом. Это просто слом твоего мозга. Ну, во всяком случае, у нас в университете это было так. И к нам не относились с пониманием, что мы бедные школьники без системы в голове, которые пришли тут вообще-то в источниках копаться.
4: А то начинают есть... именно с «Одиссея» и
2: да,
4: с «Илиады».
2: Да, с «Илиады». Да. А если бы еще с «Одиссея», должна сказать, что вот сейчас мы записывали подкаст с Петром Алексеевичем Пашковым, где нужно было мне «Одиссею» перечитать. Я получила массу удовольствия. Ну, во-первых, я читала не для экзамена и не для контрольной. Во-вторых, это не книжка с картинками из детства. А в-третьих, просто это россыпь каких-то мудростей, каких-то интересных деталей, которые очень созвучны нашей жизни, как ни странно.
1: Можно я расскажу историю, как я опозорился?
2: Ой, про античку это хорошо. Прям.
1: Да, еще хуже, она и про радио «Вера». У меня есть такая фишечка, я когда звукорежиссер просит, попробуй микрофон, поговори, начинаю читать «Илиаду» в переводе Гнедича. «Гнев у богиня, воспой, Хелеса, Пелеева, сына грозный, который Ахеянам тысячи бедствий соделал». Дальше я не помню. Вот, но этих двух строк хватает, чтобы словить такую реакцию. «О, типа, ты на «Илиаду», типа, такой». Я действительно, как бы, без ложной скромности выпендриваюсь, смотри, какой крутой. Я помню первые слова «Илиады».
2: В переводе Гнедича.
1: В переводе Гнедича, да. И я, как очередной гость, пришел, мы здороваемся, значит, он садится, мы готовимся начать программу, и я так, в общем, привычно, как-то не подумав, кто у меня в гостях, начинаю пробовать микрофон и говорю: «Гнев богиня, воспой Хелеса, Пелеева сына грозный, который Ахеянам тысячи бедствий соделал», и вдруг мой гость продолжает «Илиаду» по-древнегречески. Я понимаю, что у меня в гостях Юрий Анатольевич Шичарин, наш выдающийся филолог, философ, ну, специалист по античности и по, вообще по античной культуре, каких мало, создатель греко-латинского кабинета и педагог, человек, который вот может все это читать в оригинале и даже цитировать наизусть. Ну, выдающийся наш современник. И я, в общем, подумал, вообще, перед кем ты выпендриваешься?
2: Мне кажется, Юрий Анатольевич, он вообще сделал великое дело в свое время, как будто бы он запустил вот это вот возрождение к обращению вот из нашего мира к вот этому вот миру забытых, мертвых, мертвых. Ну, кажется, что латынь — мертвый язык, но зачем к нему обращаться? И Юрий Анатольевич – это тот человек, который как будто бы подтолкнул мир наш русский к этому вернуться. Потому что все-таки классическая филология вот в своем виде, почему для нас «Одиссея» что-то не самое как будто бы нас объединяющее? Мне кажется, что весь корпус этих текстов он пережил в советское время чуть другое перерождение, другое отношение. И, конечно же, когда ты изучаешь это в условиях запрета обращения к христианской теме, это совершенно неполно. И Юрий Анатольевич, он эту полноту, он ее как будто бы нам подарил.
1: Вот у него есть такой тезис, который он часто озвучивал в наших программах на Радио Вера. Что такое европейская цивилизация в широком смысле слова? Там, где читают Гомера по-гречески. То есть там это можно развивать, то, что если в Китае читают Гомера по-гречески и как бы прецепируют, то это вот там сейчас европейская цивилизация. Но, наверное, не каждый человек может выучить греческий, чтобы читать Гомера в оригинале, но, по крайней мере, знать об этом тексте и воспринимать его как тот фундамент, на котором мы так или иначе стоим, это возможно. В этом отношении хорошо перечитывать Гомера. Я все время вспоминаю выбранные места из переписки с друзьями Гоголя, где есть у него его письмо о переводе Жуковским «Одиссеи». И Гоголь говорит, что это вообще, вот если перечитать «Одиссею», то мы там найдем много для своей христианской совести. Отношение к старшим, некие мужества человека. Но не знал пока Гомер еще Христа, не было еще Бога воплощения. Но некое предварение тех нравственных, глубоких смыслов, которые потом в полноте расцветут в христианстве, явлено уже и в «Одиссее». Я Максима хочу спросить, ты хотел про Одиссею поговорить?
2: Или чтобы мы про нее поговорили?
1: Улетели.
3: Как хорошо у нас развернулся разговор, в принципе, от книжной темы, да, к теме обсуждения Гомера, а дальше уже и Николая Васильевича Гоголя, и Жуковского. А, в принципе, тема-то у нас была простая. Друзья, что называется, кто что читает. Ну вот за Гомером мы зацепились. И, в принципе, наверное, это хорошо. Стоит порой возвращаться к классике, тем больше, что вроде бы как и поводы тут вокруг нас как-то нарастают. Но благо, что и кинематограф их периодически подкидывает, хотя бы вот в эту сторону, а не в какую-нибудь другую. Вот, Костя, у тебя в данный момент настольная книжка какая?
4: Я видела тебя с книжкой в руках в редакции недавно.
1: Ну вот прямо если конкретно в данный момент, я читаю книгу французского философа Мишеля Анри, которая называется «Воплощение. Философия плоти». А вторая, которая рядышком, это книга Ольги Александровны Седоковой про Франциска Ассизского. Она называется «Франциск и его братья». Потрясающая книга, потому что это не только и не столько эссе самой Ольги Седоковой, хотя они там есть, и это значительная часть, такие жемчужины этой книги, сколько Ольга Седокова, как человек, давно исследующий жизнь и наследие святого Франциска, собрала под одну обложку очень много разных текстов самого, записанных по словам самого Франциска и из его разных житий, рассказов о нем и так далее. И его наставления, и вот такие образцы ранней францисканской словесности. И да, мы на Радио Вера не можем миновать тему про то, что Франциск Ассизский не православный святой, и к тому, как предание доносит о нем информацию о его святости, там, о стигматах, например, с точки зрения православной аскетики, вообще богословия могут быть вопросы, но вот если вот эти вещи как бы иметь в виду и вынести за скобки, то это, ну, просто работа про то, вот как человек ходит перед Богом. Что такое радость перед Богом? Что такое доверие, послушание Богу? И это вообще очень такая вдохновляющая, освежающая, я бы сказал, вот для меня оказалась книга вот про отношение человека с Творцом.
0: Журнал на Радио Вера.
1: В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущая Радио Вера Наталья Лангаймер. Я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала Ольга Зайцева. Руководитель проекта Академия Фомы Максим Печенкин. Главный режиссер радиостанции «Вера». Но, наверное, нужно теперь, чтобы все остальные тоже сказали, что они читают. А то получится нечестно как-то.
4: «Братья Карамазовы».
1: Серьезно? Классно.
4: Да. «Братья Карамазовы».
1: «Лето с братьями Карамазовыми».
4: Да, ну потому что мне даже не про христианский смысл. Я перечитываю, обращая внимание на лексику, на язык, на обороты. Мое больное место – то, как сейчас строится речь, потому что, работая со студентами, с авторами, я замечаю, что русский язык как бы теряется. Он упрощается. Формулировка «подъезжая к Киеву, с меня слетела шляпа», меня просто, она, ну, сейчас модное слово, триггерит. И я не могу людям объяснить...
1: Модное русское слово, да.
4: Я не могу людям объяснить, почему это неверно. То есть чувство языка пропадает, и поэтому прежде чем людям говорить «читайте классику», чтобы говорить по-русски, я ее читаю как бы вот сама, впитываю, хотя там уже, казалось бы, архаичные обороты у Достоевского, да, с точки зрения современного русского языка, вот совсем современного, я читаю с удовольствием.
1: Ольга, вопрос, это запретный вопрос филологу, что вы сейчас читаете?
2: У меня сейчас возникло такое чувство легкой тоски, потому что очень давно я не читала для себя, потому что с некоторых пор я подвязаюсь еще в одном проекте нашей академии, который называется «Про что?», где в подкасте про книги мы с Петром Алексеевичем Пашковым перечитываем, ну, так скажем, самые популярные, основополагающие мировую культуру книги последних 3000 лет. Вот. И я понимаю, что эта работа, она вытеснила мой личный круг чтения, хотя я очень этому рада, потому что так здорово иметь повод обратиться к тем книгам, которые ты когда-то прочитал в университете или, может быть, просто там в школе еще до. А сейчас есть вот такой действительно рабочий повод это снова проштудировать. Хотя тут подключается немножко студенческий подход, что у тебя...
4: Есть список литературы.
2: У тебя, во-первых, есть список, во-вторых, у тебя есть строгий дедлайн. И, в-третьих, у тебя есть задача посмотреть на этот текст так, чтобы развернуть его в интересную для нашего времени сторону. Это не всегда просто и не всегда попадает, но мы стараемся, пытаемся. Вообще этот подкаст придумали для людей, которые как раз-таки не учатся на филфаке и которые могут посмотреть наш разбор, и при этом они не заменят себе этим просмотром прочтение, а напротив, захотят закрыть видео и пойти взять в руки книжку. Поэтому мой круг чтения в последний раз это был роман Обломов, это была «Одиссея», это была Нобелевская лекция Бродского, кстати говоря, и «Собачье сердце». Вот такая полка получилась за месяц.
1: Макс, а у тебя?
3: А ты знаешь, у меня интересная сейчас история. Я рад тому, что я замыкаю наш круг по чтению, потому что, переходя от Наташи к Коле, вот выросли некие параллели. Не так давно я съездил в Петербург, это была очередная попытка обратиться к классике во всех смыслах. Жил я на улице, которая ранее носила наименование «Грязная», а нынче носит название улицы Марата. Так вот, проходя по этой улице, есть там домик, а вот здесь вот жила Арина Родионовна, няня нашего солнца русской поэзии. Соответственно, это повод Пушкина почитать. А вот здесь вот немножечко пройти за переулочек, а тут у нас уже квартира, где Федор Михайлович Достоевский жил. Собственно говоря, как к нему не обратиться, тем более там напротив невероятной красоты Владимирская церковь, прихожанином которой он и был, что-то просто потрясающее. Свернем еще немножко в переулок, а тут у нас квартира Довлатова, в которую мне тоже посчастливилось попасть. Ну, в общем, дорогие друзья, как вы понимаете, вот список моего чтения в окружении.
4: Прочитать классику ножками, да?
3: Да, во всех смыслах. Ну, почему бы еще раз не приобщиться, не перечитать? Я думаю, что это вот хороший такой повод я себе получил.
1: По поводу литературы, моя любимая цитата из Довлатова, сейчас не помню, как точно она звучит, но акцент там такой. Можно восхищаться там, языком Толстого, нравственностью Достоевского, там, легкостью Пушкина, но похожим хочется быть только на Чехова. Не знаю уж, в каком смысле, человеческом или литературном. Ну да. Ну тогда движемся дальше. Наташа, с какой темой ты сегодня в журнале?
4: Да, вот про Чехова заговорили. Думаю, как же привязать? Медицинской. Немножко с медицинской темой. Я про животных. У меня тоже летняя тема.
1: Про братьев наших.
4: Про братьев наших меньших, да. Я как бы уже рассказывала на волнах Светлого радио, что я та самая Наташа, у которой 4 кота. Я существую, как в этом меме, распространенном в интернете. Вот. И лето – это период таких отношений с соседями через животных, так скажем. Потому что у животных свои границы, у нас свои границы. В общем, мои коты с соседским котом, вернее, соседский кот с моими котами не поделил границы. И происходят драки. И вот тоже как бы второе животное у меня пострадало. Ну и вот вопрос. Да, по идее, это животный мир. Ну, на коте, говорят, заживет, как, ну, вернее, говорят, заживел, как на коте, да. Вот, для меня это немножко по-другому, потому что я сумасшедшая котомать, как это тоже сейчас принято говорить. Я несусь сразу в ветлечебницу, и вчера была операция под наркозом у кота. Прокусанный хвост мы оперировали, нагноение, перед этим была прокусанная лапа. Вот, я стараюсь спокойно реагировать, но начинают чесаться руки у меня на нервной почве.
2: Собакой прокусанной?
4: Нет, котом соседским. То есть тот ходит, метит территорию, потому что он не кастрированный, мои кастрированные, но, тем не менее, мои ему мешают. Мы приезжаем только летом, и он к нам приходит на территорию и кусает моих зверей. Вот, и я вот думаю, сейчас мои мысли, я сегодня пришла и начала вот перед программой с Костей говорить, что вот я думаю только об этом, ну, потому что мне сегодня делать уколы, потому что мне сегодня делать промывание дренажей и так далее, потому что молиться надо. Кстати, кто не знает, святым Флору и Лавру, святой Гертруде, которая котами занималась, была, считается покровительницей котов, святому Власию и Харлампию, вся всех святых, святому мученику Трифону, который тоже с соколом на иконе изображен. В общем, вот молимся, промываем раны, нянчимся, плачем, ездим к ветеринару, платим большие деньги. Вот. И для меня это как-то вот, ну, наверное, нормально, хотя я могу предположить, что меня куда-то заносит или не заносит. Вот про отношение к животным, наше христианское отношение к животным. Моя позиция, что нам Господь дал их, чтобы мы не только над ними властвовали, но чтобы мы о них заботились, да, как о возделывании рая, так вот и о зверюшках, которые в раю, тоже нам бы заботиться. Для меня это проявление человечности. Хотя, может быть, я к ним слишком сильно привязана, не знаю. Вот как вы думаете, вот где золотая граница? Потому что у соседей кот гуляет и гуляет, и когда я им пытаюсь все это донести, что вот у нас у конфликт у наших там вот и здесь делайте что-нибудь, они так теряются и говорят, ну, нам очень неловко, но как бы, ну, а о чем к вам приходит? Я начинаю читать лекцию, что вот кот метит территорию. Ну, для них это как бы вот, ну, есть и есть. А для меня это вот я там вся вот в этом, в этих переживаниях пребываю. Вот что скажете, коллеги?
1: А у кого есть животные домашние из присутствующих?
3: Знаешь, у меня есть. У меня тоже есть, но я не Наташа, у которой 4 кота, я Максим, у которого 2 кота и 2 собаки, собственно.
1: Потрясающе. А какие породы?
3: Ну, у меня 2 корги и шотландской сибирской кошки.
4: Ну,
3: вот, да, как-то так исторически сложилось, они потихонечку к нам в семью заходили. Вот, но могу сказать, что отношение к животным, ну, наверное, как сказать, у меня с возрастом менялось. В детстве у меня случилась травма психологическая, меня не покусали, но меня очень сильно испугала собака, и поэтому лет до 20 у меня, я не знаю, как это правильно, эта фобия называется с медицинской точки зрения, но мне не стыдно в этом признаваться, я действительно боялся собак, боялся сильно. Полностью это исчезло как раз только в тот момент, когда у меня у самого дома пес появился. Вот, потому что стало понятно, что вообще это животное от тебя хочет. Поэтому, наверное, я для себя прошел путь от такого полного, ну, не полного, но все-таки непонимания, что это такое на меня волосато-глазасто идет, вот, до состояния, когда лежишь дома, засыпаешь, пытаешься, ну, там, заснуть телевизор, тебе каждый вечер приходит кошка, ложится на грудь и реально устраивает сеанс массажа передними лапами, вот, таким образом, что сейчас я тебя тут это расслаблю немножечко, помассирую, реально длится 5 минут, После чего она спрыгивает.
4: А ты засыпаешь?
3: Моментально спрыгиваю. Я засыпаю, да.
2: Работаю за корм. Класс.
3: Она не за корм, она за почесушки.
4: За ласку. Причем ласку они воспринимают не в смысле контакта с тобой конкретно, потому что им порция ласки сейчас нужна. В принципе, мы для котов, ну, обслуживающий персонал, ну, так честно говорить.
2: Я слушала Наталью, и у меня такое из детского воспоминания. Я вообще очень мало застала своих бабушек и дедушек, потому что я поздняя в семье, и мы жили не близко. Вот, поэтому для меня те как бы фрагментарные воспоминания, которые у меня есть из детства, их не так много, они очень ценные. И вот у меня дедушка был, я прям помню, вот в детстве я к ним приезжаю, а он жил в такой небольшой комнате в доме, в обычном, в частном доме. И к нему приходили всякие коты, просто со всей округи. И он всех кормил. И они его любили. И приходили к нему и спать, хотя они все откуда-то, не пойми откуда. И он всех принимал. И он говорил... Ну, он был очень верующий так-то человек. И он говорил такую заповедь. Наподобие заповеди блаженства. Он говорил: блажен, иже скоты милуют. Да. И это он сам придумал и все время так говорил.
4: Почему
2: и,
4: сам
2: и
4: придумал?
1: Иже коты милуют.
2: Да-да-да. Но ее просто нету в перечне.
4: А, его коты милуют, понятно.
2: Да, в перечне нет уже заповеди блаженства. Вот. Но это так очаровательно звучало, и все это так смотрелось, что какой-то вот особенный трепет и любовь, и вот это вот доброе, дружеское отношение к животному, мне кажется, оно и человека во многом раскрывает.
3: Ты знаешь, это можно... Так вот, мы сейчас с тобой обсуждаем о домашних котиках, собачках. У меня есть перед глазами другой пример. Пример моего кума, совершенно замечательный человек, он фермер. Вот, и у него животные выполняют не только вот функцию наших домашних помощников, крысоловов и охранников. У него есть замечательный алабай, который рост у меня по грудь, и который души не чает в маленьком трехлетнем крестнике моем. Вот, но при всем при этом, поскольку это ферма, сами понимаете, они с нее кормятся. Меня всегда поражает отношение моего кума к своим животным подопечным, потому что, ну, до того момента, как приходится делать то, что приходится делать с ними, свинки у него идут чесать бочки сами по себе, коровы к нему тянутся. То есть вот к нему все вот идет, и он отвечает им полной взаимностью. Он их любит очень-очень сильно. Но да, есть такой момент, что в какой-то момент все-таки придется им послужить ему то, чем обычно, ну, животные служат на ферме. Вот, поэтому, да, здесь как бы можно говорить о ласковости, здесь можно говорить о том, что, как мы относимся к животным. Никогда не надо относиться к тому, кто с тобой рядом живет плохо, будь то животное или будь то человек, вот в любом случае. Ласка нужна всем. И как бы тебе это существо рядышком с тобой не помогало, всегда, мне кажется, нужно об этом помнить.
1: В эфире наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
0: Журнал на радио «Вера».

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Журнал на радио «Вера».
1: Еженедельный журнал на радио «Вера», программа, в которой мы делимся и обсуждаем то, что лежит на сердце, то, что подкинули окружающие какие-то события, информационные поводы для размышления. В студии ведущие радио «Вера» Наталья Лангамер, я Константин Мацан, и завсегдатаи нашего журнала Максим Печенкин, главный режиссер радио «Вера», и Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы». Ну что, про книги поговорили, про Одиссею Гомера поговорили, про котиков, собачек, свинок поговорили. Я даже боюсь представить, что нас дальше ждет. Оля, ты с какой темой пришла?
2: Сегодня пришла со свободной темой. Вообще у меня заглавный вопрос в голове был, когда я сюда шла, о том, что я каждый раз прихожу и вечно какую-нибудь книжку, какое-нибудь видео, что-то такое новенькое раскрываю, какие-то спойлеры бросаю и прочее. А есть у нас какая-то глыба вопросов, неразрешимых всю жизнь, сколько мы существуем. Вот, они как-то внутри остаются. Вот, и я думаю, попробую-ка я сегодня с ними прийти. Вот. Ну и, конечно, еще один вопрос у меня был. Как поженить Одиссея с русской народной культурой? Потому что, с одной стороны, есть у нас внешние поводы, да, и мы их совестно, честно, добросовестно отрабатываем. Но, с другой стороны, мы всегда стараемся охватить просто в полной мере все, что нам в культурном поле важно, все, что дает нам повод обратиться к вечному, светлому, незыблемому и так далее. И вот как бы ядро наше тематическое, да, это ведь не только книги, хотя, безусловно, литература, она, конечно, занимает большую часть нашего контента. Но через это мы же все равно не в стенку же это все делаем, а делаем и стараемся ориентироваться на людей. И вот сейчас наш проект дорос до такой точки, что у нас свыше 150 тысяч подписчиков суммарно на разных площадках. Хотя мы начинали как маленькая-маленькая медиакультура, вот, что мы вещали как-то в рамках журнала «Фома». Потом мы чуть-чуть отделились и стали отдельным проектом, ну, который, конечно же, входит в этот большой глобальный медиахолдинг под названием «Журнал «Фома», который тоже теперь уже не просто журнал, а просто десятки развивающих и религиозных, и философских, и мыслительных, и психологических проектов.

0: Но такое разное у всех, и поэтому любая планерка, когда мы начинаем что-либо придумывать, генерировать наши планы, она упирается вот этот вот вопрос ядра. А кто ядро нашей аудитории? А кто эти люди? Вот я назвала эту такую большую цифру 150 тысяч. Представляете, это, мне кажется, город целый. Не кажется, есть такие города. Вот. Если всех собрать. А с другой стороны, да, вот эта вот ядровая аудитория, которую ты постоянно-постоянно находишься в процессе, чтобы ее почувствовать, чтобы с ней поговорить, чтобы ее уловить. И все равно это вот постоянные какие-то такие качели, как будто бы. И в этом ключе, да, мы стараемся вроде как делать и для тех, кто более углубленный, да, то есть есть люди, там, не знаю, которые закончили филфак, например, но не пошли работать по профессии, и вот поэтому наш проект, он прямо говорит о том, может быть, чем-то забытом, о том, что подталкивает тебя все-таки заниматься этим и свое личное время свободное посвящать и книгам, и фильмам, и прочее, потому что это все равно определенная работа. А с другой стороны, ну, не филологами едиными, да, жизнь полнится. И вот это постоянное нахождение и тона, и интонации, и подачи, и вот этот страх свалиться в какую-то профанацию чуть что, вот, или наоборот, рассказать как-то сложно и непонятно, что это мимо пролетит опять же. И вот эти постоянные поиски, они, конечно, иногда вводят тебя в какой-то ступор, что ты думаешь, а зачем вообще я это делаю, а кому это нужно и прочее, прочее. Ведь на самом деле проектов о культуре очень много. Но в этот момент, конечно, всегда себя берешь и возвращаешь к истокам, потому что все-таки наша задача — это искать, вскрывать тот христианский корень, который заложен в искусстве. И так как мы, это никто не сделает. Мы это понимаем, потому что всегда есть соблазн немножечко натянуть, да, на православие. Mm-hmm. Вот даже Наташа, ты рассказывала про братьев Карамазовых, ты сразу сказала, ну я не с точки зрения того, чтобы посмотреть, какие там евангельские мотивы или прочее, хотя они там, да, безусловно, конечно, там, есть. Да. Да.
1: Это, наверное, самое ценное, но я вот еще и с другой стороны,
0: да,
1: хотела.
0: Но есть и обратная сторона, что mm-hmm. для кого-то братья Карамазовы — это просто, ну там, какой-то детективчик,
2: условно. Но все равно не понять, эти произведения не понять, как бы не будучи христианином. Я просто вспоминаю себя в период обучения в школе, подготовки тоже к филологическому вузу, журфаку МГУ, и изучение литературы на журфаке. Очень много смыслов просто непонятно. Тоже собачье сердце. Не понять. Вот вы сейчас начали говорить про Одиссею и Илиаду, но у нас преподавали, вот вспоминаю то мое восприятие, первокурсница, да, это шло в контексте мифов Древней Греции. И все, как бы это замешалось туда. И это вот античная литература, потому что мы, правда, школьники, что мы там можем анализировать. Мифы Древней Греции. Я когда неофитом стала, у меня был такой внутренний протест, почему мы весь первый курс изучаем мифы Древней Греции, а почему мы не изучали Библию вообще? То есть это не является ценной книгой, чтобы ее изучать в филологическом вузе. То есть у меня вот такие вопросы возникали.
3: Ты знаешь, у меня был обратный опыт, когда впервые я познакомился с Одиссеей и Илиадой в начале 5 класса обычной средней образовательной школы, и зачином было предложение от учителя по истории, который просто детям сказал, ну вот вы сейчас будете поступать в 5 класс, вы ушли из началки, вы поступаете в среднюю школу, почитайте-ка, дети, пожалуйста, «Одиссею с Илиадой».
1: Мы мультик смотрели, «Ulysses», американский.
3: Да. Нет, ты что, никаких мультиков, просто берете и читаете. Но мне хватило в то время на первую страничку, после чего я положил, сказал, мам, не буду. Слава богу, мам согласилась. И на тот момент это было, наверное, правильное решение, чтобы и не отбивать желание у него у ребенка дальше, поскольку желания у меня у самого не было. Вот ключевое слово — у самого. Вот. А дальше что со мной происходило? Вот после поступления в Мерзляковское музыкальное училище, ну, это, скажем, такая очередная, это ступень на пути в консерваторию московскую, это училище при Московской консерватории. А мы изучали Блаженного Августина. Ого. И вот там это было уже абсолютно как бы официально.

0: Граде Божьем. Вот, но правда в том формате, что нам давали его почитать, что называется, факультативно, хотите читать, хотите или нет, но лекции, наверное, 2-3 нам по нему провели. И вот это было уже очень интересно и к месту, собственно говоря.
1: Ну, я вот, возвращаясь к теме Оли, хочу сказать, что действительно вот то, что я верну, да, слово, что действительно, не будучи христианином, не понимая христианскую систему ценностей, понять классику, ну, в том числе такую древнюю классику, практически нереально, мне кажется. То есть вот отцы и дети в школе, да, а что они там спорят с этим Базаровым? Ну, лопух какой-то, ну, влюблен он там в кого-то, ну, мечтает он, как ее руки обовьют его шею. Ну, дальше-то что? Как бы, а что он ругается-то? Что они там стреляются? В чем цимес весь? И вот я это все стала понимать уже только в контексте христианского мироощущения.
2: Да, и я вот, возвращаясь к своему же вопросу, к тому, зачем все это, потому что поле, опять же, шаткое, потому что мы с вами вот здесь собрались, мы все равно исходим вот из нашей профессиональной деятельности, которая у нас так или иначе миссионерски, она сходится, да, но когда ты идешь и вещаешь это уже вот в мир открытый, во внешний, и разные видишь взгляды и отклики и прочее, да, кто-то обнуляет твою работу, кто-то наоборот, и, конечно, очень много людей благодарят, потому что говорят, мы просто по-другому стали смотреть на мир и на жизнь. Вообще, потому что то, что мы делаем, вот сейчас я буду цитировать ученого, которого очень люблю, да, он такой принцип предложил: обнаруживать, но не навязывать. Угу. Дмитрий Сергеевич Лихачев.
1: Классно, да.
2: Он как раз в одной из своих работ, он, поскольку у нас специалист был именно по древнерусской литературе, одной из своих работ он рассказывал, что иногда любители, они могут дать фору профессионалу, потому что они любят, они ищут, они погружаются искренне. Но при этом, конечно, у них есть соблазн, свою искренность, она все равно не закроет отсутствие структурной и систематической базы, которую все-таки несет, как правило, уже человек с научным подходом. Но при этом вот он говорил, что очень важно обнаруживать, но не навязывать. И вот, возвращаясь к своему же вопросу, да, когда ты входишь в тупик, и вот этот вопрос, а к чему вообще все это? Вот я люблю вспоминать книжку, которая мне в первый раз еще и в школе очень много дала, и опять же написал ее Дмитрий Сергеевич Лихачев, «Письма о добром и прекрасном». И вот оттуда отрывок, если позволите, зачитаю. Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным. Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. Она развивает в нем не только чувство красоты, литература, но и понимание, понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей.
1: Прекрасно.
0: Замечательно.
1: Очень точно.
3: Лучше, чем Дмитрий Сергеевич Лихачев, не скажешь.
4: Журнал на радио «Вера».
3: В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущие радио «Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, завсегдатые программы «Журнал» Максим Печенкин, главный режиссер радиостанции «Вера», и Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы». Мы продолжаем размышлять над разными темами, и то, о чем мне сегодня хотелось бы поговорить, как это нередко бывает, в общем, венчает и собирает с собой все темы, обсуждавшиеся до этого. Так, конечно, не всегда случается, но сегодня как-то все сходится, потому что 16 июля был юбилей священника Василия Зиньковского. 145 лет со дня рождения исполнилось бы ему. Это выдающийся русский философ, богослов, педагог, психолог, человек, без которого непредставимая история русской эмиграции. Именно он был на протяжении всей жизни, с самого начала, бессменным руководителем русского христианского студенческого движения в среде русской эмиграции. На каком-то этапе жизни он стал священником, хотя до этого уже был ярким автором и философом, богословом, психологом. Но вот он родился в Киеве, там рос, учился в университете, защищал диссертацию в Москве, работал, входил вот во все основные такие процессы историко-философские того времени, и, как многие, был вынужден эмигрировать после революции. И, кстати, в годы революции он некоторое время, несколько месяцев, был министром по делам вероисповеданий в украинском правительстве гетмана Скоропадского. И оставил после... Ну, потом уже позже написал книгу про эти годы, пять месяцев у власти, про то, вот как он наблюдал за тем, что происходит в малороссийских землях после революции. При том, что сам он был, он говорил, что вот я русский украинец, то есть, может быть, он так это не называл, но он, ему были важны его украинские, малороссийские корни, при этом причастность к русской культуре, и для него это было некое единство слитное, и вот он наблюдал, как, ну, как бурлил нарождающаяся такой как бы украинская самостийность. И, кстати, в этом тексте есть потрясающее, бьющие в нерв слова. Вот эту книгу «Пять месяцев власти» он написал в начале 30-х. И там есть такие жесткие слова, что... Ну, это я практически цитирую, по крайней мере, точно пересказываю его мысль, что Украина не может не быть с Россией. Вот так или иначе, в орбите России. И если... это будет не так, Россия будет воевать за Украину. И победит в этой войне, чего бы это России не стоило. Но это вот то, что пишет отец Василий Зиньковский в 1931 году, будучи сам русским украинцем. Почему я сказал, что как-то вот это связывает многие темы, сегодня обсуждавшиеся воедино, потому что среди многочисленных тем в наследии отца Василия была одна из центральных. Для него это тема про, как он назвал, оцерковление культуры. Про то, что культура тогда будет живой, тогда получит какой-то глубинно верный вектор своего развития, культура в самом широком смысле слова, все пространство человеческой деятельности, когда культура снова вернется к некой идее центральности церкви, причем именно православной церкви для нее. Вот когда Бог на первом месте, все остальное на своем. Вот в этом была такая, своими словами сейчас пересказываю, идея оцерковления культуры, которая для Зиньковского, в частности, была очень важна. Много других тем было в его наследии, но вот когда ты, Оль, говорила про то, что вот зачем мы все это делаем, зачем вы все это делаете, создаете миссионерские проекты, подкасты, лекции, зачем работает Радио Вера, ну вот в каком-то смысле, мы тоже себе этот вопрос часто задаем. А зачем мы идем на работу? Понятно, что задача сделать много интересных, хороших программ. Ну а миссия какая? Вот по Станиславскому сверхзадача-то какая? И мы тоже для себя это формулируем. В общем-то, это можно сформулировать, вернее, языком отца Василия Зиньковского для оцерковления культуры. Ведь чего мы чаем? Мы чаем, что человек, услышав программу, подкаст, услышав лекцию, заинтересуется или как-то, может быть, впервые, а может быть, не впервые, увидит, уловит какой-то отблеск красоты православия, mm-hmm. что потом может привести его в церковь, эмпирически, ногами в храм, где будет священник, облечённый благодатью священства, и все свои вопросы о жизни, о выборе уже человек сможет решать не умозрительно, а на практике, будучи внутри этой церковной жизни. И не секрет, я думаю, что история воцерковления многих людей показывает, что одним из результатов приобщенности к церковной жизни оказывается то, что как-то вот все встает на свои места. Так или иначе. Но если все, то многое. По крайней мере, что-то встает, а что-то стремится встать. Вот. И кажется, что это просто какая-то норма, а разве может быть по-другому? Если Бог на первом месте, все остальное на своем. И в каком-то смысле это та большая, чаемая отцом Василием Зиньковским цель. В каком-то смысле это и есть оцерковление культуры, когда для человека конкретного, эмпирического, из плоти и крови действительно церковь в своих таинствах, в Евхаристии, в реальной причастности Господу нашему Иисусу Христу оказывается в центре всего. И тогда вокруг как бы все выстраивается вокруг этого стержня. Это позитивная часть моего сообщения. А дальше проблемная часть. Я много читал отца Василия, и в диссертации одну главу ему посвятил, поэтому для меня это автор. Как для всякого исследователя, автор, которым ты занимаешься, он становится немножко родным. А там, где родной, там ты немножко с ним начинаешь внутренне полемизировать, немножко полемизировать, а так вот немножко с позиции сына к отцу спрашивать. Папа, ты вообще сам-то в это веришь? Ну вот реально, чтобы вот на нашем веку, вот 20 веков истории христианства, всякое происходит, реально вот чтобы это случилось, чтобы мы снова вдруг однажды, или не вдруг, или постепенно проснулись и сказали «да». Культура оцерковилась, хотя бы в какую-то степень. Вот, во-первых, что это будет значить, как мы это поймем? Во-вторых, вообще реально ли это? Если это переводить на, как бы, на какой-то язык цифр, как это начать измерить? Можем ли мы рассчитывать, что вот мы живем сейчас конкретно вот в нашем обществе, что большинство подавляющее людей станут церковными? Можем ли мы на это рассчитывать? И нужно ли это, я не знаю, например. Угу. Потому что тут же встает вопрос, я тоже в одной очень такой ученой беседе слышал от доктора наук, как мы, вот социологи или экономисты, вообще вот люди науки, мерить какие-то общественные процессы. Ну вот и были названы несколько стран, по-моему, Польша, Мексика, ну, католические страны. Вот, мы их можем назвать христианскими. Почему? Потому что 30% населения по воскресеньям в храме. Угу. Вот это некая цифра, которая в данном случае этим экспертам приводится как вот пример того, что да, вот про такое общество мы можем сказать, что оно церковное или что оно христианское. Это цифра, с ней можно спорить, можно подход оспаривать и по-другому думать. Но вот, коллеги, как вам кажется, оцерковление культуры, жить в эту пору прекрасно доведется нам с вами, нашим детям или внукам? Или, может быть, это тот тип целей, идеалов, которые мы ставим себе, понимая, что никогда он не будет достижим, но как горизонт, к которому мы стремимся, который нас влечет вперед к нашей миссии, он нас будет вдохновлять, хотя эмпирически мы этого никогда не достигнем. Отвечать на такие.
0: Костя, ты знаешь, у меня есть сразу несколько мыслей в ответ на твою мысль. Но, во-первых, как тут не вспомнить Авраамовы торги? Ради 50 праведников пощадишь? Пощажу. Вот 50 праведников на состояние Содома и Гоморры, это вот сколько в процентном соотношении? Но мне кажется, что это явно не 30% населения города. Вот. И считать город при этом праведным, ну, наверное, вряд ли можно, хотя Господь сказал, что там пощажу. Вот. И это как бы первый момент. Второй момент. Для того, чтобы культура воцерковилась, ее надо вначале расцерковить. Опять же, вот как мы это поймем? Современник, священник, о котором ты сказал только что, Михаил Михайлович Пришвин, ведь это человек тоже, человек духовных исканий, человек, который своими глазами видел, как уничтожались святыни Сергиева Посада, в котором он жил. И это тот человек, который через свое творчество, через любовь к природе пытался вот знаешь, многие об этом говорят, и мне кажется, это правильно, в том числе привить любовь человека не только к природе, но и к Богу, как к ее создателю. И Михаил Михайлович все-таки к концу своей жизни был уже воцерковленным человеком. Ну, можно, наверное, вот таким считать. Поэтому вот такой вот момент есть. Ну, и в конце-то концов, возвращаясь, опять же, вот если у нас есть расцерковленная культура, это тоже надо где-то каким-то образом посчитать. Или воцерковленные культуры. Один из моих любимых вопросов, да, вот как душу измерить? Где у тебя тут самый харизмометр, душемометр? Вот та самая линейка, которой ты душу промеряешь. Вот не дает ли она погрешность, которая в итоге может оказаться решающей? Вот слово-то какое — погрешность, сам вот взял, сказал. Вот, тем не менее. Поэтому дело-то на самом деле такое. Мы можем часто говорить, например, о той же классической музыке, или вот как в начале-середине нашего разговора мы говорили о творчестве наших великих классиков, того же Достоевского, которого невозможно понять без христианской составляющей в его культуре. Ну, просто невозможно его понять в полной мере того, что, наверное, он хотел сказать. Вот. И если говорить о той же классической музыке, здесь абсолютно та же самая история. Я уже упоминал сегодня, что имел честь учиться в Мерзляковском училище при Московской государственной консерватории. Вот. И когда тебе 15 лет, а ты до этого приходишь, слушал, ну, музыка Баха и музыка Баха. А тут тебе говорят, что у него в фуге, тут тебе мотив креста зашит в фугах внезапно. И оказывается, что вся музыка символичная, ты ее не просто так слушал, причем пассивно, вот, то, наверное, как-то тебя музыка в этот момент, может быть, тоже каким-то образом и воцерковляла. Ну, так, наверное, в отношении всей культуры. Коллеги, поддержите или оспорьте.
2: А мне хочется вспомнить такой феномен, который есть в художественной литературе, как пример. Вот вы знаете... Давайте вспомним книгу «Портрет Дориана Грея».
1: Давайте вспомним.
2: Вот эта книга, в которой нет ни одного, так скажем, морализаторского принципа или какого-то дидактизма, или какого-то призыва, что люди, будьте людьми, не поступайте плохо, ведите себя хорошо, условно.
0: Да? Погоди, а как же, в конце возьмешь и рассыпешься потом, не?
2: Это образ, это другое.
1: Прямого нет.
2: Суть в том, да, что нету вот этого прямого посыла. Угу. А давайте все пойдем и воцерковимся срочно. Вот это прям нам надо. Да? И вообще... Есть вот этот интересный феномен, вот с чего я начала, да, что те произведения, которые не преследуют цели, как бы какой-то конкретной, чтобы вот сейчас ты пошел там в храм и все, и стал верующим, условно говоря, они могут воздействовать глубже всего и как бы эффектнее, потому что, я не знаю, за счет ужаса, за счет страха. Вот если портрет Дориана Грея вспомним, да, ну это просто жуткая, жуткая история. Вся книга, всю дорогу тебе противно. Вот. И тогда вот такие вещи, они тебя подталкивают к тому, чтобы пойти и обратиться к каким-то вот этим вот для себя новым связям, да, и тут, наверное, все-таки вопрос способов, средств и того, как мы это делаем.
3: Ну, как говорил Честертон, в плохой книге есть мораль, а хорошая книга есть мораль сама по себе.
2: Да.
3: Наташа, а ты что думаешь?
1: Ты знаешь, я вспоминаю, недавно запись у нас была программы про авторитеты современные, про то, кому подражать. Как раз вот был Сережа Комаров, и мы тоже рассуждали о том, возможно ли было расцерковить русскую культуру, для которой христианские ценности являются базовыми, вообще базовыми. Но вот тоже вопрос, который Максим поднял, насколько она сейчас расцерковлена, потому что мы целый час проговорили о том, могут ли быть святые теми самыми идеалами, к которым бы человек стремился, вот авторитетами, да, потому что, если помнишь, Кость, на «Совах», на проекте ток-шоу «На радости моей» мы поднимали эту тему, и тогда героем нашего времени по соцопросам на Арбате, который мы проводили, был признан менеджер. Некий менеджер, который на вопрос, кого он любит, ответ был у большинства себя. Вот сейчас мы нашли такого эталонного как бы идеала, некий эксперт в интернете. Вот не британские эксперты, да, просто эксперт любой. И вот мы как раз пришли к выводу, что, а может, и не надо, чтобы вот так коллективно все было, да, для кого-то святые являются эталоном, а для большинства... Ну, наверное, нет, потому что вообще несение креста не самая популярная история, как бы, которая может агитировать людей идти в храм и идти в христианство, да. Поэтому, может быть, оно и не должно быть вот именно таким массовым церковлением культуры с назиданием, да, а именно ориентиром, как ты сказал вначале, да, к которому мы должны стремиться грести всячески ручками-ножками, делать свою работу, иначе просто мы выбьемся из колеи, мы не поймем, куда мы идем. Вот, но будет ли это массово? Не знаю.
3: Но мне кажется, ты очень важные слова сказала, и не случайно святые здесь прозвучали. Я вот сейчас тебя слушаю и думаю о том, что, во-первых, действительно, как говорил игумен Дамаскин Орловский, исследователь подвига новомучеников, доктор наук исторических, который много об этом писал, святые – единственный, безусловно, итог человеческой истории. И действительно, вот в каком-то смысле, мне кажется, это и есть ответ на вопрос, а что такое церковление культуры и реально ли оно? Массово никогда не было в истории, и не будет того, чтобы даже большинство общества было бы, ну, не то, не просто ходило в церковь, а было бы таким вот горячо исповедующими свою веру. Наверное, так не было никогда. И вообще трудно померить, действительно, тут Макс совершенно прав, да, вот как мы сказали, человек глубоко верующий, просто верующий и так далее. И это мы, то есть мы входим в пространство очень смутных оценок, и не нужно в него входить, поэтому, когда мы говорим об церковлении культуры вслед за отцом Василием Синьковским, у него эти мысли тоже есть, мы не говорим о некой статистике, что мы сейчас посчитаем, так вот, если больше 75%, то вот мы цели достигли, отчитались, все, получили грант на следующий проект. Нет, меня очень в свое время согрела очень давно мысль, что о том, что, ну вот, почему мы говорим, допустим, что 19 век, век оптинских старцев? Потому что был идеал, под который человек себя выстраивает. Угу. Вот очень важно, что будет идеалом. Дотянуться до идеала, встать с ним вровень невозможно и не нужно. И вот эти гениальные люди, святые подвижники, их не может быть много и не должно быть много. Вопрос в том, что от них ли мы себя отстраиваем или от чего-то другого.
1: Вот, да.
3: И вот если, мне кажется, если... Но у многих, скажем так, аккуратно, не меряя, но так как-то вот фантазируя, воображая, вернее, даже, скажем так, чем у большего количества людей та мерка, та мера, которой ты меряешь свою жизнь, будет связана с церковной святостью, с образами святых, а финально с образом Христа, вот тем более мы будем говорить о церковной культуре, об оцерковленной культуре.
1: Абсолютно согласна, да.
3: Спасибо огромное за этот разговор. Это был... еженедельный журнал. В студии были ведущие Радио Вера, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, завсегдатые журнала Максим Печенкин, главный режиссер радиостанции Вера и Ольга Зайцева, руководитель проекта Академия Фомы. Дорогие друзья, ровно через неделю в это же время мы продолжим листать наш еженедельный радиожурнал. Оставайтесь с нами, а сегодня до свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
4: Журнал на Радио Вера.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
6: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
5: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
6: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
5: Сумма, которую предстоит собрать, 1 425 000 рублей.
6: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
5: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
6: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера». Вера.

0: вера. Светлое радио. Повтор программы. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Владимир Романович, тут со мной вот какой пристранный случай произошел. Разбирала я книжный шкаф, и тут с какой-то одной из полок посыпались на меня старые номера журнала «Фома». Причем в разнобой, из разных лет, какие-то разные номера.
3: То есть непоследовательно падали?
2: Абсолютно.
3: Первый, вот номер, второй.
2: Как-то вот так посыпались. Думаю, дай-ка я загляну, что ж там было.
3: Не в хронологическом порядке.
2: Да, и в одном из номеров за аж 2005 год я обнаружила тема номера. Тогда была такая рубрика в журнале «Фома».
1: Уже цветной, по-моему, это был.
2: Да, он был цветной, он был глянцевый, был очень красивый, очень толстый. И вот в рубрике «Тема номера» разговор шел не более, не менее, как о церкви, как школе коммуникации. И я подумала, прошло 20 лет.
1: Владимир Романович сейчас удивился, что такая тема много лет назад.
3: Нет, я понял, почему меня все-таки назначили заведовать кафедрой коммуникации.
1: Вот оно что.
2: Вот до корня ты не спрячешь. Так или иначе, они обнаружатся.
1: Еще говорят, что Бога нет.
2: Я подумала, что не пора ли нам 20 лет спустя поговорить на ту же самую тему.
3: 20 лет спустя кто-то это написал уже до нас.
2: Но мы не будем предаваться плагиату. Попробуем все-таки поговорить на новом материале, если он в принципе возможен. Тем более, что в последнее время все чаще, по-моему, умы наших просвещенных коллег из всевозможных университетов, включая Московский государственный, обращаются к теме старославянского, церковнославянского языка и необходимости вернуть его в пространство средней школы. И все это очень умно и очень красиво обосновывается в таких достаточно пространных докладах. Что вы думаете по поводу церкви как школы коммуникации и роли в этой коммуникации церковнославянского языка?
3: Большой очень вопрос, в том смысле, что, наверное, не так просто как-то кратко на него ответить. Ну, церковь, в принципе, наверное, я думаю, что попытка жить в церкви для христианина – это такая школа жизни в целом, да, и в том числе и школа общения, наверное. Вот, я уж сейчас не помню, как мы там раскрывали тему, но, наверное, можно предположить, да, ну, собственно, не гадаю уже, что мы там писали. Понятно, что все-таки главное общение, которого человек ищет в церкви – это общение с Богом. И это, может быть, самое важное общение в человеческой жизни, и общение особое. Я вот, знаете, недавно, ну, относительно недавно, кто-то из моих гостей в Парсуне на вопрос о молитве сказал, что молитва – это же не только тогда, когда ты утренние молитвы, там, вычитываешь утреннее правило, вечернее, и в храме находишься. Вообще, в принципе, вот в этом смысле, если использовать термины с той темы номера, коммуникация с Богом, она... Ну, в идеале для христианина должна быть такое постоянное, да, ощущение присутствия. Вот, тут, конечно, школа и еще какая, да, потому что ни в одну школу мы больше не ходим, ну, то есть не из любой школы мы уходим в течение, там, дня, там, не знаю, недели, месяца, года, десятилетия, а это вот такое постоянное пребывание, да, то есть это школа, совпадающая с жизнью в каком-то смысле, вот. Но это, конечно, общение с людьми, да, потому что вот заповедь любить Бога и ближнего, они связаны, да, и, в общем, наверное, можно по-разному с точки зрения причинно-следственных отношений их связывать, хотя в Евангелии все-таки говорится о том, что ты как можешь любить человека, Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь человека, которого видишь, да, то есть такая, есть указание на такую причинную следственную связь в Новом Завете. Вот, но что касается церковнославянского языка, не путать там со старославянским, древнерусским, да, тут я сам боюсь запутаться, не будучи лингвистом и специалистом, вот, но мы понимаем, что все-таки церковнославянский язык — это язык, который не использовался как язык разговорный, в том числе и во времена, когда вот он появляется. Это язык, который создан, если можно так сказать, для перевода богослужения и священного писания. Вот, то есть там, сейчас вот тоже боюсь ошибиться, но я так понимаю, что грамматика максимально приближенная вот к оригиналу, с которого сделаны переводы. Вот. И он там и лексически не полностью совпадает. Я недавно читал, просто сейчас в очередной раз что-то, сейчас уже не вспомню подробности. Но я, естественно, за церковнославянский язык, потому что мне кажется, что даже вот без опоры на, знаете, тезисы религиоведческие о том, что есть понятие сакрального языка, там, да, вот, он есть и в других религиях. Вот. Но просто потому, что мне кажется, что традиция, вот как живая такая жизнь, которая жительствует, как мы говорим, в церкви, да, она передается особым образом, в том числе и с помощью языка. И вот мне кажется, что ощущение, когда ты входишь в храм, что ты входишь в иное пространство, вот, оно очень важно. Для меня оно было важным. И знаете, я честно вам скажу, может быть, это такое немножко возрастное занудство, но я вот с грустью отмечаю сегодня, что это, наверное, связано, это, конечно, не связано не с языком, но что люди себя стали намного, в плохом смысле слова, свободнее чувствовать в пространстве храма. Но вот понятно, что вот нас, когда массово храмы стали открывать, и массово люди стали в храмах появляться, то еще вот эта вот советская вся история. Помню, мы когда в 8 классе куда-то ездили, нас завели в храм, и девчонки наши, они так все сжали и сказали, очень страшно. Что им было страшно, непонятно, но страшно было, да? Это непривычно, что-то ходит, там еще диакон куда-то ходил, кадил. Вот они все перепугались. Но вот эта некая собранность, трепет в храме, мне кажется, что это нечто важное, да, не парализующий там страх, да, и когда там, ладно, одно дело дети бегают, а когда вот я вот буквально вот минувшее воскресенье в храме был, и вот, значит, прозвучала «Святая святым», да, вот эта вот неизбежная пауза, сейчас, наверное, там либо начнут читать правила, причащение, либо еще что-то, и вот храм вдруг превращается в гудящий улей просто. Какие-то кумушки судачат, мужики там громко, значит, обнимаются и так далее, и так далее. Вот, ну, не знаю, меня это немножко резануло, потому что вот как мы принесли вот с улицы вот это пространство, да, в пространство священного, и это, я думаю, что это, ну, не знаю, вот исключительно вот как-то субъективно мне это очень не нравится. Мне кажется, что важно сохранять вот благоговение. То есть, ну, благоговение, как важное очень состояние в храме, да, оно не предполагает определенных вольностей. Ну, в конце концов, очень хочется вам поговорить, ну, хотя бы выйдите из храма. Да? То есть кто-то, наверное, мне возразит, скажет, наоборот, хорошо, или чувствую себя как дома там, и так далее. Но ты и дома все равно вот, есть разные, так сказать... Конечно, это дом, но... Дом Божий, в первую очередь, и здесь мне кажется, что это важно. Так вот, это я к чему все говорю? А теперь представьте, что еще на русском говорить начнут, вот, но служить. То есть это вот и без того такую ситуацию, еще и с этой точки зрения, мне кажется, это, знаете, в логике вот когда-то, может, Константин Михайлович помнит, когда у нас был в Парсуне Глеб Глебович Глинка, он сказал, что ты не можешь, ты не надо молиться на том языке, на котором ты ругаешься. Ну, я бы сказал так, что ругаться, в принципе, нехорошо. Вот. Но уж если ты понимаешь, что ты можешь где-то это, вот, что разные языковые пространства для разных ситуаций, мне кажется, что это все-таки важно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОВАМ», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
3: И если позвольте, я немножко вот договорю тему про язык. Это такой аргумент, может быть, не самый сильный и много раз применявшийся, но для меня он важен. Мне кажется, что... Ну, такой двойной, точнее, даже аргумент, или два аргумента. Во-первых, никаких суперсложностей для понимания, ну, для глубокого, наверное, погружения надо будет прилагать усилия, но почему бы их не приложить в сфере, где это вполне себе оправдано. Но вот для хотя бы понимания общего смысла богослужения никаких суперусилий не нужно. Это точно несопоставимо там, с изучением какого-нибудь китайского языка, там, японского. Да? Хотя, повторяю, усилия, конечно, нужны, если ты хочешь там, глубоко понимать там, все оттенки и прочее. Вот. А это первое. А второе, что, конечно, ну, перевод, да, на русский язык, он вот, то семантическое богатство, с позволения сказать, которое в церковнославянском есть, на мой взгляд, ну, не сможет сохранить. И я помню, мы пытались там перевести одну из молитв евхаристического канона. Вот я когда я первый раз так услышал в алтаре, а потом все бегал, спрашивал, как это по-русски правильно сказать. Да, и просим, и молим, и милесидеем. Да? Вот как милесидеем? Одним словом точно ты по-русски не скажешь, да? И, а главное, зачем? Зачем говорить по-русски, если так прекрасно? Вот. Но вот такой у меня немножко, может быть, курьезный есть пример. Мне как-то попался какой-то, наверное, не очень качественный перевод, но вот он, я намеренно его вспоминаю, да, как вот доведение до крайности, на русский язык первого псалма. И он звучал примерно так, что хороший мужчина – это тот мужчина, который не ходит на собрание плохих мужчин. Понимаете? И вот я все-таки остался бы с блажен муж и жене, иди на совет нечестивых.
2: Но ведь есть такое предубеждение, что славянский язык, он такой отдельный, ему нужно посвятить отдельный курс изучения. Я помню, думаю, не я одна прошла через это ощущение человека, только что вошедшего в церковь во взрослом состоянии, и вдруг для себя обнаружившего, что поначалу абсолютно непонятный церковнославянский текст, по мере хождения регулярного в храм и пребывания за богослужением, проясняется, вот как были в нашем детстве такие переводные картинки, которые, чтобы понять, что же там за картинка, нужно было эту бумажку намочить, приклеить и долго тереть пальцем. И тогда вот во всей
3: красе. Ты сначала начинаешь слова различать, да, и избегаешь вот этих анекдотических случаев «я крокодило», да, «я крокодило», да, там, вот это, и прочее. Это... А потом ты начинаешь понимать, что еще эти слова значат. Главное, что ты начинаешь понимать, что здесь есть так называемые ложные друзья переводчика, да.
2: Но меня, я помню, тогда потрясло количество стихир и тропарей, которые прихожане пели наизусть. Ну, то есть не выученные специально наизусть, а просто они их знали. Вот что касается там пасхальных стихир, ну, то есть...
3: На пятом году посещение богослужения, в общем,
2: да, но дело в том, что если продолжить эту мысль, то ведь на протяжении многих поколений люди... Первое, что первая книга, которую они слышали, которую читали, я думаю, что во всех домах Российской империи, это была псалтерь. Если человек воспринимает...
3: На славянском.
2: Да.
3: На церковнославянском, конечно. Потому что давайте напомним, что полный перевод русской Библии появился в XIX веке.
2: И был опубликован только в конце XIX века трудами святителя Филарета Московского. Да. Причем противников у него было достаточное число, и поэтому несколько десятилетий своей жизни он посвятил вот убеждению всех и вся, что это необходимо. Но я к тому, что естественная языковая среда, получается, для русского православного человека, это среда церковнославянского языка. Ну, не специально выученного, а воспринятого как бы исподволь. Но если новорожденный ребенок лежит там в какой-то своей люльке, а при этом мама у него между своими занятиями хозяйством и им самим читает молитвы, он же их слышит. Он же каким-то образом их воспринимает. Поэтому очень многие вещи, которые сейчас приходится объяснять...
3: Ну, они были частью фоновых знаний, просто то, что сейчас принято называть фоновыми знаниями. Да, конечно, да. Или контекстом культурным.
2: Причем то, что приходится объяснять в чисто русском языке, в литературном русском языке, почему... Школьники не понимают, что написано в этих классических романах, которые им приходится читать в рамках курса русской литературы. Но я полагаю, что поскольку литературный русский язык, он неразрывно связан, вот пуповинно связан с церковнославянским, иерархия языковых представлений, но это как... царские врата и ворота, как ограда и огород. То есть это воспринимается без специальных пояснений, без каких-то академических ссылок и даже, может быть, без объяснений родителей. Это просто воспринимается, потому что это та среда, в которой ты существуешь, начиная с первого своего крика, вздоха.
3: Ну, тогда воспринимался, имейте.
2: Но хорошо бы представить себе, что и в какой-то степени сейчас какие-то счастливые люди рождаются в семьях, где их с младенчества носят в храм, где они этот язык слышат и воспринимают.
3: Безусловно. Но сегодня, кстати, я думаю, что таких людей... Хотел сказать, немало, но точно могу сказать, что становится больше, да, и тут, кто бы что там ни говорил, очевидно, что число людей, ходящих в храм, оно не уменьшается у нас, а уж количество младенцев, которые приносят, точно растет. Я единственное, что могу сказать, вот недавно где-то мне попадались какие-то очень интересные рассуждения по поводу того, что может дать в процессе образования изучение церковнославянского языка. Я с этим совершенно согласен. Но будучи практиком, знаете, вот я сейчас по долгу службы, что называется, разрабатываю там новую программу для магистратуры. Да, и я понимаю, насколько там мало дисциплин учебных. И вот туда воткнуть что-то, даже то, что мне хочется, из таких общекультурных, общефилософских предметов, практически невозможно. Поэтому, будучи, вот, как мне представляется, реалистом, хотя вот в каком-то смысле романтиком-идеалистом в плане того, что он делает с образованием, я понимаю, что вот все-таки церковнославянский язык для непрофильных специальностей, там в рамках будь то школы или университета, ну, в школах специальностей нет, но хотя есть вот специализация, да, в старших классах, это все-таки, ну, вот такой... факультативный факультатив. Да, это вот, все равно это должно... Это так или иначе, наверное, в современном мире уже останется на уровне вот, личных желаний, интересов и прочее. То есть понятно, что это человеку только его обогатит, поможет и прочее, но как это встроить? Даже при моем вот ориентированном на фундаментальность образования таком подходе и это я не очень вижу. Может быть, какие-то короткие курсы, да, вот где-то... знакомство скорее с миром языка, чем, собственно, с языком в лингвистическом смысле. Вот. Думаю, что... Потому что в любом случае, наверное, вот не все, может, со мной согласятся, но вот если смотреть там древнегреческий, латынь, там церковнославянский, наверное, все-таки в большинстве случаев первые два будут в приоритете с точки зрения образования. Вот.
2: А почему, кстати?
3: Ну, потому что доступ к культуре более широкий. Вот, и больше возможностей открывается здесь. Все-таки это античность, начиная с античности, да, и средние века, и все они связаны с этими языками, да. А церковнославянский просто сильно позже возник уже. И тут и пласт культуры, он к нам ближе, но уже там и прочее. И, кстати сказать, ну, а там взаимосвязь тоже определенная есть, но... в ситуации выбора, наверное, Хотя я представляю ситуацию выбора, когда мы выбираем церковнославянский, потому что проще просто, да, вот, там меньше времени, может, потребует и прочее. Но еще раз хочу подчеркнуть, что я не говорю о специальностях, которые связаны, да, профильные. Есть до сих пор, я уверен, что он и изучается, да, теми, кому положено. Но вот с точки зрения широкого образования, да, это, знаете как, вот послушаешь тех, кто выступает за классическое образование, о важности преподавания древнегреческой латыни в школе, и ты, конечно, соглашаешься, а потом ты приходишь, и, да, там, условно говоря, директором, да, и тебе говорят, вот теперь учебный план. И на этом все заканчивается, да, то есть сразу это... Все можно сделать, да, вот... Но, понимаете, даже вот, скажем, я сейчас начал читать лекции в финансовом университете по приглашению руководства факультета международных экономических отношений. Они открыли специальность такую, ну, сделали набор ребят на первый курс, у которых будет две специализации, вот международные экономические отношения и философия. И вот в рамках вот этого второй специальности, да, вот мы начали вот наш курс там «Культура и сознание», там, по-моему, или «Познание», как, ну, простите, да, «Культура и познание от античности до модерна», да, но уж не хочу выдавать в эфире всех секретов, но как он оформлен там, да, вот по документам, это отдельная большая история. Вот представить себе церковнославянский, как можно там обосновать, да, в рамках какого там повышения квалификации на первом курсе. Ну, то есть, к сожалению, вот эта вот практика учебного процесса, да, как бы мы его ни реформировали, если это только не образование, которое не претендует на встроенность в общегосударственную систему, там ты можешь, конечно, волен делать все, что хочешь.
1: А вот мы заговорили в самом начале про язык богослужения, и одна тема – это язык, собственно, богослужения, происходящего в храме. Но другая тема – это, допустим, личная домашняя молитва. Сегодня можно без труда найти молитвословы, где, допустим, какие-то основные молитвы, утренние, вечерние правила, даже какие-то акафисты переведены на хороший русский язык, переведены поэтически именно для такого вот частного домашнего пользования, не знаю, либо свериться с каким-то переводом, какое-то место тебе непонятное, либо, может быть, кому-то там не каждый день, а вот иногда почему-то хочется вот молиться и читать текст на современном русском языке. Вот как вы к этому относитесь?
3: Можно я вам такой аналогии отвечу? Я когда-то в 98-м году, 1900, да, вот, я был на стажировке во Флоренции, и когда я там первый или второй раз пришел в храм православный, тогда он был там другой юрисдикции, потом, по-моему, зарубежную церковь, сейчас они перешли, то есть это наш храм, но вот священник там был уже тогда, физик из Петербурга, так я его запомнил, батюшка. И я ему подарил свой сборник «Мешают ли джинсы спасению?» Классику, значит, православной апологетики нашей с вами современности. Он взял эту книжку и засмеялся. Как-то так, как мне показалось, некто усмехнулся с горечью. Я говорю, а что вы так, знаете, взревновал автор? Он говорит, ну, он по-своему прочитал название, и он сказал, да какая разница в джинсах, в шортах, там, в майках, лишь бы приходили. Вот, поэтому на русском, на славянском, мы тут с детьми вот по латыни учили, «Отче наш», вот, в рамках там «Кто быстрее», ну, лишь бы вот молились, да. Ну, если, да, это если в общем отвечать, а так... Ну, кстати сказать, вот несмотря на мою приверженность вот в этом смысле, безусловно, к необходимости, я бы даже сказал, необходимости и важности сохранения церковнославянского, мне кажется, что практика, когда апостолы особенно прочитывают по-русски или вот идеально, когда идет, это просто удлиняет немножко службу, особенно если, да, чтение длинное, но все равно, когда идет вот апостол сначала на апостольские чтения на славянском, потом на русском, я вот считаю вполне себе такой допустимой.
1: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
5: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
0: Повтор программы. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В этом часе, напоминаю, с нами в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и я бы вот о чем хотел спросить. Вот мы в начале программы, в первой половине, сказали о том, что прекрасная ситуация, в которой человек, живя церковной жизнью, постепенно как бы врастает в церковь, и церковно-славянский язык перестает его смущать, перестает быть каким-то странным, он к нему привыкает. А вот нельзя ли это и с другой стороны проблематизировать, что привычка иногда ведет к каким-то автоматизациям и, может быть, к не вполне даже верному пониманию. Вот у меня был случай, у меня потрясший, когда я с одним очень опытным священником разговаривал, и мы обсуждали как раз вот фразу из псалма, которая сегодня уже звучала, «Я как кадило пред тобою», это фраза из 140-го псалма, которая, эта молитва, часть литургии прежде священных даров, и там вот есть знаменитые слова «Да исправится молитва моя». Да. И даже текст синодальный, перевод этого псалма, не богослужение, а псалма, эту фразу передает как «да направится молитва моя». То есть «исправиться» — это не исправление ошибки в данном случае. Это просто такое слово славянское, которое означает направление, вот как дым от фимиам, дым от каждения поднимается в небо к Богу, вот так и молитва моя должна подниматься туда, быть обрешена лететь. И оказалось, что этот опытнейший священник, вот начав трактовать эту молитву, был совершенно не в курсе этого значения. То есть он вот из года в год говорит, да, исправится, потому что иногда мы молимся неправильно, а вот надо молиться правильно. Причем это опытнейший священник, но, видимо, это такой эксцесс, да, но никто не знает всего.
3: Это как трактовка слова «смирение» у многих священников.
1: Да.
3: Считал вот народная этимология, что это...
1: Вот, да. Человек с юности в церкви, и это не к его какому-то там нечести, а к тому, что можно действительно настолько вот обмануться с церковно-славянским языком, считая его уже привычным, своим, как бы не рефлексируя все принимать. Вот в такой привычности нет ли опасности в том числе?
3: Я вам могу сказать, как мне удалось избежать этого. Я как только вот оказался в церкви, через год уехал на стажировку в Штаты и попал в общину, основанную отцом Серафимом Роузом, где служили по-английски. И поэтому мне литургия была понятна вся. Я так узнал, что «миром Господу помолимся» – это не всем миром, а «in peace». Let us pray to the Lord. Вот. И я, в общем, литургию за год очень хорошо...
1: В мире, в мирном духе будем молиться Богу.
3: Да. И я, в общем, вполне себе потом стал... То есть мне церковнославянский текст после английского стал предельно понятным.
1: Вот. Не всем так повезло.
3: Да.
1: В Калифорнии церковиться.
3: Да. Ну, шутки шутками, но вот есть замечательный словарь, он, по-моему, дважды как минимум издавался, у Александра Седокова. здоровый. Он большой, кстати сказать, к вопросу о том, что мы вначале сказали, да, нашей программы сегодня, что это все-таки большой труд, если так. И

0: не понимают, кто такие оглашенные, да, и поэтому, ну, сказали, преклоните, значит, преклоняем, да, вот, не говорят, не будем преклонять. А то, что у нас, ну, фактически нет, да, института оглашенных сегодня, и, собственно, поэтому, кстати сказать, где-то опускают, да, какие-то фразы, ну, вот, ну, не только поэтому, но неважно, в общем, ну, вот мы произносим, да, привычно, но, собственно, людей, которые это должны выполнять, их сейчас в храме нет. Хотя, я говорю, я встречал такую трактовку, да, что мы, собственно, все, поэтому вот это оставлено, и мы должны все равно. Но вот насколько это осознанно? Вот. Ну, действительно, в этом смысле, наверное, я сторонник того, конечно, чтобы человек понимал, что происходит, и не в общих чертах, что вот сейчас там литургия оглашенных, там литургия верных, а чтобы он, конечно, понимал, да. Это, кстати сказать, вот это понимание, мне кажется, знаете, даже вот в таких деталях, это может быть не так важно, хотя, с другой стороны, почему не важно? Вот когда в храме становиться на колени, да, я так понимаю, что у нас в разных храмах есть разные, так сказать, традиции, да, но момент, когда в алтаре священник становится на колени, да, а это, собственно, по завершению евхаристического канона, да, и когда дары благословляются, и все священники, ну, если их, они кланяются в этот момент, если закрыты царские врата, хор поет «Тебе поем», люди стоят, не видят, что происходит в храме, и судя по тому, что в тот момент, когда в алтаре все встали на колени, а в храме на колени не становятся, а становятся в другие моменты, я понимаю, что для многих присутствующих вот этого... это не соединяется, что вот это такой, ну, важнейший момент, да, при осуществлении вот сейчас происходит, да, молитва прочитана служащим священником, дары благословлены, все склонились перед преосуществленными дарами в алтаре, а в храме люди стоят по стойке смирно, да. Тоже, наверное, это вот хотелось бы, чтобы это понимание было. Не во всех храмах, я вот сейчас уже замечаю, что есть, но потом еще понятно, что если там открытые врата, или как у нас в храме вот при МГИМО, да, где низкий иконостас, и видно просто, да, там, собственно, люди и становятся, понимая, что, ну, делая то же самое, что священники. Но, в принципе, это тоже, да, это уже не вопрос языка, вообще вопрос понимания богослужения и того, что происходит вообще
1: сейчас. Это как раз к нашей теме о церкви как коммуникации, где коммуникация – это еще и, ну, вот общинность, коммуникация пастора и паствы. У нас недавно в программе на Радио Вера был священник, который нас как ведущих потряс своим рассказом о том, как он вот устраивает жизнь в своей общине, где он настоятель. И вот такой просто вот пример из той же области, когда евхаристический канон, и вот уже дары прочислены, и там диакон говорит, там, благослови там, кровь, тело, да, благослови обоя, то есть и то, и другое. И дальше диакон трижды говорит аминь, аминь, да, аминь, как бы отвечая священнику. А священник говорит, я вот момент как бы жду и знаю, что мои прихожане тоже говорят в этот момент аминь, аминь, аминь, просто голосом тихо себе под нос, но они в этом смысле воспринимают себя участвующими в богослужении, а не прослушающими. И если это есть, то вот эта коммуникация совсем... ну, другим смыслом наполняется литургия, вообще вся церковная жизнь.
0: Ну, а если уж говорить вот совсем, да, вот всерьез и глубоко, да, то тогда это же еще и осознание того, что сейчас происходит. Не просто, что ты в нужный момент там поклонился, перекрестился, встал на колени, не встал на колени, понимая, что сейчас там, допустим, отменены там коленопреклоненные молитвы после Пасхи там и прочее. А когда ты вообще понимаешь, что сейчас история, вся драма, да, боговоплощение, там, распятие, воскресение разворачивается вот здесь, здесь и сейчас, да, что ты вместе с апостолами принимаешь участие в Тайной Вечере, сейчас ты пойдешь причащаться, ты, собственно, а ты спросил себя, да, что 12 избрал я, но один из вас дьявол. Ты вот повторил за апостолами, не я ли Господи? Вот с осознанием того, что, а может быть, и ты, да, и это все, вот насколько мы способны вот с таким переживанием подходить, это тоже вопрос-то, который надо себе задавать, конечно.
2: Но если поверить людям, которые утверждают, что человек как личность – это продукт речевого общения, то получается, что вот утверждение Грибоедова, что он себя чувствует русским только в церкви, это как раз тот ключ к коммуникации. Но понять его можно, тем более

0: в жестко структурированном сословном обществе, где каждое сословие говорит немножко на своем языке. И не факт, что аристократ в состоянии на лингвистическом уровне понять все, что говорит там, я не знаю, извозчик.
1: Знаете, я вот тут подумал, недавно я читал лекцию в рамках курса своего вот введения в русскую культуру и идентичность, которую я иностранцам у нас МГИМО читаю на английском языке. Хотя, в общем, не очень понятно, почему, потому что они все учат русский, и некоторые, по-моему, русский знают лучше, чем английский. Вот, а там еще терминов много, я все время у них переспрашиваю, вы это слово знаете, ну, плюс произношение, знаете, там, у меня есть такое ощущение, что они там, 20% не понимают то, что я говорю, по разным причинам. Вот, и у меня была лекция, вот, Петр Первый, и вот, ну, и, собственно, такой тезис, который я воспринял, и основной, да, потому что про Петра они говорят много в рамках истории, там, реформы. Я им сказал, что вот основной результат вот именно в движении русской культуры, о котором мы говорим, можно сформулировать вот тезисом, с которым я вполне согласен, что вот мы до Петра видим одну Россию, после Петра две. Да? Хотя это тоже все очень непросто, потому что все-таки петровское время, петровские реформы коснулись примерно 2% населения. Да? Тоже не будем забывать. Но эти две России созданы, вот мы видим уже там Россию, там, я не знаю, Онегина и его крепостных, хотя вторую почти не видим, но все-таки, да, вот мы видим «Войну и мир», которая начинается, я имею в виду роман, да, на французском языке, вот мы видим там «Бесы» Достоевского, где Верховенский, когда идет в народ и хочет начинать с народом общаться, переходит на французский, это смешной барин, никто не понимает, что он говорит, да. А дальше мы видим Льва Николаевича Толстого, да, который перед смертью отправляется в Оптину пустыню. Я вот читал лекцию как раз, что я хотел сейчас вспомнить, и я сказал, что вот эти вот, ведь удивительная вещь, принято, особенно в нашей вот православной среде, Петра ругать, вот он через колено поломал, вообще там протестант и так далее. И вот смотрите, да, Петр, значит, создает эти ситуации двух России, все так, безусловно, да, с этим, в общем, не поспоришь, но мы не знаем, какой бы была русская литература, если бы не было Петра. Но мы знаем, какой она стала после Петра. И великий Пушкин, который ее создает, да, не нужно объяснять нашему просвещенному слушателю, какое место в творчестве Пушкина занимает Петр I. И мы совершенно точно можем сказать, что без Петра I не было бы ни Пушкина, ни Достоевского, ни Толстого, ни Чехова, таких, каких мы их знаем, да. Это первое. А второе, что вот эти две России, по большому счету, где они встречаются в XIX веке? В Оптиной пустыне. Да, и это, то есть, вроде бы вот все это, а они все равно пришли в церковь, как в школу. Да, там нам скажут, что они в разных местах стоят уже, а вот до Петровской Руси это было все. Ну, мы же обычно подчеркиваем вот эту разницу, да, что вот все было общее, просто были там, не знаю, там бояре, которые там, чуть побогаче стол, чуть по, значит, роскошнее хоромы, там, а все остальное там, там шуты, язык, еда, все одинаковое. А тут после Петра все. Но они вот пришли и встретились все равно.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
0: А потом, ну, опять это и собственный опыт, и размышления на эту тему. Вы обратили внимание, что человек, который постоянно ходит в церковь на службу, и дома хотя бы утренние, вечерние правила читает, он уже просто...
1: Или помнит, что надо.
0: Ну, лучше все
1: таки в сторону корабля.
3: Хотя бы лежать в сторону корабля.
1: В сторону корабля.
0: Лучше хотя бы несколько молитв самому произносить вслух.
1: Мы поняли вас, да. Хорошо, мы будем справляться.
0: Этот человек вряд ли сможет после такой школы общаться с помощью 2-3 матерных корней, к которым присобачены какие-то достаточно скромное количество суффиксов. Ну, просто в силу того, что церковнославянский язык, на мой взгляд, вот по моим наблюдениям, он девиантную лексику выдавливает как пасту из тюбика. Просто изнутри человека она выходит постепенно, даже если он к этому привык на протяжении многих и многих лет жизни. Я наблюдала, как люди начинают говорить иначе.
1: Ну, и кстати сказать, вот, в принципе, там, богатство речи, да, наверное, нельзя недооценивать. Это в любом случае, каким критериям ты не подходи, с каким критерием не подходи вот к оценке, не знаю, образованности, широты кругозора, там, я не знаю, состояния интеллекта, да. Богатство речи – один из безусловных показателей и первого, и второго, и третьего, да. Поэтому, конечно, здесь... Вот тот тезис, который, по-моему, раньше у нас прозвучал, про отличительную вот особенность, да, человеческую коммуникации посредством языка, хотя это не единственный способ общения, конечно, и коммуникации, но это, конечно, очень важно, мне кажется, да.
0: Другое дело, что постоянные дискуссии, то становящиеся бурными, то уходящие в такое вялотекущее русло по поводу преподавания или непреподавания церковнославянского языка как регулярной дисциплины в школе, когда... Ну, это было, правда, достаточно давно... Но когда я училась в школе, говорили, что вообще все правила исключения русского языка придумал польский еврей Дитмар Розенталь.
1: Розенталь, да.
3: Вот.
1: Ильяшевич, да.
0: По злобе.
1: Да, да, да. А Фасмер свой словарь написал вообще на немецком, да, этимологический словарь русского языка.
0: Вот, поэтому вопрос... Насколько полезно... Одно дело, когда ты просто оказываешься в этом пространстве языковом, а другое дело, когда ты учишь вот бесконечное количество там склонений, спряжений и правила исключений, насколько это нужно или нет. Я помню, что все наше знакомство с церковнославянским, ну, как тогда мы называли, со славянским языком или с древнерусским языком, ограничивалось тем, что мы зубрили наизусть какие-то отрывки из слова о полку Игореве. Я не могу сказать, что это плохо.
1: Да нет, ну, с чего же?
0: Хотя нам регулярную грамматику древнерусского языка никто не преподавал. Но, в общем, впечатление производило.
3: Скажите что-нибудь по-славянски. Паки-паки, жихерувимы.
0: И вопрос в том, что вот насколько его стоит делать регулярным, или более ценен он именно как экологическая среда?
1: Все-таки, мне кажется, мы сейчас это... Вот я пытался про это сказать. Я не понимаю, как это... Вот давайте вот предположим, что стоит делать регулярным. Не получится. Я не вижу, как его в учебный процесс разместить. Вот, слушайте, ну вот у меня дети сейчас учатся, да, в 10, 8 и 6 классах. Они учатся до вечера в школе. Они до вечера в школе. Это за гранью просто.
3: Мне кажется, это вот очень важный момент, что просто детей пожалеть, там уже некуда вставлять в школьную программу. Если это хорошая школа, там много всего необходимого, полезного.
1: Ну, может быть, есть вопрос, насколько оно все необходимо и полезно, да, потому что я вот сейчас смотрел, допустим, Олимпиаду по обществознанию. Мне просто дочка говорит, вот ты не решишь, мол, муниципальный этот уровень, или как он называется. Я говорю, деточка, давай. Она мне показалась, знаете, как в том анекдоте, да, что ты там про мировую, так сказать, безъядерную зону говорил, да, я как-то сразу... Ну, правда, это вот там какие-то особые подходы. Вот, потому что, конечно, Хантингтона я узнал там в одном из вопросов, но откуда это должны знать десятиклассники?
3: Я имею в виду, что просто сколько вот у нас было за последнее время разговоров с людьми из области образования, все за полезное, все хорошо, но все согласны, что дети в школах перегружены зачастую, и это, ну...
1: А главное, что не очень понятно, что с этим делать.
3: Да.
1: Потому что вроде все нужно, да, и вроде как бы, а как, вот как, и тут, и то, и все, и пятое, и десятое. Отчасти, может быть, это компенсируется... может быть, это мое ошибочное такое умозаключение, более свободным отношением к тому, что вот здесь можно пропустить, там потом отработать как-то вот. Ну, по крайней мере, вот на нашем опыте разных школ я вижу, что, в принципе, где-то, ну, чуть проще. У нас пропуск занятия не по болезни, это всегда вот ЧП, да, которое ты, собственно, ну, никак не объяснишь больше. А тут как-то можно вот там какие-то тьюторы, там еще что-то, там договориться, а вот тут нам надо, там, не знаю, отъехать, а вот тут как-то... Или даже где-то есть даже какой-то организованный пропуск занятий, потому что вот половина класса уезжает на экскурсию, а половина класса с другой специализацией в это время идет на уроки. Ну, какие-то такие замысловатые истории, но да...
0: Как вам кажется, дети, которые ходят в школу, и дети, которые помимо школы...
1: Не ходят в школу.
0: Ходят еще и в церковь. Ходят еще и в церковь. У них способность к коммуникации разная или такая же?
1: Ну, думаю, что все-таки больше от человека зависит. Я бы скорее сказал, что все-таки на способность коммуникации сейчас больше влияет вот история с гаджетами. Особенно да, сейчас мы это увидим, мне кажется, вот на детках, потому что возраст знакомства с гаджетом снижается, ну, просто потому что в возрасте, да, не знаю, там, когда 20-летние, там, 30-летние были детьми, просто еще таких гаджетов не было. Вот, и это, вот это, я так понимаю, так аккуратно скажу, не будучи специалистом, что это... То, что беспокоит сегодня. И причем, мне кажется, знаете, вот человечество пытается как-то вот не до конца продумано какие-то, как-то это все регулировать, но, условно говоря, установка порога, как это правильно сказать, вот доступа к соцсетям, там, да, в какой-то там Австралии, где-то еще тут попытались новость, там, 12-16, что такое, это все, конечно, мне кажется, какие-то странные меры, не очень понятно, как они это будут контролировать. Вот. А во-вторых, вот я не уверен, что это вот какая-то продуктивная мера. Другое дело, что как-то с этим надо что-то делать, ограничивать. Как это ограничивать, допустим, в семейном кругу, когда это не ограничивают родители, и это такой для себя, я имею в виду, да, это вот, ну, понимаете, потому что логика получается такая. Мы, допустим, за столом с телефонами не сидим, а папа почему сидит или мама, а папа по работе, да, все, на это синдром курильщика все равно, да, что запомни, сынок, затягиваясь там и стряхивая пепел, и курить очень вредно. В глазах ребенка это так, потому что это, ну, у тебя работа, у меня своя работа, там, вон, там, Вася, Петя, Коля уже 40 минут ждут, когда я им отвечу, там, или мы там какую-то общую игру играем. Еще с этим делать не очень понятно, но то, что вот, как это нам говорят нейрофизиологи, в период особой пластичности мозга, когда ты утыкаешься во всю эту историю, это, конечно, даст какие-то, ну, плохие результаты. Вот. По памяти бьет, но я не знаю, тоже боюсь обобщать, но то, что я даже по своим детям вижу, даже при наличии хорошей памяти, она высасывается. Ну, потому что это все-таки вынесенная память, да, и мозг так начинает работать. Зачем запоминать? Я в любой момент могу посмотреть. Она ведь не просто как коллективная память, да, улучшается, а индивидуальная ухудшается. А это же вынесенная память, да, вот. Книга – это вынесенная память, да, ты там знаешь, вот здесь я могу всегда это посмотреть. А тут ты все можешь посмотреть, вообще все.
3: Эту историю встретил на просторах интернета, как мама в англоязычной стране сетовала, что вот я училась на энциклопедиях, а ребенок все ищет в поисковике. И думаю, надо приучать ребенка работать с энциклопедиями. И я сказал ему, что я там тебе какой-то приз, подарок, если ты мне без телефона, вот книги есть, вот подборка, энциклопедии стоят, найдешь мне, кто был премьер-министр Великобритании в эпоху Второй мировой войны. То есть, who was the prime minister, и так далее. During the World War II. Много букв W, это важно. И ребенок пошел искать к томику с буквы W. И мама думает, класс, пошел World War II смотреть. А оказывается, он пошел смотреть, who was the prime minister. То есть принцип Гугла был перенесен на поиск бумаги, тогда мама загрустила.
1: Я вообще думал, что он веб-спот пошел смотреть. Но это было бы совсем сказочно, конечно. Да.
0: Но есть вещи, которые не в силах, по-видимому, никто сейчас преодолеть, побороть. То есть это то, что есть везде, есть как данность, как это объективная реальность, данная нам в ощущении. А есть проблема, общение в чате или общение в соцсети принципиально отличается, сам механизм общения, коммуникации принципиально отличается от общения живого.
1: Конечно.
0: И вот насколько церковь помогает возродить навыки живого общения, это вопрос.
1: Ну, тут в каком смысле церковь? Ну, посещение богослужения, да, автоматически, наверное, нельзя сказать, что там помогает. А вот, скажем, какое-нибудь там чаепитие после...
0: Почему? Ну, я...
1: Или околохрамовая какая-то прихрамовая деятельность.
0: Я наблюдаю за детьми, которых приводят на воскресную литургию с тем, чтобы они могли причаститься. Но пускай они не всю службу, пускай их приводят в основном на литургию верных. Но, во-первых, они, как правило, в большом количестве друг с другом знакомы. Во-вторых, у них эта коммуникация возникает совершенно естественным образом внутри храма.
1: То же самое
0: храма.
1: И в кружках. Они же все равно, хоть сейчас у них у всех все эти там тоже... Знаете, как мы недавно 12-летнему нашему сыну сказали, тебе, может, в такую секцию еще походить. И он как-то тяжело вздохнул, сказал, да я уже все пробовал уже. Как-то так начал перечислять, что значит, причем так очень серьезно, что... То есть у них все-таки, у меня вот у друга дочка на домашнем обучении. Для нас это, знаете, такой предмет разговоров, вот, прям серьезных и таких, да я бы сказал, споров. А он вот совершенно сознательно, мой ребенок в школу не пойдет. Да? Вот. И, естественно, главное, вопрос, претензия, которые ему все, так сказать, предъявляют, это ты лишаешь ребенка вот социализации какой-то, да, в кругу себе, значит, сверстников и прочее, прочее. Да нет. У нее, да, она не ходит в школу совсем, да, она занимается преподавателями очно или там тоже очно, но дистанционно, вот, но при этом у нее куча всяких там кружков, и, в общем, у нее, ну, по словам, по крайней мере, папы и мамы, у нее нет дефицита общение, и вот он не видит, что она как-то развивается не так, как...
0: Да.
1: В церковь, правда, она тоже ходит.
3: А нет ли здесь такой составляющей, что церковь, в этом смысле школа, ну, какой-то коммуникации не только в смысле общения, а вот мы говорим, гаджеты – проблема, но есть то, что в гаджет принципиально не умещается. И вот литургия никак не умещается в гаджет. То есть чтение книги может быть в экране, преподавать можно через средства видеокоммуникации. А есть что-то, что, ну вот, грубо говоря, онтологически должно быть реальным, а не цифровым.
1: Да, это безусловно так, но единственное, что из культурного контекста не выпрыгнешь. Гаджет проник в храм.
3: Да. Нет, да я не про чтение молитв, я сам стою вот я в храме, не, читаю литургию.
1: Я не про чтение молитв тоже, а про вот это бесконечное фотографирование.
3: Ну это да.
1: Вот, и когда вот и что-то все, и фотографирование, понятно, что, ну, там, условно говоря, если там куда-то приехал патриарх, там просто весь храм вот стоит и снимает, но даже вот просто обычное богослужение в приходском храме, наверняка там какое-то...
0: В какие продвинутые храмы вы ходите? Просто удивительно.
1: Да нет, а что сейчас ничего продвинутого, сейчас смартфоны, мне кажется, совершенно доступны, и не факт, что это
0: ну, просто
1: очень хорошо.
0: В храме Ильи Пророка обыденного. Я что-то не видела, чтобы за богослужением кто-то что-то фотографировал.
1: Ну, это еще вопрос, может быть, такой дисциплины внутриприходской. Да, вот.
3: Ну что ж, будем надеяться, что храм останется последним оплотом.
1: Не уверенно сказал.
3: Где гаджеты захватят только часть, а не все. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
1: Спасибо.
0: До свидания.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Я напоминаю, что на этой неделе мы в нашем цикле «Светлых вечеров» говорим о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. И сегодня завершающая программа этого цикла и в чем-то необычная, потому что мы поговорим про сопоставление православного христианства со светской этикой, которая по понятным причинам не является религиозной традицией в строгом смысле слова, но тем не менее, как кажется, на практике нередко именно светская этика выступает такой альтернативой всякому религиозному мировоззрению, и в наших условиях, как правило, альтернативой тому самому православному христианству. И вот проводником в мир этой непростой проблематики для нас станет священник Стефан Домусчи, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Московской духовной академии, ну и, конечно, нашим слушателям прекрасно известный как один из авторов программы «Евангелие день за днем» и других программ на Радио «Вера». Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот, Стефан, мой открывающий тезис про то, что в каком-то смысле сопоставлять православное христианство со светской этикой уместно, имея в виду под светской этикой такую, ну, если угодно, ну, не квазирелигиозную систему, но нечто все-таки претендующее быть альтернативно-религиозным мировоззрением. Вот это корректно?
2: Я думаю, что только отчасти. Потому что мы понимаем сегодня под светской этикой, не знаю, может быть, несколько человек мы найдем, которые договорятся между собой, но я не думаю, что их будет очень много. Потому что здесь надо поставить вопрос, может быть, даже шире, насколько вообще возможна светская этика. Потому что если иметь в виду этику безрелигиозную, то эксперимент никогда не будет чистым в том смысле, что мы просто ее не найдем. Мы не найдем ее ни в древнем мире, мы не найдем ее сегодня, потому что так или иначе, даже люди атеистически настроенные, они все равно живут в мире, в котором 2000 лет проповедовалось христианство, еще больше, более 3000 лет проповедовалось, ну, не проповедовался он не проповедовался, он существовал, да, иудаизм, ветхозаветный, а потом уже в новозаветную эпоху продолжил существовать. Существовал ислам, существовали другие религии, не только авраамические. И поэтому сказать, что возможно найти какую-то безрелигиозную этику, невозможно. Поэтому, ну, были попытки, о них можно отдельно поговорить, да, там, найти безрелигиозную этику в Ветхом Завете, например. Но так или иначе, мне кажется, они несостоятельны. И поэтому это все равно, даже если мы имеем в виду современную гуманистическую этику, потому что светский – это такой термин очень размытый. Мне кажется, что вот если говорят о именно в таких научных, что ли, категориях, то лучше говорить о гуманистической этике. Да, в принципе, можно сказать, что она существует, но она не независима от религии. И самое сложное в ней – она сама про себя не может точно сказать, что в ней от христианства, а что не от христианства, что возникло само по себе. И мне кажется, такую работу невозможно провести. Но только если, может быть, взять античную традицию, современную традицию, и посмотреть, как они отличаются, что привнесло христианство. Да, но мне кажется, что такая этика не понравится самим современным гуманистам, потому что без христианства, вот если мы всерьез открываем такую традицию античную, там много того, что сегодня никак не понравилось бы современному человеку. Возьмем какое-нибудь рабство, которое совершенно спокойно воспринимали Платон, Аристотель и стоики, ну и многое другое на самом деле. Так что здесь всегда надо оговаривать, что именно мы имеем в виду. И в этом, мне кажется, самая большая сложность с современными курсами школьными. Потому что меня уже Вот когда я только об этом услышал, об этих курсах, что есть, значит, 4 предмета, которые посвящены религиозным культурам, и один предмет, который посвящен светской этике. Меня очень удивил такой расклад. Почему? Потому что либо вы все курсы посвящаете культурам, либо вы все курсы посвящаете этике. Этике христианства, этике буддизма, этике ислама и светской этике. А тут получается 4 курса про культуру и один курс про этику. Но ведь существует светская культура и существует религиозная этика. И здесь такая подмена некоторая происходит, конечно, на самом деле печальная, но которая, я думаю, на таком школьном уровне так или иначе все равно корректируется. Но мне так кажется, по крайней мере.
1: Но вот с чем на практике сталкивался я, когда мы записывали на телеканале «Спас» программу «Не верю», где, напомню, спорили верующие атеисты, вот о чем говорили люди в кресле неверующих. Да, вот, предположим, любой здравомыслящий человек, как кажется, будет сторонником этического поведения, той самой гуманистической этики. Да, она исторически появилась в русле христианской культуры. Да, она впитала в себя то, что было сформулировано в Евангелии, в предании и так далее. Но мы можем взять образцы поведения и отбросить все религиозное, грубо говоря, все богословское в нем. Вот в чем как бы противоречивость или, может быть, ее нет такого подхода?
2: Значит, что касается попытки взять все хорошее, так скажем, да, с точки зрения светской и очистить этику религиозную от всего богословского, естественно, такие попытки могут предприниматься, более того, они могут быть, скажем, более успешными, менее успешными, но успешность эта проверяется не только тем, насколько там ладной, скажем, да, и какой-то логичной выглядит та или иная концепция, насколько она нравится людям, которые ее сформулировали. Мне кажется, что успешность такой этики проверяется в итоге тем, насколько люди готовы придерживаться тех правил, которые для них сформулированы. А придерживаться, как кажется, они будут готовы только тогда, когда под этими правилами они будут видеть какую-то серьезную основу. Основу уже не этическую, а, собственно, мировоззренческую. Ну вот, например, скажем, есть правила такие конвенциональные, о которых просто люди договариваются, да, и они вот существуют, но они не имеют какого-то такого природного, биологического или физического обоснования. Скажем, вот какой цвет светофора нас должен остановить, а какой цвет светофора должен позволить нам идти дальше. Да, если бы мы договорились про другие цвета, ну, скажем, цвета, которые подошли бы не только человеку с обычным зрением, но и, например, с таким явлением, как дальтонизм, да, может быть, даже для кого-то это было бы удобнее. Но так или иначе, цвета мы просто договорились. Зеленый иди, красный стой. Но сама идея о том, что нельзя в потоке машин перебегать дорогу, она не просто основана не просто на договоренности, она основана на наших представлениях об опыте жизни, о физике, о том, что наше тело слабее, чем любой автомобиль, тем более, который движется со скоростью определенной, да, и при столкновении мы либо получаем травмы, либо вообще погибаем. Таким образом, если сомневаться в характере цветов на светофоре мы можем, то сомневаться в правиле не перебегать дорогу, когда по ней едут машины, мы не сомневаемся, что мы, ну, этого нельзя делать. Да? Мы понимаем, что это правило, оно основано просто на нашем знании о мире, не на наших знаниях о физических законах. Может быть, пример с светофором там, и дорогой, он такой, ну, слишком очевидный, но, например, есть вещи, связанные там, не знаю, с лекарствами, их сроком годности, с какими-то веществами, которые, или с какой-то пищей, которую мы употребляем. И здесь, может быть, не так хорошо заметен, не так явен наш опыт, сколько просто опора на знания. Ну, вот я не ем какие-нибудь пропавшие лекарства, не употребляю, да, для лечения. Не потому, что у меня есть опыт, что вот я там, как с дорогой, да, 10 раз ее пробовал перебежать, было опасно, я перестал это делать. Да, вот я просто не ем, потому что знаю, вот химия, так сказать, химические законы будут воздействовать таким образом, что я в итоге могу погибнуть или пострадать. Вот теперь представим себе, например, человека, который говорит, что надо ценить человеческую жизнь и человеческое существо. И вообще человек обладает достоинством определенным. А на каком основании мы сказали, что человек обладает достоинством? Ну да, у нас есть Конвенция ООН о правах человека, которая прямо в первой статье заявляется, что все люди, значит, существуют и живут в равном достоинстве, они обладают этим достоинством, и вот везде мы все говорим о достоинстве человеческой жизни, о ее ценности, важности. Но кто это сказал? Да, это сказали, в общем-то, сказала христианская культура, которая формировала европейское и вообще западное сознание на протяжении 2000 лет. Потому что если мы возьмем, например, языческую картину мира, мы увидим, что в ней никакой идеи достоинства человеческой жизни по факту рождения не существует. Достойно то, что работает, то, что приносит пользу. А что не приносит пользу, недостойно. И к нему совершенно другое отношение. Не случайно там, больных детей, причем не только в Спарте, а вообще повсеместно, просто выбрасывали. Там Минуций Феликс, по-моему, пишет язычникам в апологии, что мы ходим по помойкам и собираем ваших детей. То есть это же известная практика была. Если ребенок лишний, ненужный или больной, тем более, его просто выбрасывали, и все. Ну, или могли там, не знаю, отдать кому-нибудь, продать, как угодно. Вот. И получается, что идея о достоинстве человеческой личности, несмотря на всю ее очевидность сегодня, совсем не очевидна в безрелигиозной картине мира. И мы прекрасно это видим, как и сегодня. Например, есть атеисты, обычно молодые, не в возрасте, потому что в возрасте люди все-таки воспитаны, хочешь не хочешь, в рамках христианской культуры, даже если они называют себя атеистами. А молодые атеисты прямо говорят, да, вот, скажем, больных детей надо точно так же усыплять, да, или, например, хоронить людей не нужно, это все религиозные предрассудки, просто перерабатывать их в гумус и все там и так далее. То есть мы видим, как вещи ключевые для нашей, в том числе нравственной культуры, да, они подвергаются сомнению. И на самом деле совершенно никакой идеи достоинство человеческой личности в пожилом возрасте, например, да, когда человек болен, когда он не приносит пользы, особенно когда у него деменция или еще что-то, нет. И просто идея не эвтаназии, а просто убийства человека, который больше не приносит пользы и только тянет деньги из бюджета, она для атеистического сознания вполне естественна. Но, кстати, мы это видим в языческих картинах мира, и в некоторых сегодняшних высказываниях, там, причем не только западных, но и отечественных спикеров.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Стефан Дамусчи, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Ну вот с вами, отец Стефан, невозможно не затронуть такую тему, как совесть, поскольку вы один из крупнейших специалистов по этой теме. Даже как-то, я помню, в свое время на радио «Вера» мы с вами на эту тему общались. Но вот что обычно предлагается в качестве аргумента людьми, которые себя религиозными не позиционируют в качестве того, что им не нужна никакая религия. Но то, что у меня есть совесть. Вот у меня есть совесть, она мне подсказывает, как правильно, как неправильно. Бог здесь, в общем-то, никак не фигурирует. Вот как у вас вот такая позиция отзывается?
2: Ну, вы знаете, в свое время, еще в 1920 году, Трубецкой писал в работе «Европа и человечество», он говорил, что когда европейцы говорят об общечеловеческих ценностях, они имеют в виду свои ценности, несмотря на то, что каждый может прочитать это по-своему. И вот мне все эти рассуждения про совесть, которая каждому подскажет, так сказать, как ему себя вести, они напоминают один разговор с профессором-атеистом. Был я как-то на конференции, и там говорили о совести. И я говорил, что совесть еще надо настраивать, что она должна быть, то, что ее решения могут подвергаться сомнениям, потому что она несовершенна. И он как-то так очень забеспокоился и говорит, как же так? Ну, совесть – это единственное, что у нас есть, на что мы можем опираться вообще. Вот. Больше ничего у человека нет. Совесть – важнейший критерий. Я говорю, а чья совесть? И он говорит, моя. То есть для него его совесть является абсолютным критерием. Но в таком случае у каждого человека, это, во-первых, своя совесть. Во-вторых, христианство не утверждает. То есть, да, здесь надо уточнить один момент. В проповеди, может быть, там, да, в каких-то таких в беседах не строго богословского характера, но пасторского, например, иногда может звучать такое высказывание, что совесть – это голос Божий. Но в то же время, это довольно долго надо объяснять, но мы понимаем, что через совесть изначально действовал Господь, но после грехопадения совесть, как все человеческие способности, она является нравственным, специфическим нравственным сознанием, да, проявляющимся дальше в чувствах, например, вины или, наоборот, какой-то праведности, там, правильности собственной. Значит, и вот эта самая совесть, она изменилась, и теперь мы можем наполнять ее разным содержанием. Не случайно апостол Павел, например, пишет, что у язычника может быть немощная совесть, совесть, которая признает идолов и так далее. И в этом смысле, конечно, первоначальная совесть, как естественная способность к развлечению добра и зла, зависит от того, что ты заложишь в человека, что для него добро, а что зло. Я помню, например, прекрасно, как верующие церковные женщины, ну, такие уже там, среднего возраста выросшие и проведшие молодость в атеистическом Советском Союзе, как они рассказывали они, про, например, там, об абортах, и они говорили просто, что ну, для нас это было просто нормой. Вот как человек шел лечить зуб или там на какую-нибудь на операцию по удалению аппендицита, вот так же он шел на аборт, вообще не понимая, что там ребенок внутри, что у этого ребенка там, да, как он выглядит, что он отдельное существо, что у него есть бессмертная душа и прочее, прочее, прочее. Так человека воспитали. Потом, например, ну, возьмем, скажем, человека, который воспитан в такой революционной культуре, в которой, например, было нормальным там, отнять и поделить. Вот недавно я смотрел передачу про генеалогию, рассказывал один из известных сегодня спикеров. И встает молодой человек и говорит, а я вот не понял, вы вот тут нам рассказываете про генеалогию. Мы вроде в 20-е и 30-е годы душили всю эту дворянскую культуру, душили, расстреливали их, расстреливали, а вы, значит, нам снова тут про какие-то связи родовые, там, про каких-то предков говорите, зачем нам все это нужно? То есть вот у тех совесть позволяла аборты, у этого совесть позволяет отнять и поделить, расстрелять кого-то ради того, чтобы, так сказать, все честно казалось, да, и выглядело. И таким образом оказывается, что если мы возьмем 10 человек, у них будут разные подсказки совести. Конечно же, есть ключевые вещи, которые называются условно в богословии таким естественным нравственным законом. Там по отношению к детям, любовь к близким, чувство справедливости. Да, никто, наверное, ни в каком обществе не скажет, что жестокость лучше доброты. Никто не скажет, что нечестность лучше справедливости. Это очевидно. Но наша жизнь не складывается из таких базовых вещей. Если мы попробуем написать уголовный кодекс и вложим в него только естественный нравственный закон, мы увидим, что, во что превратится наша жизнь. Когда люди не говорят о частностях, когда люди говорят в общем, очень хорошо звучат разговоры о совести. Но как только они начинают жить каждый по своей совести, исключая закон и вообще как бы, культуру и весь культурный контекст, в котором они существуют, выходит это не очень хорошо и выглядит не очень хорошо.
1: Знаете, я помню, меня очень поразило в хорошем смысле слова такая юмореска, которую я увидел несколько лет, ну, много лет назад, на самом деле, по телевизору, какая-то юмористическая программа, где вот некий актер играет корреспондента, ведущего репортаж от Государственной Думы, и такой текст произносит: «Сегодня депутаты решили оставить в Уголовном кодексе только две статьи – «Не убей» и «Не укради». Сейчас они работают над поправками».
2: Да.
1: Что-то в том духе, о чем вы говорите. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Древняя Атлантида, град Китиж и святой Георгий Владимирский. Что общего между ними? Ответ на этот вопрос ищут Вера и Фома. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и его псом Алтаем они отправятся в путешествие по страницам жизни последнего великого князя домонгольской Руси. Узнают, как 5-летний мальчик, строивший игрушечный город, стал основателем Нижнего Новгорода и героем народной легенды. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами священник Стефан Дамыщи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии. И мы, я напомню, говорим сегодня о православном христианстве и светской этике в цикле программ, которые на этой неделе у нас выходили, где мы рассматривали православное христианство в сопоставлении с другими религиозными традициями. Но вот как любой принцип, чтобы лучше заиграть, должен быть немножко нарушен в какой-то момент. Но вот мы в завершении этого цикла говорим о сопоставлении православного христианства не с религиозной традицией, а с скорее гуманистической этикой, то есть этикой, исключающей религиозную предпосылку. Ну и пытаемся разобраться, почему все-таки, ну, наверное, религиозная этика более обоснована, чем безрелигиозная. Знаете, я помню, в свое время мне попалась книга, где так и было на обложке написано, возможно ли нравственность без религии, что-то такое. И на обложке к этой книге было два портрета. Это Лев Николаевич Толстой и Иммануил Кант. Вот такие мыслители, гении, которые в том числе вошли в историю тем, что попытались в каком-то отношении строить этику, ну, на безрелигиозных началах, хотя тут все очень неоднозначно. Но это я к чему вспомнил? К тому, что, ну, неоднозначно в смысле, что и Кант, и Толстой по-своему религиозные мыслители. Тут нет никаких сомнений. Вопрос, в каком отношении для них этика и религия друг по отношению к другу находятся. Но я к чему это вспомнил? К тому, что вообще-то в истории мысли, вы об этом отчасти начали говорить, были попытки созидать вот такую этику, ну, скажем так, независимую от религии, или воспринимать религию как часть более широкого пространства этики. Вот что вы можете об этом сказать? Почему, какие вопросы к таким попыткам построить безрелигиозную этику можно поставить?
2: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо понять, что такое этика. Если этика – это, ну, некоторая сфера добра и зла, сфера должного и недолжного, или, если говорить о более древнем понимании, сфера обычая, сфера некоторых норм, принятых в обществе, то в таком случае, конечно, можно говорить о том, что этика в самых разных народах, какие бы религии в них не существовали, такая этика существовала, да, всегда, то есть вне зависимости от религии, от того, монотеистические они или политеистические, от того, там, личностные они или безличностные, скажем, какой-нибудь, да, буддизм, например, или индуизм, Адвайта Веданта, да, который не признает за человеком такой подлинной субъектности, так или иначе, во всех культурах существовали представления о добре и зле, о правильном или неправильном поведении. Другое дело, что здесь можно было бы немножко уточнить, задать уточняющие вопросы для вот этого вопроса, возможно ли нравственность независимая от религии. Действительно, такой сборник вышел в Институте философии Российской академии наук в 2012 году. И вот, возможно ли нравственность независимая от религии? Мне кажется, что первый уточняющий вопрос, который можно задать, должен звучать так. Зависит ли от религии наличие нравственных способностей у человека? И здесь, конечно, мы понимаем, что нравственные способности, то есть способности к различению добра и зла от самих религиозных утверждений не зависят. Они существуют, потому что, с нашей точки зрения, они просто вложены Богом в человека. Другое дело, что с христианской точки зрения, опять же, да, например, заповеди были даны уже Ною. То есть фактически нельзя найти человека, у которого не было бы некоторой такой нравственной истории, в которой он уже существовал бы. Это вот как Маугли, например, да, если человек Маугли живет в лесу, он потом не может заговорить. Но при этом даже у него, например, будут какие-то представления о том, что ему нравится и что не нравится, как он привык поступать и как он не привык поступать, к чему он там приучен, а к чему не приучен. Это можно было бы назвать тоже такого своего рода этикой. А в то же время, второй вопрос уточняющий. Существовало ли когда-нибудь в истории культуры вот такая нравственность, независимая от религии? И вот интересно, в свое время для меня было узнать, что некоторые даже библейские представления воспринимались как атеистические, некоторые упоминания. Да? Например, есть известные слова в Писании, значит, «они солгали на Господа и сказали, нет его», пророка Иеремии. Или, например, Давид в Псалме 13 говорит, «сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И некоторые авторы пишут, что вот видите, это же атеистическое общество, но в нем обязательно были свои какие-то нравственные нормы. Вот, пожалуйста, вам и атеизм, и нравственность. Но дело в том, что если посмотреть в контексте самого Ветхого Завета, совершенно очевидно, что эти высказывания, они не отрицают существование Бога вообще. Речь идет о том, что язычники или отпавшие от Бога израильтяне говорят, что нет конкретного Бога, Бога Библии, Бога Творца, Яхве, который открылся Аврааму, открылся потом Моисею, дал завет, да, вступил в завет с народом израильским. То есть получается, что они говорили, они солгали на Господа и сказали, нет его, это не вообще просто на Бога как такового, а на конкретного Бога библейского. Они при этом вполне могли быть сами язычниками, эти люди. И даже и были, как мы знаем, о филистимлянах, например, или об иудеях, которые отпадали от Бога. Они же не просто отпадали в него в атеизм, они отпадали в него, принимая культы соседних народов. И иногда, например, говорят о том, что Конфуций развивает атеистическую этику. Даже можно прямо найти такие утверждения, что вот безрелигиозные, в отличие от авраамических, вот Конфуций развивал безрелигиозную этику. Открываешь тексты самого Конфуция и читаешь: «Не зная воли неба, не станешь благородным мужем». И то же самое можно найти во всех других культурах, которые выглядят как атеистические. Ну и, наконец, в-третьих, как можно вот уточнить этот вопрос? Возможно ли нравственность конкретного человека, не зависящая от религии? Может ли атеист поступать нравственно? Ну, конечно же, может. Это совершенно очевидно, что атеист может поступать в сфере добра и зла, в рамках добра и зла, и даже поступать, выбирая добро. Это совершенно очевидно, и у всех нас есть знакомые, которые, например, могут быть неверующими и при этом верными мужьями, честными сотрудниками, которые не предадут, не украдут лишнего, копейку не возьмут. Уж сколько мы знаем таких принципиальных людей, в том числе из советского прошлого, у нас могли быть такие бабушки, дедушки, знакомые, которые готовы были голодать, но не украсть лишнюю копейку. Но здесь вопрос в другом. И вот в том же сборнике один из авторов, он предлагает такую формулировку. Он говорит, что нравственность без религии в конкретном человеке возможна, но невозможна стабильная нравственность, не зависящая от религии. Потому что нравственность, не зависящая от религии, она как будто бы отрывается от какого-то корня абсолютного, который держит ее, вот, который укореняет ее, и начинает дрейфовать. И сегодня мы прекрасно это видим, как вот в обществе такого победившего гуманистического подхода нравственность меняется невероятно стремительным образом. Как пишет, по-моему, Жан Болонь в работе о стыдливости своей, он в введении говорит, что за последние 30 лет нравственность изменилась сильнее, чем за последние 300 лет. И вот получается, что нравственность возможна, но она невозможна стабильна, и она невозможна генетически независимая от религии. Ну, вот я бы так ответил.
1: Вот на ту же тему я вспоминаю афоризм, к сожалению, не помню чей, о том, что атеизм – это тонкий лед. По нему может пройти один человек и не провалиться. Но если по нему пойдет все общество, оно неизбежно провалится. А мне очень интересно на какое-то время вернуться к теме о совести вот в каком ключе. Если совесть, ну, не есть некая постоянная константа, если вы сказали, что и она может быть, ее нужно настраивать, и может быть лукавая совесть, а мы такое выражение знаем, или, ну, собственно, вот я, вдохновившись вашими же лекциями и текстами на эту тему, привожу в пример часто и сам вспоминаю Иудушку Головлёва, который вроде бы в конце концов раскаялся в своих злодеяниях, но это его раздавило. Это его, собственно, и он не смог это понести. Вроде совесть есть, но какой-то плачевный результат. Вот как в этом разобраться? Как же совесть настраивается?
2: Ну, церковный ответ на этот может быть таким. Совесть настраивается через длительное оглашение. Система длительного оглашения, которую разработали отцы 2-3 века, как раз предполагала в первую очередь работу именно с совестью язычника. То есть, когда мы сегодня слышим слово «оглашение» или «катехизация», мы очень часто воспринимаем это как такое сообщение информации, что якобы вот есть катехизатор, который просто должен начитать лекции, и поэтому мы, кстати, не понимаем, а что долго делать-то на катехизации? Ну, вот у тебя есть, ну, 10, ну, 20, ну, 30 лекций, ты уже и догматику затронул, и историю церкви, и Ветхий и Новый Завет. Ну, не семинарию же человеку преподавать почти в полном объеме, так сказать, за эти там 2-3 года. Но если мы посмотрим на древнюю практику катехизации,

0: А где-то надо было опереться на то, о чем он уже знал, и что было в его сознании, и что, в принципе, совпадало с библейским взглядом. Например, конечно же, там какое-нибудь воровство, или там убийство, вот такое преступное где-нибудь в подворотне, там условно, да, ничем не мотивированное, или мотивированное жаждой наживы и мести, да, и подобные вещи, они могли иметь уже почву в язычестве. Но некоторые вещи надо было исправлять. Запрет на, скажем, оккультизм, на гадание, на всякие языческие практики. Это надо было, это нам кажется, что это очень легко. Ну, просто скажи, не делайте так, и все. Знаете, как в том известном ролике из интернета, когда дама приходит к психологу, а он говорит, у меня очень короткие сеансы, я беру $5. Вы боитесь быть погребенными заживо там в коробке? Не делайте этого, стопает. Она говорит, что все? Он говорит, да, все, просто не делайте этого. Вот так и у нас иногда катехизаторам кажется, что можно просто прийти к человеку и сказать ему, вот тебе заповеди, не делай так. Но древние прекрасно понимали, что это невозможно. И поэтому подготовка к крещению занимала 2-3 года. Потому что нужно было настроить совесть по Евангелию, по заповедям Божьим. И это был очень тонкий процесс, когда человек приходил, спрашивал, как здесь поступить, а здесь как поступить. И ему, опытный катехизатор или священник, если был какой-то серьезный вопрос, да, помогал настроить это внутреннее чутье по-другому. Ну вот, вот таким образом.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Священник Стефан Дамусчи, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о православном христианстве и о гуманистической этике. Ну и тогда надо подойти к вопросу, который вы сами только что обозначили. Это центральный вопрос для нашей программы. Где же искать главное отличие между религиозной этикой, в частности, православной, и гуманистической? Вот за какую ниточку нужно подтянуть, чтобы из нее, как из некого первого принципа, выстроилось понимание, в чем же, почему эти две вещи, две системы, два взгляда друг на друга не сводимы?
0: Первое, что надо сказать, конечно, когда мы смотрим, например, на этику античную и видим в ней какие-то близкие христианству вещи, мы, хотя они и не высказываются как религиозные, мы понимаем, что они тоже существуют в рамках религиозной картины мира. И когда Энгельс называет Сенеку дядей христианства, он имеет в виду, что стоицизм очень похож на христианскую этику, и в том числе этику апостола Павла, например. Да? Но не случайно Иустин философ, говоря о греческих философов, называет их христианами до Христа. И не случайно, скажем, в притворах византийских храмов изображались Солон, Фалес, Гиппократ, Фукидид, Сократ, Платон и многие-многие другие философы. Поэтому светскую этику, мне кажется, надо искать не в античности, а именно смотреть на сегодняшний такой подход, который пытается быть подчеркнуто атеистическим. И вот если мы посмотрим на... Да, кстати, тут еще такой важный момент, когда сравнивают этику стоиков, например, с христианской и говорят, ну вот же, посмотрите, как христиане там то же самое высказывают. Дело в том, что многие христианские авторы первых веков особенно, они принимали христианство, будучи взрослыми, философски образованными людьми. И они просто порой высказывали свои прежние взгляды, которые, по их мнению, не противоречили христианству. Ну, собственно, конечно, таких взглядов, может быть, и не очень много, и они действительно не противоречат. Но в то же время в христианстве по этому поводу, может быть, и не было вообще сформулировано никакого особенного мнения первоначально, да, там, в Ветхом Завете, например, или даже в Новом по какой-то отдельной проблеме, или какого-то уточнения, скажем, да, как отношение к тому или иному явлению. И древнехристианский автор совершенно спокойно мог высказывать в том числе свои стоические взгляды, но надо понимать, что эти взгляды ближе к стоическим, просто их высказывает христианин. Кроме того, в миссионерских целях христиане очень часто говорили на таком небиблейском и философском языке,

0: Но все-таки, если вернуться к светской этике, первое, конечно, что лежит вообще в основе всего, и это даже не этический такой взгляд, но он просто влияет на все остальные уже этические взгляды, это вообще представление о Боге, вот есть он или нет. Почему это важно? Потому что если Бога нет, то мир возник случайно. Если он возник случайно, значит, в нем вообще невозможна никакая обязательная этическая система, кроме той, которая основана на физике. Все остальное просто, ну, то есть физике, химии, биологии, условные инстинкты выживания, там, не знаю, вот в чем-то таком. Все остальное может подвергаться сомнению. Потому что в мире, в котором нет никакого такого внутреннего смысла, да, который Бог вложил при творении, нет никаких задач, которые Бог вложил в мир и в человека при творении, можно сказать, что нет никаких и таких аксиом, на которые можно было, нравственных аксиом, на которые можно было бы опереться, в том числе в представлении о человеке, о его там, сознании, о его свободе и так далее. И мы, кстати, об этом сегодня прекрасно слышим, в том числе в лекциях по такой этике, основанной на нейробиологии, скажем, да, когда авторы прямо говорят, свобода человеческой не существует, все детерминировано, мы просто биомашины. Пожалуйста, эта точка зрения, она вытекает из такого, такого атеистического детерминизма и, в общем, из физики, по большому счету. Хотя, конечно, из биологии, но в глубине все равно просто из физических процессов. Значит, ну и с точки зрения религиозной, если Бог есть, значит, Он сотворил мир с определенной целью, в мире есть смысл, в человеческой жизни есть смысл и так далее. Вот первый базовый тезис, который радикально просто влияет на разные этические подходы. Если сказать уже о более частных таких различающихся вопросах, но тоже методологических, это не вопрос вот там конкретного нравственного поступка пока. Да, первое, конечно, это само по себе представление о нравственном сознании. Вообще, что такое нравственное сознание, откуда оно в человеке берется? С религиозной точки зрения нравственное сознание дано человеку Богом, с атеистической точки зрения, ну вот советские авторы часто писали про общественный договор, про социальное происхождение норм нравственных. Сегодня все больше, конечно же, под влиянием той же биологии, нейробиологии, исследований, там, не знаю, жизни приматов и в целом исследований животного мира говорят о биологическом таком эволюционном происхождении нравственности. Ну, например, известные авторы, тот же Роберт Сапольский, скажем, да, у него есть работа «Биология добра и зла», где он говорит, что добро и зло – это просто категории, которые родились из животного мира, из стремления к выживанию. Или, например, есть известная работа о происхождении нравственной интуиции. «Совесть», она «Совесть о происхождении нравственной интуиции» Патриция Чёрчленд. Вот она тоже говорит о том, что совесть просто родилась из биологического развития и имеет такую эволюционную природу. Несмотря на то, что христианские богословы по-разному могут относиться и относятся к самой идее эволюции, ну, скажем, она может быть атеистической, а может быть вполне атеистической, когда говорят о том, что Бог управлял эволюцией. Так или иначе, мы, конечно, верим, что нравственное сознание дано человеку Богом. Но нас совсем не смущает представление о том, что у животных и у тех же приматов, например, да, которых, ну, скажем, Франц де Валь вот изучает этих карликовых шимпанзе и говорит, вот, посмотрите, у них тоже есть зачатки нравственного поведения. Нас это совсем не смущает, потому что мы понимаем, что тот же Бог, который сотворил человека, прежде этого сотворил животных, и нет ничего удивительного, если Бог вложил в животный мир зачатки нравственного поведения. Другое дело, что грехопадение во многом изменило жизнь мира, и поэтому мы не можем говорить о том, что там, животный мир идеален, в отличие от человеческого. Да, человек был призван распространить рай, в котором как раз была некоторая идиллия, да, был призван распространить рай на всю землю, но это так и не произошло, поэтому никакой абсолютной идиллии в животном мире нет. Но в то же время есть зачатки нравственного поведения. Здесь мы вполне согласны, ничего такого, что поколебало бы христианские представления, здесь не звучит. Конечно, еще один вопрос – это происхождение самих нравственных норм. Потому что с точки зрения светской этики, гуманистической этики, то есть, скажем, здесь как раз уже есть общественный договор, да, есть известный принцип Талиона, зуб за зуб, око за око, такой принцип равного возмездия, который считается основанием нравственных норм в целом всех, да. В итоге сейчас, конечно, мы живем не по принципу Талиона, и тоже, я думаю, под влиянием христианства все это произошло, но так или иначе общество как будто бы придумало себе нормы. Я думаю, что это тоже не противоречит христианскому подходу. Конечно, во-первых, невозможно проверить, общество или не общество придумалось. Вот с нашей точки зрения, да, Бог дал заповеди уже Ною. Например, в иудейской традиции даже существует такое утверждение о 7 заповедях сыновьям Ноя, которые даны сыновьям Ноя, 7 заповедей. Ну, в христианстве нет такого прямого утверждения, что 7 заповедей было дано Ною и его сыновьям. Но так или иначе, если все человечество пошло от них, то попробуй ты докажи, что там как-то общество атеистическое собралось и само сформулировало для себя заповеди. Но даже если это так, мы действительно видим, что светские и гуманистические культуры формулируют для себя свои нормы. Но мы в то же время видим, к чему эти нормы приводят, и видим, насколько они шаткие, видим, насколько они релятивны. Да, вот такой релятивизм в них царит, и они очень относительны. Сегодня удобно одно, завтра другое. Сегодня на пьедестале права человека, а завтра снова какая-нибудь евгеника, да, и что-нибудь похожее на расизм, только уже не фас, а в профиль. Просто по другим основаниям, не по цвету кожи, а по религии или еще почему-нибудь. Да, ну и, конечно же, если говорить, например, о еще одном таком явном методологическом отличии, это представление о грехе и пороке. Если мы посмотрим на учебники по светской этике, мы практически не увидим в них главы «порок». Хотя все признают, что жизнь человечества полна пороков. И здесь это не какая-то там религиозная картина мира особенная, которая, как иногда говорят, вот христианство любит всех обвинять, любит говорить о грехах. Ну, при чем тут это? Когда просто мы видим несовершенство людей, видим жестокость, видим злобу, видим агрессию, видим там несправедливость, несправедливое распределение ресурсов и многое-многое другое. Это и атеист согласится с тем, что жизнь человека полна пороков. Но открываемый учебник по гуманистике, по современный такой светский учебник по этике, и мы практически никогда не видим в нем даже главы о пороке. Мы открываем христианский учебник, мы видим в нем главу «Грех». Если это учебник по аскетике или по нравственному богословию, мы видим в нем учение о грехах, об их развитии, о том, как с ними бороться, о том, как искоренять грех из собственной жизни, что на его место должно прийти. Пожалуйста, да? Ну и, конечно, последним таким, может быть, венцом всех этих рассуждений о разнице светской и религиозной этики, на мой взгляд, является взгляд на смысл жизни. Человеку, который вырос в христианской культуре, кажется очевидным, что без смысла жизни как будто бы невозможно и существовать. И даже так и говорится о том, что человек – существо, которое просто от рождения жаждет смысла, нуждается в смысле жизни. Но современный атеизм говорит, что как такового смысла в жизни нет. Ну, правильно, если нет Бога, который сотворил человека с определенной целью и вложил смысл в его существование, а человек просто возник в результате случайных мутаций и того, что молния ударила в первичный бульон какой-нибудь там, да, или что-нибудь наподобие, естественно, ни о ком смысле речи не идет. А если речь не идет о смысле, дальше тогда И говорится, что бессмысленно не только существование мира, но и самого человека. И ты, в принципе, можешь выдумывать себе те или иные цели, ну, чтобы, так сказать, кое-как провести, или даже не кое-как, а весело и плодотворно провести время на этой земле, но какого-то глобального смысла, который делал бы твою жизнь глубокой, благодаря которому ты видел бы плоды своих трудов не просто там, в будущих поколениях, но в целом для вечности, да и самого понятия вечности даже не существует, да? Ну, вот, пожалуй, вот эти четыре... Ну, стоп, конечно, надо договорить. Да, христианство, в свою очередь, говорит о том, что смысл жизни у человека есть, и во многих, может быть, в большинстве даже, или, скажем, шире, во всех профессиях, которые не связаны с грехом, ты этот смысл жизни можешь исполнять, можешь достигать его. И заключается он в том, чтобы... То есть жизнь как процесс дана нам для того, чтобы мы выбрали Божью сторону, реализовали свою свободу и выбрали Божий взгляд на мир, стали его соработниками в мире. И в конце концов, конечно, вели бы себя так же, как он, то есть любили бы. Смысл жизни, если совсем кратко сформулировать, в любви по образу Божьему. Конечно, атеизм ничего такого предложить не может человеку. Но это вот если говорить кратко о таких методологических различиях гуманистической и религиозной этики. Можно поговорить о частностях, конечно.
1: Ну, о частностях мы поговорим, наверное, уже в следующие разы, потому что частностей много, а время нашего сегодняшнего разговора подходит к концу, но мне кажется, вот те пункты, которые вы перечислили, и закончив этот разговор на смысле жизни, это такой идеальный финал для и сегодняшнего разговора, и для вообще нашего цикла про православное христианство и другие подходы, скажем так, широко. Отец Стефан Дамущи, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Московской духовной академии, был сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное вам, отец Стефан, я вас благодарю за эту беседу. Вас, дорогие слушатели, благодарю, что были в этом часе с нами. Оставайтесь с нами дальше на волнах Радио Вера и до новых встреч. До свидания.
0: Да, спасибо, всего доброго.
2: «Светлый вечер» на Радио Вера.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
2: Сегодня со священником Михаилом Доче будем читать и обсуждать фрагменты из произведения святителя Игнатия Брянчанинова «Христианский пастырь и христианин, художник».
1: Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткани сходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что все силы от тебя и в тебе, и что являешь ты их через чистые каналы. Если камень чист, а человек нечист, не явит ли себя сила Божия через камень скорее, чем через человека? Смехом радости только праведник смеется. Смех грешника – ехидство. Смеется грешник над мощами святыми и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его. Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости Твоей.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Свадебный обычай по мотивам молдавской народной сказки.
2: Жил-был добрый и справедливый царь. Решил он однажды проверить, как живут его подданные. Переоделся в нищенскую одежку, рваную шапку на лоб надвинул, чтобы никто его не узнал, и отправился из своего замка в город. Слышит, в одной усадьбе музыка громко играет, и звучат веселые голоса. За большим столом сидят жених и невеста, и гостей на свадьбу со всей округи собралось, видимо-невидимо. Постучался царь под видом нищего странника в дом, но хозяин его даже на порог не пустил. Вскочил из-за стола, загородил дорогу и спрашивает: «Чего тебе в моем доме надо?» «Да вот, увидел свадьбу и решил пожелать здоровья и благополучия молодым». «Не про тебя эта свадьба», — говорит хозяин. «Уж точно не для такого оборванца, как ты». «А как же старинный благочестивый обычай?» — спросил переодетый царь. «Странник — почетный гость на свадебном пиру. Из дальних мест он приносит в дом благословение и счастье. Иди-ка своей дорогой по добру, по здорову», — рассердился хозяин. «А не то я сейчас на тебя собак спущу». «Тут уж ничего не поделаешь», — вздохнул царь и пошел прочь с барского двора. Вернулся он в свой дворец, переоделся в костюм заморского вельможи, уселся в красивый фаэтон, запряженный двумя породистыми рысаками, и велел кучеру ехать к усадьбе, где гудел свадебный пир. Уж так он на этот раз нарядно разоделся, что залюбуешься. Камзол на нем бархатный, сапоги софьяновые, шапка золотом шитая. Едва увидел хозяин богатый фаэтон, сразу выбежал навстречу знатному гостю. Поклоны чуть не до самой земли отвешивает. Сам помогает вельможе из фаэтона выйти. «Добро пожаловать, дорогой незнакомец! Будьте гостем на свадьбе моей дочери!» Усадил он вельможу за свадебный стол на почетное место и уж не знает, как уважить, как улестить богатого гостя. «Честь-то мне какая, — говорит, — такой важный господин ко мне в дом пожаловал. Ведь по нашему старинному обычаю путник на свадебном пиру приносит в дом счастье». Ну и веселье было в тот день. Все гости ели, пили всласть. Один только незнакомец ничего даже не попробовал. Что ему не подадут, он всякое угощение то к рукаву поднесет, то к вороту, то к подолу своего нарядного камзола. Заметил это хозяин дома, набрался смелости и говорит: «Простите меня, господин, только хочу я спросить, почему вы ничего не едите, не пьете, а все кушанья к вашей красивой одежде подносите? Да ведь в вашем доме так принято. Не человека почитать, а его одежду», — говорит гость. Отвернул он полу своего дорогого кафтана и узнал хозяин того самого нищего странника, которого он недавно прогнал. А когда еще получше пригляделся, то признал в нем переодетого царя. Стыдно стало хозяину, пришлось ему голову склонить, да и повиниться.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Епископ Филофей вступил в управление Великопермской кафедрой в 1471 году после кончины святителя Ионы. В сложное время, когда московское государство окончательно выходило из зависимости от Золотой Орды и расширяло свои владения до Урала, а православие и язычество сталкивались на бескрайних просторах севера. Многие зыряне и вагулы, как называли народы Коми и Манси, хотя и были крещены, но не соблюдали христианские обычаи, не держали постов, не вступали в венчанный брак и даже продолжали почитать идолов. Сохранялась опасность со стороны язычников. Верховный князь вагулов Осыка, когда-то убивший святителя Петерима Пермского, продолжал свои козни. Происходили постоянные столкновения. Епископ Филофей, ранее бывший игуменом Кирилла Белозерского монастыря, в этих условиях выступил как просветитель и миротворец. Он выучил зырянский язык, много проповедовал, заботился об утверждении христианских обычаев среди паствы, строил новые храмы. Его печалило, что многие священнослужители пренебрегают своими обязанностями, не учат зырян вере и снисходительно относятся к языческим обычаям. Не имея возможности посещать все приходы огромной епархии, владыка постоянно рассылал грамоты священникам. «Новокрещенных христиан, — писал епископ Филофей, — учите всяко закону Божию, вере христианской». В 1481 году князь вагулов Осыка разорил город Пакча. При обороне погиб зырянский князь-христианин Михаил. В ходе дальнейших военных действий Осыка был разбит, а многие предводители вагулов взяты в плен. Вместе с тем вагульские князья не желали продолжения войны и искали мира. В этих обстоятельствах владыка Филофей исполнил заповедь «блаженны миротворцы» и выступил посредником. Вместе с сыном Осыки Юмшаном он ездил в Москву к великому князю Ивану Васильевичу и спросил мира и прощения для вагулов, а также освобождения пленников. А в 1485 году в Усть-Выме, кафедральном городе Пермской епархии, заключили мир между московским государством и князьями Хантов и Манси, которые обязались не нападать на пермские земли. Так, благодаря православному епископу, удалось прекратить пожар войны. Были довольны как христиане, так и язычники. И, конечно, авторитет владыки Филофея перед лицом великого князя и московского митрополита еще укрепился, вследствие чего в 1492 году к территории Пермской епархии присоединили Вологду и ее окрестности. Епархиальный центр переместился из Усть-Выме в Вологду. Пермского епископа не раз приглашали в Москву для важных дел. Так, в 1490 году он участвовал в знаменитом церковном соборе, на котором осудили ересь жидовствующих, учение, отрицавшее таинство, иконы и саму церковь православную. А в 1501 году престарелый епископ Филофей удалился на покой в свой родной Кирилло-Белозерский монастырь, в котором и окончил свои дни. Владыка Филофей оставил о себе память как продолжатель дела апостола зырян, святителя Стефана Пермского, которого он очень почитал. Находясь в гуще драматичных событий конца XV века, епископ Филофей показал достойный пример мудрого пастыря и миротворца.
0: Свидетели веры.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Вот здесь начал писать картину. Здесь, ну, это просто пока эскиз. Раненый странник, его поддерживает ангел-хранитель. Они идут в поисках истины, не оборачиваются назад.
0: Иконописец – монах Никита, в миру Георгий Гашев. Картины пишет нечасто. Лишь когда возникает какой-то особенный замысел, как, например, тот, о котором он только что рассказал. Странником на дороге к истине, которую ведет его ангел-хранитель, считает себя и сам художник. Историей своего пути к Богу и к призванию он делится с нами в документальном фильме «Иная реальность». Фрагмент из него только что прозвучал. Ленту об одном из самых известных современных иконописных мастеров сняла режиссер из Петербурга Татьяна Канаева. На 22-м международном кинофестивале «Лучезарный ангел» в 2025 году картина получила приз гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Со сцены фестиваля Татьяна Канаева рассказала, что идея фильма зрела у нее несколько лет, да и сами съемки заняли не один год. Но в результате именно благодаря этому документальная лента стала не просто интервью, а отражением жизненного пути ее героя. Режиссер решил обойтись без закадрового текста и вообще каких-либо авторских комментариев по ходу киноповествования. Иконописец Георгий Гашев, на момент съемок фильма он еще не был монахом, обо всем рассказывает сам. Как во время учебы в Мухинском художественном училище, ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия, этаким советским хиппи, искателем правды и Бога, приехал в Троице-Сергиеву лавру. Там познакомился со знаменитым иконописцем, продолжателем традиции школы Андрея Рублева, архимандритом Зеноном Теодором, и стал его учеником. Отец Зенон открыл Георгию иную реальность – мир иконы. В фильме показан фрагмент из документальной ленты «Храм» 1987 года, в котором сам архимандрит Зенон объясняет предназначение иконы.
2: Во время молитвенного предстояния по-настоящему почувствовать икону и можно. И она создавалась, опять же, только для молитвы, а не для эстетических созерцаний. И церковное пение, и икона, и само богослужение – это все органическое целое.
0: Икона в нашем мире – это отражение другой, высшей реальности. Режиссер Татьяна Канаева выбрала весьма точное название для своего документального фильма. Иную реальность мы ощущаем, когда наблюдаем за иконописцем во время работы, когда видим, с каким благоговением держит он в руке кисть. Мы станем свидетелями рождения иконы. От едва заметного контура на левкасе, особым образом загрунтованной доске, до иконостаса в храме. Иная реальность – это и сама история Георгия Гашева. Послушничество в Псково-Печерском монастыре, возвращение в мир, женитьба, 35 лет служения Богу своим призванием и вновь желание монашеской жизни. Невероятный, иной мир видим мы в глазах героя фильма и во всем его облике, когда он наконец-то делает тот шаг, к которому стремился всю жизнь. Документальная лента Татьяны Канаевой «Иная реальность» звучит как молитва. И завершить рассказ о ней мне хотелось бы словами главного героя.
1: Как отцы пишут, молитва – это любая мысль о Боге. Это не обязательно там что-то конкретно. Просто вот ты пишешь иконы – это тоже молитва, даже если молча.
0: А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Среди псалмов есть те, которые звучат в православных храмах почти каждый день. Такие псалмы – неотъемлемая часть богослужения. И если их выучить наизусть, то, если нет возможности оказаться в храме, можно совершать богослужение суточного круга на ходу или же сидя в машине и таким образом освящать молитвой весь свой день. Один из самых ярких, красивых и возвышенных псалмов такого рода – это псалом 148. Сегодня он звучит в наших храмах два раза – в начале и в конце богослужения утренние. Давайте его послушаем.
2: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних».
3: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». «Хвалите Его все ангелы Его». «Хвалите Его все воинства Его». «Хвалите Его солнце и луна». «Хвалите Его все звезды света». «Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес». «Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя!
2: Людям, приближающимся Ему.
1: Для современного светского сознания только что прозвучавший псалом выглядит, пожалуй, как красивый, но бессмысленный текст. Псалом призывает хвалить Господа, и далее он обращается к тем, кто должен это сделать. В этом перечислении он упоминает и небесные тела, и растения, и животных, и даже огонь со снегом, туманом и бурным ветром. Как понимать эти призывы псалма? Как поэзию или как утраченный современным миром взгляд на окружающую нас реальность? Ответ на эти вопросы заложен в самом псалме. Так, упоминая огонь и град, снег и туман, бурный ветер, псалом говорит, что эти явления природы исполняют слово Его. Его, то есть Бога. Чуть ранее, обращаясь к небесным телам, псалом констатирует, что они сотворены Богом, следовательно, они подчиняются установленному Богом закону. Всматриваясь в окружающий нас мир, мы не можем не заметить его гармонии. Да, случаются природные катаклизмы, но после них природа довольно быстро приходит к состоянию равновесия, если, конечно, в нее не вмешивается человек.

0: Гармония разрушается на многие десятилетия. Потому-то Псалом и призывает нас обратить внимание на материальный мир, как, например, должного отношения к установленному Богом закону.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 24 июля, слушайте рассказ Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Что такое отчизна?». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио

0: в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: В эфире радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькового. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы в Звенигороде. Чудесный подмосковный город. Знаете, он у меня с очень разных сторон открывается, потому что для меня вот Савино-Сторожевский монастырь, храм на городке и сам центр Звенигорода – это каких-то три очень разных места. И действительно, мы вот сегодня, конечно, все посмотреть не сможем, но мы побываем в таком, знаете, может быть, менее очевидном месте для людей, которые там бывают в храме на городке, которые бывают в монастыре. Мы в самом центре Звенигорода сегодня. И чтобы сюда попасть, мы приехали из Москвы на электричке до Звенигорода. И обратите внимание, что это ответвление от основного хода. И от станции Звенигород мы на автобусе, здесь два варианта, 51 или 23, доехали до центра города.
2: И, собственно, мы попали с вами на вот ту автобусную станцию, которая расположена совсем рядом с храмом святого благоверного князя Александра Невского. Сюда же приходят, кстати, автобусы из Москвы. Но я должен вам сказать, что с Алексеем абсолютно согласен. Когда мы говорим о Звенигороде, мы думаем о древней его части, о монастыре или о Кремле, городке, как он сейчас называется. Но на самом деле мы понимаем, что рядом с каждым Кремлем был свой посад. И вот так получилось, что обычные люди, которые обслуживали двор звенигородских князей, они жили на двух посадах. На нижнем посаде, собственно, там, где мы сегодня будем гулять, и на верхнем посаде, который, несмотря на свое название, находился на противоположном берегу реки Москвы. И вот такая очень сложная планировка города, необычная для Подмосковья, она связана, конечно, с уникальным рельефом. Мы знаем, что в основном Подмосковье – это равнины, иногда какие-то холмы к северной части Клинско-Дмитровской гряды, но вот особенный выдающийся рельеф, конечно, это Звенигородский уезд, здесь река Москва и вот эти удивительные холмы. И вот именно поэтому так получилось, что когда к концу XVIII века Московская губерния начинаются перепланировки городов. В 1784 году императрицей Екатерины II был утвержден новый регулярный план города Звенигорода с характерной для эстетики того времени планировкой улиц, которые были разделены кварталы, прямоугольная сетка, которая, собственно, ну, ровное пространство, это, естественно, низина, и поэтому вот именно эта нижняя слобода, нижний посад, она и превращается в такой административный новый центр города с торговой площадью, с административными учреждениями и с новыми храмами. На самом деле план, конечно, не был полностью реализован, потому что вообще изначально предполагалось в городе 4 площади. Надо сказать, что...
1: Это по Екатерининскому плану.
2: По Екатерининскому плану, да. Из них появилась только одна, и та, в общем-то, тоже вряд ли так воспринимается сегодня. Почему Звенигороду было уделено такое большое внимание? Потому что Звенигород – это, мы помним, центр уезда, который по плотности помещичьих усадеб превосходил другие части Подмосковья. Это такое Сен-Жерменское предместье, если угодно. Это вотчины аристократии и титулованной знати, и простого дворянства. Но это действительно в то время даже дорогая земля. И, кстати, это не изменилось и до сих пор. Поэтому уникальный микроклимат Звенигородского уезда, он привлекал людей.
1: Русская Швейцария.
2: Русская Швейцария, да, и так говорили, и сейчас так говорят часто. И вот получается, что как раз мы с вами сейчас находимся около храма святого Александра Невского. И надо сказать, что логика нашего движения в каком-то смысле обратна логике той градостроительной концепции, которую утверждала императрица Екатерина, потому что мы находимся в конце. То есть вот здесь город заканчивался. А заканчивался город чем? Кладбищем.
1: Ну, кстати, он и сейчас практически здесь заканчивается.
2: Ну, историческая
1: его часть, понятно, что там есть еще несколько микрорайонов вниз. Они появились несколько лет назад.
2: К сожалению, вот те новые дома, которые стоят рядом с храмом Александра Невского, они стоят практически на костях, потому что это городское кладбище, которое после закрытия самого храма тоже было в советское время уничтожено. Но храм на кладбище, мимо которого мы с вами сейчас идем, Алексей, это тоже, между прочим, любопытная дань политической культуре конца XIX века, потому что в 1897 году собрание городских уполномоченных решило в память о почившем императоре Александре III построить на кладбище, которое было приписано к Вознесенскому храму, которое мы с вами еще сегодня встретимся, церковь святого благоверного князя Александра Невского. То есть это храм памятный, одновременно кладбищенский, и он был фактически завершен уже к 1901 году, в 1902 году освящен. И этот храм стал одним из самых любимых горожанами. Он долгое время боролся против наступавшего безбожия, и до 1938 года здесь проходили богослужения, это была Тихоновская церковь, настоятель храма, протоиерей отец Николай Розанов, расстрелян на Бутовском полигоне в 1938 году. И после этого храм превратили в женское общежитие, потом перестроили в узел связи, отсюда тянулись телефонные провода по всему городу, а потом уже его возродили в начале 90-х, и сейчас этот храм тоже очень любим жителями Звенигорода, и, собственно, от него, с одной стороны, начинается вот эта Московская улица, по которой мы с вами сейчас совершим небольшую прогулку.
1: Но кстати, если вы, простите, вы вспомнили отца Николая Розанова, то вообще надо сказать, что звенигородских новомучеников немало, их целых 11 человек, и есть соответствующая икона.
2: И большая часть из них лежит на Бутовском полигоне.
1: Да.
2: Но прежде чем мы с вами двинемся вглубь города, если можно так назвать это, потому что, конечно, город очень небольшой.
1: Но эта часть историческая совсем маленькая.
2: Обратим внимание, что в скверике напротив храма стоит симпатичная скульптурная композиция. Она изображает вот как раз тот древний пласт истории Звенигорода, который отсюда, можно сказать, не виден, потому что это все немножко дальше находится, но зато история вспоминается. Здесь князь Юрий Звенигородский, Юрий Дмитриевич Звенигородский, и здесь его духовный наставник, преподобный Савва Звенигородский. Вот мимо этой скульптуры мы с вами сейчас проходим. И еще одно здание, которое ваше внимание уже обратило, внимание Алексея на себя обратило, это возрожденный, восстановленный, отреставрированное здание Манежа.
1: Я был в музее. Тут надо сказать, что Звенигородский Манеж, действительно, его очень хорошо отреставрировали, и теперь это один из филиалов Звенигородского музея-заповедника. Вообще он довольно большой. В него входит и Савино-Сторожевский монастырь, несмотря на то, что он действующий монастырь. Ряд объектов там приписано к музею-заповеднику. И вот, конечно же, сам Манеж, он стал в центре Звенигорода своеобразным вот как раз краеведческим музеем, историко-краеведческим. Мне очень понравилось, что здесь вот вся эта... У нас многие музеи до сих пор, они вот немного в советском стиле. Это неплохо. Наверное, по-научному это неплохо, но время тоже не стоит на месте. И вот здесь, конечно, интерактивная составляющая важна. Вам в стоимость билета, так, по крайней мере, было раньше, входил аудиогид, причем очень неплохо сделанный. На каждом экспонате практически он задерживает ваше внимание. Здесь и прекрасный раздел археологии, здесь и средневековая история Звенигорода. И здесь очень хорошая экспозиция Звенигорода, дачно-усадебная. свадебного. И все это очень подробно расписано. И есть залы еще со сменными экспозициями, с художественными экспозициями. Я, когда был, это был Шишкин, сейчас все это меняется, но я призываю каждый раз в такие музеи заходить.
2: Да, а между тем, это восстановленное здание начала 19 века, то есть это манеж, и вот это сочетание старого и нового действительно мне видится очень привлекательным. Но мы с вами все-таки не будем здесь задерживаться, в само здание заходить сегодня не будем, и двинемся по Московской улице дальше. И обрати внимание, что, в общем-то, особенно с левой стороны сохранилось довольно много очень такой интересной, не то чтобы уникальной, а именно вот рядовой застройки, которая где-то поновлена, где-то приспособлена под нужды современных магазинов, но, безусловно, городские власти уделили большое внимание сохранению вот этой низкоэтажной центральной части города, что важно, на мой взгляд. А вот зато с правой стороны мы прошли совсем с вами недалеко, но такой показался комплекс, я бы сказал, да, это культурный центр, который носит имя известной советской актрисы Любови Орловой. Тут тоже интересно обыгрываются какие-то черты конструктивизма, но это не просто название, действительно, Любовь Орлова связана со Звенигородом, хотя мало кто помнит, что она по происхождению дворянка. Ее отец Петр Федорович Орлов женился на Евгении Николаевне в девичестве Сухотиной, у которой здесь под Звенигородом было имение. И хотя, к сожалению, отец проиграл это имение в карты после...
1: Это известная история.
2: Да, и семья вынуждена была перестать сюда приезжать на летние месяцы, но, конечно, для Любы Орловой это место было очень родным, близким, и, наверное, хорошо, что ее память здесь вековечно, тем более, что здесь и музейная часть в этом комплексе тоже присутствует. И интересно, что здесь, кроме зданий, в основном, конечно, сейчас торговых, офисных, присутствует несколько скверов. Вот один из них с левой стороны сейчас перед нами открывается. Если приглядеться, то в глубине можно увидеть, но мы даже с вами перейдем дорогу сейчас на левую сторону и заглянем в этот небольшой скверик, потому что он любопытный. Прежде всего тем, что есть памятник Чехову, который был открыт в 2010 году в честь 150-летия со дня рождения великого русского писателя. И, вы знаете, и Чехов тоже с Звенигородом связан самым непосредственным образом, потому что здесь, в больнице, он бывал. Его друг Сергей Успенский, земский врач звенигородский, периодически просил Чехова приехать его подменить, потому что сам был вынужден уезжать по каким-то делам. И Антон Павлович Чехов, как врач, проводил приемы здесь, в Звенигородской земской больнице. Кстати, корпус этой больницы сохранился и сейчас объявлен объектом культурного наследия, и местные краеведы борются за его какую-то музеификацию, потому что действительно хорошее здание, которое показывает, как развивалось земское врачебное дело в конце 19-го, начале 20 века. Но, правда, памятник изображает нам Чехова совсем не таким, каким он приезжал в Звенигород. Чехов приезжал сюда молодым человеком и врачом молодым, а перед нами он уже во вторую половину своей жизни такой зрелый человек, ну, наверное, просто потому, что это хрестоматийный образ, который устоялся. И, может быть, поэтому здесь так любили снимать фильмы по Чехову. И вообще здесь любили и любят снимать фильмы вот в этой центральной части, где мы с вами сейчас гуляем. Помните, вот этот, например, переулок, он в фильме «Стрелец неприкаянный» мелькнул, да тут можно практически все советские экранизации чеховской классики и другие фильмы вспомнить, потому что антураж Звенигорода, он очень располагал к вот таким отсылкам в русскую классическую литературу. Но мы идем, и вот впереди уже показался храм, который является на самом деле главным соборным храмом Звенигорода.
1: Это
2: Вознесенский собор. Новый, но на старом месте. Когда-то здесь с довольно давних лет стоял Вознесенский храм. Возможно, он стоял еще со времен Звенигородского удельного княжества, но точно, что с конца XVIII века на месте деревянной церкви Вознесения был построен новый кирпичный храм. Он имел совершенно другую архитектуру, не то, что мы сейчас видим. Может быть, он был довольно заурядный по своему архитектурному облику, хотя на старинных фотографиях хорошо видна очень симпатичная колокольня, которая создавала определенный вид вообще всего этого левого берега реки Москвы. Посмотрите обязательно на репродукции старинных фотографий. Тот храм был уничтожен, и его просто разломали, да, перед этим в алтаре устроили слесарную мастерскую, гараж для автобусов, в конце концов от храма вообще ничего не осталось, и на этом месте был парк, а на центральной части парка возвышался бюст Иосифа Сталина. Вот все это ушло в прошлое, и бюст снесли потом, и сам парк пришел в запустение. И вот уже в 2007 году был восстановлен храм. Но не восстановлен, а построен новый. И, честно говоря, его архитектурное решение кажется мне довольно спорным.
1: Спасибо. Мы с Игорем Горьковым, историком, краеведом, побывали в Звенигороде. И вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
2: Всего доброго. Приезжайте в Звенигород, замечательный древний русский город.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете рассказ Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином». Читает Денис Некрасов.
1: Это было 6-7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Энской губернии в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да и еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно. И только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею, и тут тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились, я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше. Тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась. И мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться. «Вы совсем забыли нас, Петр Петрович?» — сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте, и если мсье Н, она назвала мою фамилию, захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады». Я поклонился. Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчининовой. А имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчининовы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. «Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады». Как-то после обеда в один из праздников мы вспомнили про Волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила 2-3 моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. «Нехорошо, Петр Петрович», — говорила она укоризненно. «Нехорошо. Стыдно». «Правда, Лида, правда», — соглашалась мать. «Нехорошо». «Весь наш уезд находится в руках Балагина», — продолжала Лида, обращаясь ко мне. «Сам он председатель управы, и все должности в уезде раздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович». Младшая сестра Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и как маленькую называли «миссюсь», потому что в детстве она называла так «мисс», свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством, и когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя, это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом. И я близко видел ее слабую неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокет и лаун-теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий, и прислуги говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко, быть может, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но кроме меня, казалось, никто не заметил этого. Когда мы возвратились домой, было темно и тихо. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой», — сказал Белокуров и вздохнул. «Да, прекрасная интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах, как отстал! А все дела, дела!» Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал, какой это тяжелый и ленивый малый. Он когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул и работал так же, как говорил, медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего, — бормотал он, идя рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!» Я стал бывать у Волчининовых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой. Было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. И я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили. Слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом, всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо: «Это для вас неинтересно». Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка. В рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку. И пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной. Она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его, и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их, и что легко быть благодетелем, когда имеешь 2000 десятин. А ее сестра Мисюсь не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось. Например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.
0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином». Читает Денис Некрасов.
1: В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчининовым утром часов в 9. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели, весь день, все лето. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили. И когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо. «Вчера у нас в деревне произошло чудо», — сказала она. «Хромая Пелагея была больна целый год. Никакие доктора и лекарства не помогали. А вчера старуха пошептала, и прошло». «Это не важно», — сказал я. «Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо».
2: «А вам не страшно то, что непонятно?»
1: «Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным. Иначе он не человек, а мышь, которая всего боится». Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком. И она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал «да». Люди бессмертны. Да, нас ожидает вечная жизнь. А она слушала, верила и не требовала доказательств. Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала: «Наша Лида — замечательный человек, не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите...» Женя дотронулась до моего рукава пальцем. «Скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?»
3: «Потому что она не права».
1: Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.
2: «Как это непонятно!» — проговорила она.
1: В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла 2-3 больных, потом с деловым озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин. Ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю. И весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками и стал накрапывать редкий мелкий дождь. Было жарко. Ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.
4: «О, мама», — сказала Женя, целуя у нее руку, — «тебе вредно спать днем?»
1: Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала «Ау, Женя!» или «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся 2-3 дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением и с такой же болтливостью, и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своею особенную жизнью и для матери, и для сестры была такой уже священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте. «Наша Лида — замечательный человек», — говорила часто мать. «Не правда ли?» И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде. «Она замечательный человек», — сказала мать и прибавила в полголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь. «Таких днем с огнем поискать. Хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — все это хорошо. Но зачем крайности? Ведь ей уже 24-й год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет. Замуж нужно». Женя, бледная от чтения, с помятую прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать. «Мамочка, все зависит от воли Божией». И опять погрузилась в чтение. Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и в лаун-теннис. Потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчининовых, я уносил впечатление длинного-длинного праздного дня с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и от того, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно, и что вся эта милая семья близка мне. И в первый раз за все лето мне захотелось писать. «Скажите, отчего вы живете так скучно, так неколоритно?» — спросил я у Белокурова, идя с ним домой. «Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник. Я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга. Но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин, отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?» «Вы забываете, что я люблю другую женщину», — ответил Белокуров. Это он говорил про свою подругу Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. «Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить». Года 3 назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на 10 и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры,
4: и она переставала. Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчининовых. Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами, сказал я. О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь! Белокуров, длинно растягивая «э», заговорил о болезни века пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет. «Дело не в пессимизме и не в оптимизме», — сказал я раздраженно, «а в том, что у 99 из 100 нет ума». Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел. «В Малоземове гостит князь, тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове, но, говорит, мало надежды. И, обратясь ко мне, она сказала: «Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно». Я почувствовал раздражение. «Почему же неинтересно?» — спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует». «Да? Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен». Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила: «Что же нужно? Пейзажи?» «И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно». Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя: «На прошлой неделе умерла от родов Анна. А если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет». «Я имею на этот счет очень определенные убеждения, уверяю вас», — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение». Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. «Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы загородили им все пути к духовной деятельности. Именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей. Не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину». «Я спорить с вами не стану», — сказала Лида, опуская газету. «Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество, и, быть может, во многом ошибаемся. Но мы делаем то, что можем. И мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним. И мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.
2: «Правда, Лида, правда», — сказала мать. В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное. И никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: «Правда, Лида, правда».
4: Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.
2: «Ах, боже мой! Но ведь нужно же делать что-нибудь!» — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.
4: «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда», — сказал я. «Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей корыты в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном искании правды и смысла жизни».
2: «Сделайте же для них ненужным грубый животный труд. Дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусство, а не эти пустяки».
5: «Освободить от труда», — усмехнулась Лида. «Разве это возможно?»
2: «Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы мы все, городские и деревенские жители, все без исключения согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством, на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более 2-3 часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов. Сколько свободного времени у нас остается в конце концов? Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща миром искали бы правды и смысла жизни. И я уверен в этом. Правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти.
4: «Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида. «Вы говорите «наука, наука», а сами отрицаете грамотность.

0: Устраните главную причину — физический труд, и тогда не будет болезней. «Не признаю я науки, которая лечит», — продолжал я возбужденно. «Науки и искусство, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных приходящих нужд. У ученых, писателей и художников кипит работа. По их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся. Между тем, до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным. И все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду. Ничего не нужно. Пусть земля провалится в тартарары. «Мисюська, выйди», — сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие, сказала Лида. Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.
1: Правда, Лида, правда, согласилась мать.
0: Вы угрожаете, что не станете работать, продолжала Лида. Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить. Мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей на свете. И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном.
1: Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.
0: Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой. На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не было видно ни одного огонька. И только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя, неподвижно поджидая меня, чтобы проводить. «В деревне все спят», — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. «И кабачик, и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим». Была грустная августовская ночь. Грустная, потому что уже пахло осенью. Покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.
1: «Мне кажется, вы правы», — сказала она, дрожа от ночной сырости. «Если бы люди все сообща могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все».
0: «Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа». Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.
1: «Спокойной ночи»,

0: — проговорила она, дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода. «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми. И я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас». Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня. За то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал, у нее недюжинный ум. Меня восхищала широта ее воззрений, быть может потому, что она мыслила иначе, чем строгая красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник. Я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее. И я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. «Останьтесь еще минуту», — попросил я. «Умоляю вас». Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его. И в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. «До завтра», — прошептала она и, осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. «Мы не имеем тайн друг от друга. Я должна сейчас рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего. Мама любит вас. Но Лида...» Она побежала к воротам. «Прощайте!» — крикнула она. И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой. Да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила. Милый, наивный старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина, глядел на меня как глазами и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для лаун-теннис в темноте под старым вязом и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет. Потом покойный зеленый, эту лампу накрыли абажуром. Задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собою. Довольства, что сумел увлечься и полюбить. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя. Прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя, или донесется ее голос из комнат. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды. «Вороний где-то... Бог?» — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. «Бог послал кусочек сыру». Вороне. Где-то. Кто там? Окликнула она вдруг, услышав мои шаги. Это я. А? Простите, я не могу сейчас выйти к вам. Я занимаюсь с Дашей. Екатерина Павловна в саду? Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу. Добавила она, помолчав. В Вороне? Где-то? Бог послал кусочек сыру. Написала? Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню. А до меня доносилось. Кусочек сыру. В Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. И я ушел из усадьбы той уже дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами», — прочел я. «Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем». Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке, и когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчининовых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. И лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я влюбленный возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, и минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся. Мисюсь, где ты?
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином». Читал Денис Некрасов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Что такое отчизна?» Читает Владимир Солдатов.
1: Отчизна, отечество – это родная земля наша, где отцы и деды жили и умирали, где родились и сами мы живем и хотим умереть. Она земля отцов наших, и за это зовут ее отчизною, отечеством. Мы родились на ней, и за это зовем ее родною землею, родиною. Кому ж не люба земля отцов и дедов? Кому не мила родная земля? Кто не постоит за родину свою, за землю русскую, которую завещали нам в духовной своей деды и прадеды наши, а мы завещать должны детям и внукам своим, чтобы было им где жить и тужить, веселиться и радоваться, а подчас и поплакать, коли лиха беда одолеет, да утешится. Разве жить им на чужой земле, в паденщиках у чужого народа, и как придет последний час кости положить на чужбине? Земля русская, отечество наше, обширнее и сильнее других земель. Гордись тем и величайся, что родился ты русским, что Господь сподобил тебя быть ратником, воином русской земли. Нужды и туги везде на белом свете много, и у тебя также не без того. Надейся на Бога, на царя своего и на справедливое начальство, и правдивая служба твоя не пропадет. Царство русское велико. От Финского моря до Черного будет слишком 1500 верст, от Белого моря до Каспийского без малого 2500, а в длину от Польши до самого конца Сибири будет более 12 тысяч верст. В России более 60 губерний и областей, а иная губерния более целой немецкой либо французской земли. Народу у белого царя всего более русского. А есть, кроме того, много народов других, которые говорят нерусским языком и исповедуют иную веру. Так, например, есть христиане неправославные, поляки, армяне, грузины, латыши, чуть или финны, попросту чухны. Есть мусульманские народы – татары, башкиры, киргиз-кайсаки и много сибирских и кавказских племен. Есть еще и кумирники, идолопоклонники – калмыки, буряты, самоеды, ватики, черемисы, чуваши, много других. Многие из кумирников этих приняли ныне уже православную веру. Хотя на это всякому дана своя воля, а принуждать никого не принуждают – потому что каждый из нас будет за то, во что веровал, ответ держать Отцу Небесному. Все эти губернии, области и народы разноязычные составляют русскую землю. Всех их бережет царь русский в деснице своей, а потому все подданные белого царя должны стоять друг за друга, за землю, за родину свою и за своего государя, как односемьяне стоят за избу свою, за наживное добро, за себя и за старшего в семье, за отца либо деда. Поколе все дружно стоят заодно, никто их не осилит, никто не обидит. А вместе стоять всем заодно без головы нельзя. Сказано слово, и песня без запевала не поется, а дело без головы и подавно не спорится. Вот для чего Бог дал нам одного царя-государя, чтобы все мы держались за него на земле, как за Бога на небеси. Царь любит землю русскую более, нежели кто-либо из нас. Ему дал Бог пресветлый ум разум царский, а царь избрал себе хороших, умных и достойных советников и помощников. Через них он управляет нами, а мы, любя государя и родину свою, повинуемся без оглядки начальникам, которые поставлены от государя. Без этого не было бы ни толку, ни ладу, не было бы земле русской благоденствия и долголетия, и не было бы добра нам самим. Например, кто постарше из вас, сам помнит 812 год, а кто помоложе чей, слышал о нем от старших. В те поры император французский подчинил себе всех королей. Собрал рать несметную не только из своей французской земли, а еще из всех земель ему подвластных, и словно туча грозная налетел на православную землю нашу, на русское царство. Хотел попрать ее и стоптать копытами, и спалить пожарами, размести хвостом конским родные наши пепелища. Велика была сила вражеская. Кому бы устоять супротив нее? Ни ты, ни я, ни третий какой-либо сам десят, либо сам сот не совладал бы с одним полком Наполеона, не отстоял бы ни одной деревушки русской. Погибло бы царство православное. Разогнали бы на все четыре стороны нас с родной земли и закабалили б нас французы в оброк вековечный. Что ж, страшен черт, да милостив Бог. Был и о ту пору, как ныне, один государь земли русской. Держал разум, силу и правду в единодержавной деснице своей. Сказал: «Не положу из рук меча булатного, доколе еще хотя один неприятель будет на земле русской». И за словом царским стар и мало поясались острыми саблями, ухватились за копье ратное. Все сошлись в одну кучу, словно на пожар великий. Все слушались слова одного, шли вперед, когда царь приказал заманить незваных гостей в ловушку настороженную. Стояли дружно, где приказано было отстаивать. И куда девалась сила сильная? Гроза грозная, куда девалась рать несметная вражеская? Нет ее, погибла. Господь попустил сгинуть ей дотла, а царя нашего возвеличил и прославил. Указал ему идти до самой столицы вражеской, освободить все земли и государства от полона и оброка и изгнать самозванца, который был не царской крови, и возвести на престол французский законного их государя. Кто же мог собрать войско русское со всех концов царства? Кто мог велеть ему идти на врага, кроме царя русского? Кто мог повести войско это на врага и указать ему, где и как бить неприятеля, куда обходить, откуда зайти и куда ударить? Кто, кроме великого славного полководца, которого государь избрал и подчинил ему все русское войско? И ведомо, что никто. Сказано слово: мужик умен, да мир дурак. Сколько голов, столько умов. Каждый городит свое, а в одну думу в один разум не сойдутся. На постое, по избам, бери солдат, как кур, поодиночке. А дай им сойтись вместе, выстроиться, выровняться, вскинуть от ноги. Бросить глаза налево на генерала своего, так на стену полезут и любую крепость штыком размечут. Каплю воды девчонка тряпицей по столу разотрет, а капля камень долбит. И море, которому нет конца во всех подзорных трубах, слилось из таких же капель. Без капли нет моря, что рубля без копейки, что силы царской, войска грозного без солдата. Славное и памятное было время, ребята. Этот 12-й год. Велик бог русский. Силен штык и крепка грудь русская. Снослив и стоек солдат русский. И долго, долго силою и правдою красоваться будет земля русская из конца в конец под защитою русского царя да русского солдата. Отстаивай, ребята, родину свою, отчизну. Это зыбка твоя, колыбель и могила твоя. Это дом и домовина. Хлеб насущный, вода животворная. Русская земля тебе отец и мать. Она же тебе церковь православная, она и престол царский. Она житье отцов и дедов твоих. Она же мир и приют детям твоим и всем добрым русским людям, всем православным потомкам нашим, доколе труба громозвучная, последняя, не позовет всех нас из земли на суд Божий, где будем ответ держать за дела наши, где воздастся нам по делам и помышлениям нашим, где каждого из нас спросят, так ли ты жил, как вера твоя повелевает, клал ли ты душу за царя и родину свою, как велит долг и совесть и присяга твоя. Отечество тебе колыбель и могила. Не отрекайся от земли русской, да не отречется от тебя Господь. Держись дружно, камень под ноги топчут, а из каменьев твердыни кладут. Одна головня в печи гаснет, а две и в чистом поле дымятся.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Что такое отчизна?» Читал Владимир Солдатов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: «Прихожу я к тебе за искренним советом. Душа моя с детства объята любовью к изящному. Я чувствовал, как она воспевала какую-то дивную песнь кому-то великому, чему-то высокому, воспевала неопределительно для меня самого. Я предался изучению художеств, посвятил им всю жизнь мою. Как видишь, я уже достиг зрелых лет, но не достиг своей цели. Это высокое, пред которым благоговело мое сердце, кого оно воспевало, еще вдали от меня». Сердце мое продолжает видеть его как бы за призрачным облаком или прозрачную завесу, продолжает таинственно для самого меня воспевать его. Я начинаю понимать, что тогда только удовлетворится мое сердце, когда его предметом соделается Бог. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона иерей Михаил Дочия, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая. Батюшка, благословите, добрый вечер.
2: Божьего благословения. Здравствуйте, дорогой отец Игорь.
1: Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы с отцом Михаилом договорились почитать и обсудить такое небольшое произведение святителя Игнатия Брянчанинова, которое называется «Христианский пастырь и христианин-художник». Вот тот фрагмент, который мы с вами уже слышали, дорогие друзья, это самое начало этого произведения, это слова художника, который пришел к христианскому пастырю. Здесь, конечно, я думаю, что вот многие из нас узнают эту ситуацию, это касается... В общем, любого, наверное, человека, что человек чувствует что-то высокое или кого-то, вот, к кому ему хотелось бы устремиться, чему ему хотелось бы послужить, но очень трудно иногда бывает понять, что же это или кто это, и пока человек вот не найдет, собственно говоря, Бога, не встретится с ним так или иначе, вот всегда есть это ощущение какой-то вот пустоты, такой вот тянущей пустоты внутри. И это касается, оказывается, и художника, и творчества тоже. Да, батюшка, вот об этом ведь речь.
2: Да, я думаю, абсолютно так. Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогой отец Игорь. На самом деле, так, пользуясь случаем, хотелось прям низкий поклон вам выразить, большое спасибо за как бы вот такой разбор святых отцов, да, это все-таки вот такое наше сокровище, но, к сожалению, часто мы сидим на этом сокровище, как на сундуке, хотя этот сундук надо открывать и этими сокровищами пользоваться. Угу. Вот спасибо вам, да, что мы берем святителя Игнатия как такое сокровище русского богословия.
1: Но идея-то была ваша, так что спасибо вам.
2: Может быть, вот небольшую такую историческую подоплеку, если позволите, вот к этому рассказу, «Христианский пастырь и христианин-художник». Это произведение написано святителем Игнатием в 1851 году по такой прям настойчивой просьбе Михаила Ивановича Глинки, великого русского композитора, который буквально был вдохновлен такими своими беседами со святителем Игнатием. Он видел вот процесс, как святитель Игнатий в пору своего архимандритства в Сергиевой лавре в Петербурге, как он выстраивал в обители богослужебное песнопение, какие советы он давал вот монахам певчим. И вот Глинку поразил этот процесс. И, конечно, вот свое вот это общение со святителем Игнатием, свое какое-то вопрошание к пастырю. И уже вот после этих бесед Глинка попросил святителя Игнатия вот изложить это на бумагу. А святитель Игнатий как бы сам такой поэтичный. Он поэтичный, и, надо сказать, он такой диалогичный. вот это произведение, оно выстроено...
1: Как диалог.
2: Как диалог, угу. Да, художника и пастыря. И святитель Игнатий ведь часто в своих произведениях вообще использует этот прием диалога.
1: Да.
2: Вот.
1: Ну вот мы можем как раз продолжить тогда чтение и ответ пастыря.
2: «Точно один Бог, предмет, могущий удовлетворить духовному стремлению человека. Так мы созданы, и для этого созданы. Человеку дано смотреть на Творца своего и видеть его сквозь всю природу, как бы сквозь стекло. Человеку дано смотреть на него и видеть его в самом себе, как бы в зеркале. Когда человек смотрит на Бога сквозь природу, то познает его неизмеримую силу и мудрость. Чем больше человек приучается к такому зрению, тем больше Бог представляется ему величественным, а природа утрачивает пред ним свое великолепие, как проводник и только чудного зрения».
1: Это, конечно, требует какого-то такого вот опыта духовной жизни в том, чтобы, глядя на природу, видеть за ней Бога. Вот на самом деле про себя так думаешь, что вот, ну, может быть, несколько лет только, глядя на природу, вообще на какую-то красоту мира, ты начинаешь понимать, что за этой красотой абсолютно точно стоит кто-то, стоит Творец, что красота, она не может быть вот сама по себе.
2: Без автора.
1: Да.
2: Да, у нее есть автор. Да, но, конечно, мы люди мегаполиса, и все-таки
1: природу вообще не видим.
2: Да. Речь идет не о мегаполисе, а все-таки о природе, о горах, о морях, о реках, о всей этой красоте, которая по-особенному раскрывается и в нашей русской земле.
1: Но при этом вот мне вспоминается, что есть вот разные такие доказательства бытия Божия, да, и вот одно из этих доказательств, это как раз доказательство от красоты, я помню, вот когда еще учился тоже в университете, нам рассказывали, что это на самом деле одно из самых убедительных доказательств бытия Божия, доказательство от красоты мира. Красота, она, как бы сказать, но она не может быть, опять же, случайной.
2: Вот эта мысль вот в самом начале этого отрывка: «Точно один Бог, предмет, могущий удовлетворить духовному стремлению человека. Так мы созданы и для этого созданы». Вот мне сразу вспоминаются слова блаженного Августина, которые вы также разбираете. Помните, почти в самом начале исповеди он говорит:
1: «Для себя
2: весь мир ты создал для человека,
1: да.
2: И только сердце человеческое создал для себя. И не знает покоя душа наша, пока не успокоится в тебе». То есть человек может найти свое успокоение только в Боге, успокоиться в Боге, да, насытиться Богом, как бы наполнить себя только Богом. Если это речь идет о его таланте, да, вот как раз как бы чему посвящено произведение, таланту, то это посвящение этого таланта Богу. Этот талант он может раскрыть в Боге. Да, в том, кто ему этот талант дал.
1: То есть талант – это в том числе способ послужить Богу, можно так сказать.
2: Абсолютно точно.
1: Прославить Бога. Да. Прославить, наверное.
2: Так точно.
1: Да. Продолжаем читать. Напоминаем, что читаем мы сегодня святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение «Христианский пастырь и христианин-художник». Продолжает говорить пастырь. «От зрения Бога в нас самих мы достигаем еще больших результатов. Когда человек увидит в себе Бога, тогда зритель и зримое сливаются воедино. Человек, прежде казавшийся самому себе самостоятельным существом, познает, что он создание, что он существо вполне страдательное, что он сосуд, храм для другого истинно существа». Таково наше назначение. Его открывает нам христианская вера, а потом и самый опыт единогласным свидетельством ума, сердца, души и тела. Но прежде этого опыта другой опыт свидетельствует о том же. Ни созерцание природы, ни созерцание самих себя не может удовлетворить требования нашего духа, с чем должно быть сопряжено величайшее постоянное блаженство. Для полного блаженства необходимо уму быть без мысли, то есть превыше всякой мысли, и сердцу без желания, то есть превыше всякого желания. не могут привести человека в это состояние и усвоить ему это состояние ни созерцания природы самой по себе, ни человека самого по себе. Тем более это невозможно, что в обоих предметах очень перемешано добро со злом, а блаженство не терпит ни малейшей примеси зла. Оно – наслаждение цельным добром. Вот как непросто, конечно, пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Не знаю, вот на слух, насколько легко нашим слушателям воспринять эти мысли. Но, в общем, он говорит о том, что вот ни созерцание природы, ни созерцание там как-то своей души, да, или другого человека, они не могут нас вполне удовлетворить, и что мы, человеку всегда свойственно стремиться к большему, то есть к самому Богу. Но, конечно, тут возникает сразу вопрос такой, насколько это вообще для человека возможно, вот так вот минуя там природу, да, минуя какую-то вот такую земную реальность, вот увидеть, встретиться с Богом. Это все-таки какие-то такие вот эпизоды очень уникальные, как вот история обращения апостола Павла, да, или... То есть, но это не каждый день происходит, увидеть Бога. Ничего себе задача.
2: Да. В этом отрывке еще такая мысль о том, что вот с чего начинается, да, вот с покаяния, с осознания своей ограниченности.
1: Ну да.
2: Все-таки ты как бы сосуд, которым, которым нужно наполниться. И на самом деле ведь вообще в христианской жизни, ну, это очень важный шаг. С этого начинаются заповеди блаженства. Блаженны нищие духом.
1: Угу.
2: Вот когда я все-таки не я сам, во мне все, как, какое-то такое вот чувство самодостаточности, в чем на самом деле человек ослепленно живет, да, в чувстве самодостаточности, что он вполне и сам. Вот когда он все-таки вот отходит от этого и дает место Богу, что все-таки не я сам, а Господь во мне. Да, и с этого, да, начинаются заповеди блаженства, блаженны нищие духом. То есть кто такой нищий духом? Это тот, кто понимает, что в нем нету, что, который может вот взыскать, да, то, чем он может наполниться, Бога. И на самом деле ведь в творчестве тоже, да, вот все эти вот творческие кризисы, да, творческое выгорание, когда нету источника, когда ты думаешь, что источник только в тебе, и вот все силы в тебе. Но есть более, более глубокий источник, бесконечный источник, да, в том числе для твоего творчества. Это Господь.
1: А ведь под творчеством здесь, наверное, можно иметь в виду не только творчество, там, художественное, скажем, но почти что любую такую, любой труд, который человек на себя берет, да, любую работу, любое дело, за которое человек отвечает, это тоже ведь в каком-то смысле творчество, потому что человек может либо сам решать, как ему вот подойти к этому делу, как его исполнить, либо он может себя как раз рассматривать как, ну, как инструмент в руках Божиих. Вот тоже такой образ, инструмент. То есть это на самом деле касается не только вот художников, скажем, да, или музыкантов.
2: Бочка, ну, мне кажется, вообще вот человек как образ Божий, которому в природе которого, да, творчество, одно из проявлений образа Божьего, оно может быть применимо во всем, за что бы он ни брался. Хоть он строитель, хоть он выкладывает плитку. Но к
1: хоть
2: этой
1: он
2: плитке...
1: детей воспитывает.
2: Ну, батюшка, воспитание детей – сложнейший творческий процесс.
1: Да.
0: Почитаем святых отцов.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что эта программа «Почитаем святых отцов». Ровно этим мы занимаемся сегодня с дорогим отцом Михаилом Доче, клириком храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. Я диакон Игорь Цуканов. Мы сегодня читаем святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение «Христианский пастырь и христианин-художник». И продолжаем это делать.
2: Люди, одаренные по природе талантом, не понимают, для чего им дан дар, и некому объяснить им это. Зло в природе, особливо в человеке, так замаскировано, что болезненное наслаждение им очаровывает юного художника, и он предается лжи, прикрытой личиною истинного со всею горячностью сердца. Когда уже истощаются силы и души, и тело, тогда приходит разочарование. Большая часть талантов стремились изобразить в роскоши страсти человеческие. Изображено певцами, изображено живописцами, изображено музыкою зло во всевозможном разнообразии. Талант человеческий во всей своей силе и несчастной красоте развился в изображении зла. В изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут. Такая интересная мысль, да, Мочка?
1: Ну, это вот прямо в точку, конечно, сказано, потому что... Во-первых, действительно, как ты всегда замечаешь, что положительные герои, они, ну и в книгах, и в фильмах зачастую, они очень неубедительные, они такие ходульные. А вот такая красота художественная, она очень, действительно очень часто связана с каким-то вот изображением порока, и в ней есть что-то такое, тяготение какое-то, вот какое-то такое сладостное тяготение к чему-то вот нехорошему. Это вот, ну, действительно ведь так.
2: Падшая человеческая природа, удобопреклонность человека ко греху. И, конечно, вот все это влияет на то, что такой интересный факт, вот, например, актеры признаются в том, что играть такого отрицательного персонажа гораздо легче показать страсти, гораздо легче показать вот какую-то злобу, чем играть какого-то действительно хорошего человека, доброго человека, уж тем более святого человека. Вот показать праведность очень тяжело.
1: Она не яркая.
2: Знаете, так вот интересно, замечательный английский писатель Клайв Льюис, вот помните, у него есть такое произведение «Записки Баламута». Вот, на мой взгляд, замечательное произведение. В сюжете произведения такой матерый бес Баламут руководит своим племянником и пишет ему письма о том, как бы искушать людей, как их вот держать на стороне зла. Вот после того, как Клайв Льюис написал это произведение, он задумал написать похожее, но с другой стороны, со стороны ангелов. То есть такое наставление, может быть, верхних чинов ангелов ангелам-хранителям, да, как вот руководствовать людьми. И у него не получилось это сделать. Угу. То есть написать про страсти гораздо проще, чем про добродетели.
1: Ну вот, кстати, это такой интересный вопрос, ведь вот мы все крещённые люди в большинстве своем, и мы так вроде бы знаем, что в крещении мы избавляемся от вот этого вот первородного греха, то есть как раз, который проявляется как раз в тяготении к человека, к дурному, к греху. Но, тем не менее, получается, что вот это тяготение, оно в человеке-то остается. И действительно, вот, ну, очень трудно изобразить добродетель, да, гораздо легче изобразить порок. Трудно поступить по совести, да, даже не по совести, а вот по Евангелию, по заповеди. Гораздо легче как-то вот, ну, в горочку всегда легче. Вот это вот до сих пор, на самом деле, не очень понятно, почему так происходит, если в крещении все-таки вот это вот устраняется наша, вот эта вот удобопреклонность ко злу, как там, батюшка, святые отцы говорят.
2: Мы же не можем сказать, что она абсолютно удаляется. Да, мы все-таки получаем такой зачаток и получаем такую возможность постепенного, да, постепенного преображения в Боге, постепенного все-таки вот в человеке добро и зло, оно настолько глубоко переплетено, что нам нужна целая жизнь.
1: Борьба все равно нужна.
2: Борьба и целую жизнь посвятить на то, чтобы потихонечку этот клубочек распутывать. Да, точнее, Господь его распутывает.
1: Да.
2: Тут еще хочется сказать, на самом деле, может быть, такую вообще особенность святителя Игнатия, ведь он живет в очень непростой период для России, для русского общества, для церковного общества. Это прям такие процессы, вот, которые он с такой болью наблюдал, это подмены, и вот надо сказать, что святитель Игнатий очень чутко видит вообще вот подмены. Подмены своего времени. И это касается как бы и духовной жизни. Это такое пристрастие людей вот к западной литературе, к западной мистике. Появляются масонские ложи. И вот он подчеркивает подмену в духовной жизни, как святоотеческое наследие и святоотеческое богословие подменяется западным богословием, католическим. Он наблюдает подмену в живописи, он видит, как традицию и написания иконы подменяют таким живописными картинами, написанными с натурщиц. Он отмечает подмену в богослужебном песнопении, то есть богослужебное песнопение, которое должно настраивать тебя на молитву, которое должно помогать тебе молиться, оно подменяется таким оперным пением.
1: Угу.
2: Вот, живопись. И он все это подмечает, он все это говорит, и у него вот за все это болит. И вот тут такой момент, вот знаете, даже вот в живописи, вот написание картин, вот художник, который, ну, опытно, как бы в духовной жизни не знает, как ведет себя, как вот в какую позу может стать как бы праведник, он его изображает как бы через вот призму своей страстности. И святитель Игнатий прям подчеркивает это, что вот праведник вот так не встанет. Как праведность, она не отобразится вот так на лице. Как бы это все страсти. Вот такой интересный момент.
1: Да, но еще замечательно, конечно, совершенно, что тот художник, которого выводит с образа, очевидно, Михаила Ивановича Глинки, да, выводит в своем произведении святитель Игнатий Брянчанинов, этот художник, он чувствует, что что-то не то.
2: Ага.
1: Вот он,
2: да.
1: Потому что творческому человеку на самом деле довольно сложно иногда остановиться, да, и где-то вот усомниться, а точно ли я делаю то, точно ли я иду в правильном направлении, потому что, ну, опять же, вот эта стихия страстей, она человека, в общем, увлекает, и человеку иногда очень нравится в этой стихии как бы вот двигаться, не хочется из нее выбираться. А здесь вот человек, причем, опять же, вот это реальный человек, это конкретное лицо, вот он чувствует, что... Причем это Глинка, то есть Глинка, которого, ну, казалось бы, уж там заподозрить в каком-то увлечении какими-то такими вот страстными или совсем уж, ну, такими антихристианскими искусствами, ну, все-таки сложно. Вот он чувствует, что вот нужно как-то немножко поменять вектор.
2: Вот в этом отрывке, вот когда уже истощается силы и души, и тела, тогда приходит разочарование.
1: Да-да.
2: Да, ну действительно, когда как бы твое упование только на тебе, и у тебя только свой ресурс человеческий, человеческий ресурс...
1: Неизбежно заканчивается.
2: Очень ограничен, тем более в творчестве. Тем более у творческих людей, у таких тонких людей. Вот. И тут, конечно, вот...
1: То есть есть механизм, с помощью которого Господь показывает, что нужно остановиться и немножко подумать и оглядеться.
2: Да.
1: Продолжаем читать святителя Игнатия. Художник задает вопрос. «Я хочу знать, какое средство может доставить художнику изображать добродетель и святость в их собственном неподдельном характере?» Ответ пастыря. «Прекрасно уподоблено Евангелием человеческое сердце сокровищница, из которой можно вынимать только то, что в ней находится. Истинный талант, познав, что существенно изящное, один Бог, должен извергнуть из сердца все страсти, устранить из ума всякое лжеучение, стяжать для ума евангельский образ мыслей, а для сердца – евангельские ощущения». Первое дается изучением евангельских заповедей, а второе – исполнением их на самом деле. Плоды дел, то есть ощущения, последующие за делами, складываются в сердечную сокровищницу человека и составляют его вечное достояние. Когда усвоится таланту евангельский характер, а это сначала сопряжено с трудом и внутреннюю борьбою, тогда художник озаряется вдохновением свыше. Тогда только он может говорить свято, петь свято, живописать свято. Ну, вот мне кажется, здесь, конечно, святитель Игнатий говорит о таких вещах, которые большинству из нас, вот надо так честно признаться, не очень ясны и понятны, потому что вот таких вот художников, которые бы, ну, художников в широком смысле слова, которые бы проникнулись евангельским духом вот до конца, и это бы дало им вдохновение и вдохновило бы их, ну, сходу так вот, ну, сложно, вот, ну, может быть, Достоевский, может быть, я даже не знаю, вот, все-таки мало таких примеров.
2: У меня сразу в голове Александр Сергеевич Пушкин, да, его постепенно вот этот приход к вере и последнее свое произведение «Капитанскую дочку» это пишет уже совершенно другой Пушкин. Это пишет,
1: ну, да,
2: Пушкин глубокой веры, глубокой православной веры. А потом мы знаем из свидетельства священника, какое было у него покаяние перед смертью, какая у него исповедь была перед смертью.
1: Угу.
2: Священник говорил, что я бы хотел вот так вот покаяться перед смертью.
1: Но бывают и другие примеры. Я просто думаю вот про Гоголя, например. Угу. Гоголь, который тоже так очень серьезно относился к Евангелию, к церковной жизни, но у него как раз как будто бы это привело к, наоборот, к какому-то такому истощанию его таланта и вдохновения.
2: Интересно, что вот у Гоголя есть произведение, произведение называется «Портрет»,
1: да,
2: где как раз вот эта тема очень, очень так ярко поднимается, вот эта тема соавторства, да, и одно дело, вот твое творчество вот только вот твоими силами, и другое дело творчество, когда ты живешь в реальном общении с Богом, в живом богообщении.
1: Но это непростая такая история в том смысле, что мне кажется, немало. Сейчас вот сходу не могу вспомнить, но мне кажется, это нередкий случай, когда человек, приходя к вере в какой-то серьезный, он на самом деле перестает заниматься творчеством. Может быть, потому что он чувствует, что в его творчестве было слишком много вот той самой страстной стихии, и ему как-то вот сложно переплавить ее во что-то другое, и он просто отказывается вовсе от творчества. Были, мне кажется, такие примеры. Бывает очень по-разному. Это, конечно, не какая-то вот такая единая для всех схема.
2: Наверное, еще как-то вот в этом отрывке важно сказать, да, что святитель Игнатий говорит о таком о твоем реальном богообщении. То есть, когда ты действительно открываешь для себя этот источник, uh-huh. как бы, и как он открывается, да, через евангельский образ мысли и жизнь по Евангелию, да, когда это не просто слова, а это когда, а когда это твоя жизнь. Через церковные таинства, да, через причастие и через вот какую-то духовную жизнь. Вот. И тогда действительно вот, вот этот твой инструмент, инструмент в творчестве, он начинает играть другими красками. Ведь что такое на самом деле, вот, да, вот даже сказать, православное творчество? Там православное творчество – это ведь не про вот, там, кино, например, про там, церковь, про богослужение. Это ведь да, наполнение человека, и чем бы он ни занимался, это наполнение, оно будет как бы изливаться из этого uh-huh. творчества. Вот если он наполнен, если как вот в этом отрывке написано, если сердце наполнено любовью ко Христу, эта любовь будет просачиваться через его творчество, что бы он ни снимал, или что бы он ни рисовал, и что бы он ни пел.
1: Да. Почитаем святых отцов на Радио Вера. Дорогие друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что, возможно, присоединился. Сегодня мы вместе с дорогим отцом Михаилом Доче, клириком храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, изучаем святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение «Христианский пастырь и христианин-художник». И продолжим делать это через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. У микрофона иерей Михаил Доче, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. Отец Михаил, добрый вечер еще раз.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня предмет нашего интереса – это произведение «Христианский пастырь и христианин-художник» святителя Игнатия Брянчанинова. Ну вот, давайте прямо продолжим читать его.
2: Прям секунду, вот мы затронули в разговоре Николая Васильевича Гоголя.
1: Да-да.
2: И знаете, так интересно, вот у Гоголя ведь есть произведение, которое посвящено богослужению.
1: Да, «Божественные литургии»,
2: записки о «Божественной литургии». И святитель Игнатий критиковал это произведение. И святитель Игнатий вообще так очень непросто относился к тому, как, когда, например, там, писатель начинает там, писать там, о богословии или о богослужении. Такой.
1: Ну, потому что это слишком, да. Слишком в лоб, да? Да. Слишком, то есть ты да. как бы не в свою да. стезю, что да. ли?
2: Получается, не два, не полтора.
1: Да, не два, не полтора.
2: Как у с Львом Толстым получилось, да? Талантливейший писатель. Угу. Вот, вот великий писатель. Но когда он начинает богословствовать, вот это, конечно, катастрофа.
1: Ну,
2: и не только для него.
1: Да. Да, но здесь, то есть, просто нужно еще раз сказать, что христианское творчество – это совсем не обязательно творчество, впрямую говорящее о христианстве, впрямую говорящее о, там, о церкви, о каких-то духовных предметах. Вот то, чем мы закончили предыдущие полчаса, да, отец Михаил, вы сказали, что это, может быть, абсолютно любой предмет, но, говоря об этом предмете, человек, вот...
2: если он наполнен.
1: Если он наполнен, ну, Духом Святым, да. в общем.
2: Это будет просачиваться через его творчество.
1: Да.
2: О самом теле нашем мы можем тогда только иметь правильное понятие, когда оно очистится от греха и будет проникнуто благодатью. Изменения тела не ограничиваются и не оканчиваются одной земной жизнью. Оно с зачатия своего до разлучения смертью непрестанно изменяется. Оно должно еще окончательно измениться воскресением и посредством его вступить в неизменяющийся мир или вечного духовного блаженства, если только сделалось к нему способным, или вечной смерти, если оно во время земной жизни подчинилось греху. Чтобы мыслить, чувствовать и выражаться духовно, надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому телу.
1: Речь идет о том, что это же применительно тоже к художнику все говорится. То есть я просто пытаюсь понять, почему для святителя Игнатия важно здесь говорить о вот об этой телесной составляющей. Ну, наверное, потому что в творчестве она достаточно, достаточно большое значение имеет.
2: Тут же вот до этого был вопрос. Я хочу знать, какое средство может доставить художнику изображать добродетель и святость в их собственном неподдельном характере. Да, то есть, наверное, ты это можешь изобразить, ты это можешь как бы показать, только когда это есть в тебе.
1: И на всех уровнях.
2: На всех уровнях. На уровне души, тела. Святитель Игнатий

0: в общем, тоже, потому что... Ну, вот дальше святитель Игнатий как раз будет более подробно говорить о музыке здесь. Но тоже, в общем, он говорит, что музыка тоже может быть очень, в некотором смысле, очень телесной, очень такой материальной. Это тоже иногда бывает очень заметно.
1: Вот, отец Игорь, знаете, вот эти отрывки, вот когда мы читаем, вот мне прям, вот у меня прям вот в голове, вот как святитель Игнатий пытается вот прокричать, что вот должно быть живое, реальное богообщение. То есть реальное богообщение, которое тебя меняет. Не просто какие-то твои мысли о вере, твои какие-то мысли о Боге, а твоя живая жизнь с Ним, которая возможна только в духовном опыте.
0: Угу. Вот как раз дальше, мне кажется, следующий фрагмент, он в том числе об этом. «Недостаточно, — пишет святитель Игнатий, — воображать добро или иметь о добре правильное понятие. Должно вселить его в себя, проникнуться им. Тем более это необходимо, что ясное понятие о добре есть вполне практическое. Теория показывает только средства, как стяжать понятие о добре. Ясное понятие о добре есть уже самое добро, потому что добро в сущности и есть мысль, есть дух, есть Бог. Вкусите и видите, говорит Писание. Итак, духовное понятие от духовного ощущения. Ну вот тут тоже важно не запутаться в словах, потому что ощущение – это как раз то, с чем святитель Игнатий на самом деле скорее боролся. Ведь.
1: Ну, смотря какие. У него есть мысли о правильных чувствах, о чувстве покаяния, о чувстве как бы благодарения Бога, о чувстве как бы осознанности своей вот греховности. Вот такие чувства, вот евангельские, которые нужно себе воспитывать, как-то взращивать.
0: Но в целом-то он говорит, что все-таки добро, ну или вот там вера, да, или богообщение, он, мне кажется, здесь настаивает на том, что это должно быть именно не какое-то вот наше, да, не теория, не наше мнение на эту тему,
1: я
0: а
1: думаю.
0: Это должна быть просто наша жизнь.
1: Наша жизнь.
0: И вот.
1: Чтобы, может быть, в какой-то самой маленькой мере мы могли сказать, как апостол, уже не я живу, но живет
0: во мне Христос. Да, да. Угу. Продолжаем читать святителя Игнатия.
1: Художник спрашивает, какие мысли и чувствования могут быть признаны достойными Бога, чтобы художник знал, что возможно ему изобразить искусством? Пастырь отвечает, первое познание человека в области духовной есть познание своей ограниченности, как твари, своей греховности и своего падения, как твари падшей. По этому познанию гармонирует чувство покаяния и плача. Большая часть людей находится в состоянии греховности. Большая часть людей находится в состоянии греховности. Самые праведники подвергаются весьма часто тонким согрешениям, и как они очень внимательно наблюдают за собой, то и признают себя грешниками гораздо более, нежели все вообще люди. Притом они по чистоте ума гораздо яснее других людей видят свою ничтожность в громадности и истории мира. На этих основаниях они усвояют себе чувство покаяния и плача. Вот. Вот эти чувства, о которых говорит святитель Игнатий. Чувство покаяния и плача есть общее всему роду человеческому. Этим чувством преисполнены многие песнопения, начиная с многозначительной молитвы, так часто повторяемой при богослужении. «Господи, помилуй». В этой молитве все человечество плачет, и с лица земли, где оно разнообразно страждет, и в темницах, и на тронах вопиет к Богу о помиловании.
0: То есть первое такое чувство, которое ну, которая, как бы, в котором мы можем не сомневаться в его доброкачественности, как бы, да, это чувство вот именно какой-то своего недостоинства.

0: что такого?
1: На самом деле, вот для святителя Игнатия, вот для него очень важно вот это подчеркнуть, вот на чем даже строится молитва. Вот он часто приводит пример в притче о мытаре и фарисее, вот как молится мытарь. Почему Господь дает эту притчу? Да, и он говорит, потому что вот наша молитва, она должна вот строиться на вот таком чувстве, да, сокрушение, биение себя в грудь, Господи, помилуй. А это ведь молитва мытаря. Господи, милости будь мне грешному.
2: Почитаем святых отцов.
3: Почитаем святых отцов. Дорогие друзья, напомним, что мы, собственно, занимаемся чтением святых отцов сегодня, а именно святителя Игнатия Брянчанинова вместе с отцом Михаилом Дочи, священником, клириком храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. Обсуждаем произведение святителя Игнатия «Христианский пастырь и христианин-художник». Вот что касается молитвы, это, в общем, понятно, мы к этому привыкли, что «Господи, помилуй» – это начало молитвы, это начало такого молитвенного вот настроя, можно так сказать, самая первая нота, с которой вот любая молитва, наверное, должна начинаться.
1: Настроя,
3: да.
1: Правильно так сказали.
3: А вот что касается, скажем, музыки, ну или, возможно, там любого какого-то другого искусства, здесь это ведь менее понятно, вот как художник может начинать с покаяния. Что это значит для художника?
1: Вы знаете, вот мне кажется, что святитель Игнатий пытается вот этого художника, он все-таки не отделить так вот его такую общую жизнь от его творчества, а все-таки вот чтобы это творчество гармонично вошло в его духовную жизнь. И вот я и моя духовная жизнь. Угу. Вот что должно там произойти? Вот там, конечно, должно произойти покаяние. Там должен произойти этот плач. Да, и вот оттуда уже и творчество.
3: То есть такое видение какой-то вот несоразмерности себя и...
1: Ограниченности
3: своей, да, и великости, величия того, к чему ты стремишься, что ты любишь.
1: И чем ты пытаешься себя
3: наполнить,
1: да, чтобы это вошло и в твое творчество.
3: Угу. Ну да, это, конечно, интересная мысль, но, ну, понятно, это святитель Игнатий, в общем, говорит о, повторяет на свой лад такую вот известную, конечно, христианскую мысль о том, что человек не должен быть разделен, вернее, он не должен быть как бы разделен на разные части, он должен быть таким вот целокупным, да, вот это слово целомудрие известное, да.
1: Целостным.
3: Целостным. И не так, что творчество отдельно, моя вот какая-то внутренняя жизнь отдельно, моя там еще какая-нибудь гражданская там жизнь отдельно, вот все как-то вместе.
1: Ведь на самом деле вот люди, которые занимаются так творчеством и вот в своей, вот в глубине своей веры, они ведь приходят к тому, что их творчество – это тоже разговор с Богом.
3: Да.
1: Их творчество – это их жизнь с Богом. На Бах, который посвящал все свои песни Богу. У меня сейчас в голове Евгений Германович Водолазкин, которого я очень люблю слушать. Я читал некоторые его произведения, но вот слушать я его еще люблю еще гораздо больше. И вот он, например, говорит, что мои произведения – такие записочки Богу. Так интересно.
3: Да, да. Ну, на самом деле, да, всякое настоящее творчество – это, наверное, есть диалог с Богом.
1: Вот для меня еще такой интересный момент был. Вот как-то меня пригласили на постановку, на театральную постановку. Такой театр есть «Живая вода». и художественный руководитель этого театра Лариса Ивановна Никулина.
3: Да-да, она была у нас на радио.
1: Была у вас в гостях на радио. А, вот у них есть такая постановка о преподобном Гаврииле Ургебадзе. Вот когда я увидел эту постановку, вот для меня было прям такое открытие, как люди вот своим творческим искусством, своим театральным искусством дают тебе возможность вот действительно просто вот прикоснуться вот к духу старца. Вот ты просто сидишь, смотришь и вот общаешься с преподобным Гавриилом и молишься. Вот для меня это было прям вот поразительно, как вот действительно постановка, поставленная такими глубоко верующими людьми, а я просто хорошо знаю Ларису Ивановну и ее команду, и я могу об этом говорить, вот, вот насколько она вот, вот излучает вот это, угу. Вот это такая постановка.
3: Слава Богу, что есть такие примеры. Ну, а мы продолжаем читать, уже дочитываем святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение, написанное по итогам его разговора с Михаилом Ивановичем Глинкой, христианский пастырь и христианин.
1: Отец, можно прям вот такую ремарочку? Да, вот после своих бесед со святителем Игнатием Михаил Глинка написал потрясающую херувимскую песню, которую я прямо вот предлагаю послушать нашим радиослушателям.
3: Ага, но не прямо сейчас, но ее можно найти.
1: Конечно.
3: В интернете, например. А вот святитель Игнатий пишет: «Однако не все церковные песнопения проникнуты плачем. Чувства некоторых из них, как и мысль, заимствованы, можно сказать, с неба. Есть состояние духа необыкновенно возвышенное, вполне духовное, при котором ум, а с ним и сердце, останавливаются в недоумении пред своим невещественным видением. Человек в восторге молчит всем существом, и молчание его превыше и разумнее всякого слова. В такое состояние приходит душа, будучи предочищена и предуготована глубоко благочестивую жизнью. Внезапно перед истинным служителем обнаружится божество непостижимым образом для плотского ума, образом, которого невозможно объяснить вещественным словом и в стране вещества. В этом состоянии пребывают высшие из ангелов, пламенные херувимы, шестокрылатые серафимы, предстоящие престолу Божию. Одними крыльями они парят, другими закрывают лица и ноги и вопиют, не умолкая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Неумолкающим через века повторением одного и того же слова выражается состояние духа превыше всякого слова. Оно – глаголющее и вопиющее молчание. Вот такое красивейшее выражение. Глаголющее и вопиющее молчание. Да. В такое состояние приходили иногда и великие угодники Божии во время своего земного странствования. Это состояние высшего благоговения, соединенного со страхом. Оно производится живым явлением величия Божия и останавливает все движения ума. Чувством, заимствованным из этого состояния, исполнена херувимская песня. Вот как раз, да. Отец Михаил, вы уже предвосхитили.
1: Ремарка моя была преждевременной.
3: Или, наоборот, очень уместной, потому что, видите, как раз Михаил Иванович Глинка написал свою херувимскую под впечатлением от вот, знакомства и от беседы со святителем Игнатием Брянчаниновым. А святитель Игнатий, в свою очередь, приводит херувимскую песнь как образец вот такого музыкального произведения, которое проникнуто не столько вот, чувством покаяния или плача, сколько вот этим благоговейным таким молчанием, о котором он так вот в высшей степени поэтично пишет.
1: Да, который открывается в таком опыте, да, духовной жизни.
3: Но, конечно, в церковной музыке таких произведений, надо сказать, немало, вот, которые действительно проникнуты каким-то потрясающим благоговением. Но к нему понятно, что нужно композитору как-то прийти. Это нелегко дается, надо думать.
1: Мы прочитали этот отрывок, и, конечно, вот ты прям думаешь, вот глубина самого святителя Игнатия. Вот его глубина, его возможность передать это слово, передать этот опыт, вот это ведь тоже отдельный талант. Вот передать этот духовный опыт. И надо сказать, что он ведь, вот он, например, пишет аскетические опыты. У него есть два тома аскетических опытов, и он в самом начале прописывает, что ничего я не написал и не предлагал делать другим того, чего бы,
3: как не испытал
1: бы сам не испытал. Да. И ты прям, конечно, вот когда прикасаешься к его тексту, понимаешь, что он сам практик и мистик. Практика мистика.
3: Да. Ну, его слово, оно, конечно, действительно судит наше искусство, и в том числе и церковное искусство, потому что понимаешь, что, ну, не все искусство, оно находится на этом уровне, не все искусство настолько благоговейно. Есть очень красивые песнопения. Ну, с другой стороны, наверное, это и, может быть, и хорошо, потому что, я имею в виду, вот это разнообразие, оно тоже неплохо в каком-то смысле, потому что вот в разнообразии как раз можно вычленить, как-то вот почувствовать, особенно остро, по-настоящему высокие такие, вот проникнутые каким-то вот этим высоким таким божественным духом действительно произведения.
1: Отец Игорь, может быть, конечно, нам, наверное, надо было пораньше об этом сказать, вот этот вопрос соавторства, да, когда ты пишешь в соавторстве с Богом, да, когда твое какое-то произведение, оно пронизано Богом, но да, с самого начала, Евангелие, да, как мы говорим, богодухновенный текст. То есть человек, апостол, по наитию Святого Духа, в таком соавторстве пишет текст. Да, это не такой рупор, да, в котором подавляется свобода, и вот он как какой-то рупор вот пишет, а в таком соавторстве, в удивительном соавторстве. И ведь не только Евангелие, мы говорим, что и наследие святоотеческое, да, и творение святых отцов, они тоже в меру богодухновенны.
3: Но также и музыка вот эта церковная, ну, также да, и иконопись.
1: Да,
3: Андрей Рублев. Образца.
1: Андрей Рублев, монах, который пишет такой образ.
3: Да. Но интересно, что здесь человек выступает все-таки не как инструмент, да, вот действительно, он не под диктовку пишет, он не просто ручка, которой Бог что-то пишет, а человек все-таки соавтор.
1: Вот, кстати, вот здесь разница между другим соавторством, потому что соавторство может быть еще со знаком минус. Да, мы говорим о соавторстве с Богом, но есть еще соавторство и с дьяволом. Со злыми силами.
3: Да.
1: «Перестань скитаться, как в дикой пустыне между зверей, в плотском состоянии, среди разнообразных страстей. Войди во двор Христов вратами, покаянием и плачем. Этот плач родит в свое время радость, хотя и на земле, но не земную. Духовная радость – признак торжества души над грехом. Пой плач твой, да дарует тебе Господь воспеть и радость твою, а мне услышать песни твои, возрадоваться о них и о тебе, о них и о тебе возблагодарить, прославить Бога. Аминь».
3: Тут, конечно, ценно то, что плач и покаяние, они рифмуются с радостью. Они не, то есть ты не останавливаешься на плач, ты не застреваешь в этом состоянии. Настоящее покаяние, оно приводит человека к радости. И тоже видно, что, конечно, святитель Игнатий это пишет опытно, это не теоретическое знание.
1: Да.
3: Вот чем замечательны такие произведения, что сразу хочется пойти и послушать Михаила Ивановича Глинку, вот эту самую его херувимскую, и, в принципе, как-то вот...
1: А потом почитать святителя Игнатия.
3: Да, ну и немножко вот через призму того, что мы услышали и прочли, взглянуть на вообще на творчество.
1: Если позволите, дорогие радиослушатели, особенно те, кто занимаются творчеством, вот у меня прям вот такой призыв к вам, дорогие, прям почитайте это небольшое произведение святителя Игнатия Брянчанинова «Христианский пастырь и христианин-художник».
3: Ну, надо сказать, что у святителя Игнатия ведь есть и другие тоже произведения, в которых тоже речь идет о творчестве, так или иначе, художественном, да, творчестве. Там есть целый такой набор у него разных, ну, как их назвать, эссе или таких вот сочинений.
1: Больших произведений.
3: Да, то есть он был человек-то сам, ну, даже вот его слог поэтический, он уже указывает на то, что это тоже был человек с таким поэтическим даром.
1: Да, некоторым. С поэтическим даром, и он как бы в какой-то мере был увлечен этим. Да, до своего монашества он посещал литературные клубы.
3: Да-да.
1: Он признавался, что он учился, у Пушкина учился, ну, вот в такой манере написания и вот, да, искусстве слова.
3: То есть видно, что для него это не какая-то посторонняя тема, когда он об этом рассуждает. Спасибо огромное, дорогой отец Михаил, за то, что предложили разобрать нам вот этот текст. Я думаю, что и нашим слушателям тоже было это интересно и как-то важно услышать. И тут нужно напомнить, что мы читали сегодня святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение «Христианский пастырь и христианин-художник». И у микрофона были священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, и я, диакон Игорь Цуканов. Будем читать святителя Игнатия, будем читать других святых отцов, не только по пятницам на Радио Вера, но и, может быть, в какие-то другие дни, в других местах, у себя дома, в телефонах, в книжках. Это такое очень, ну, такое радостное и вдохновляющее чтение. Мы с вами, будем надеяться, услышимся через неделю в это же время на Радио Вера. Спаси Бог. Всем доброго вечера.
1: Спасибо, дорогой.
3: Всего доброго.
1: До свидания.
3: С Богом.
2: Почитаем святых отцов.
0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Под стук вагонных колес. Нет на свете ничего умиротвореннее стука вагонных колес. Монотонно и твердо отсчитывают они минуты и километры, и под их убаюкивающий ритм подстраивает свои удары сердце, успокаивается душа, и мысли уже не толпятся в беспорядке, а стройно бегут одна за другой, настраивая на неторопливый лад все твое существо. Так стук материнского сердца заставляет прислушаться к нему плачущего младенца, прильнуть к материнской груди и, внимая этому стуку, мерно посапывать, обретая в одно мгновение успокоение и благодать. Тоже и стук вагонных колес. Мечется душа, ищет пристанище, задавленное грохотом промышленных городов, гнетом житейских проблем. Но сядешь в вагон, и вместе с шорохом целлофановых пакетов и приглушенным говором пассажиров почувствуешь покой и равновесие. Далеко от себя не убежишь, но проплывающие мимо встречные поезда манят за собой в далекие края, где мнится все будет иначе, и можно перекроить жизнь по-новому. Тук

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Москва. Церковно-приходская школа Данилова монастыря. Мы идем в новую для меня школу. Мама подвела меня к парадному входу. Тут толпились ученики, которые начали меня с любопытством рассматривать. Школьная дверь отворилась, и из нее вышел учитель, Леонид Алексеевич. Он поздоровался с мамой и бегло взглянул на меня. Я поклонился ему. Он ласково улыбнулся, спросил, как меня звать, положил руку на мое плечо и сказал маме: «Оставляйте его нам. Мы сейчас идем к обедне». «Это наш новенький», — сказал он ребятам. «Помогайте ему». Мы чинно пошли в монастырь. За монастырской службой я был впервые. Монахи пели очень стройно и умилительно, и это настроение умиленности скоро овладело мною. Я не знаю, что чувствовали мои товарищи, но по их благоговейному виду угадывалось высокое настроение. В продолжении всей службы никто не проронил ни одного слова, никто не сделал праздного движения. Но вот обедня окончилась. Служивший ее иеромонах стал давать молящимся крест для целования. Леонид Алексеевич по очереди пропускал нас ко кресту. «А это у вас новенький?» — спросил иеромонах Леонида Алексеевича, давая мне крест. Леонид Алексеевич ответил утвердительно. Иеромонах задержал меня, широко благословил и положил свою руку мне на голову. Я почувствовал ласковую, добрую теплоту. Я возвращался домой, полный новых впечатлений. Главное впечатление — умилительная монастырская служба и доброта, которой мы были окружены. Мне хотелось скорее опять в школу».

Светлое радио. Воздух такой ароматный, что даже в сердце пролился елей. Около церкви, недремлющей стражей, пять золотых тополей. Господи, сделай мне душу такую, чтоб не роптала она. В небо глядят тополя пламенея, в небе встает тишина. Елизавета Дмитриева.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «В лесах». В Царьград я один воротился. Молодые трудники, все до единого, пошли в мать сырую землю. Добрел до Лаврентьева и про все рассказал отцу игумену подробно. Справил он по них соборную панихиду, имена их записал в синодик.
2: Синодик – небольшая книжица или тетрадка, в которую для молитвенного поминовения записаны имена живых и умерших. Такой список имен имеется практически у каждого православного христианина. Верующий старается ежедневно прочитывать его во время домашней молитвы. Синодики составляются также в храмах и монастырях. В них вносят имена людей, о которых заказано церковное поминовение. Традиция составлять подобные списки существовала еще в Древней Церкви. Самые первые синодики представляли собой две соединенные пластины, покрытые с внутренней стороны воском. Имена на них наносились особым тонким прутиком.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Многие люди ищут старцев. Это хорошо, если рядом с нами есть мудрый и опытный в духовной жизни человек, который может дать нам совет. Но если такого человека в нашей жизни нет, Господь сам заботится о нас через обстоятельства нашей жизни. Хочу поделиться с вами словами преподобного Серафима Романцова, одного из последних старцев Глинской пустыни. «Все имеют скорби. Они заменяют старцев, так как их попускает Господь, зная сердце каждого. Никто не поможет и не изменит, если не менять себя. Начинать надо со внимания к языку и уму. И надо постоянно следить за тем, чтобы обвинять себя, а не других».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Поднялся переполох. Кто-то разрисовал углем все деловые бумаги главы семейства. Искали виновника недолго. Руки младшего сына Айвазовского были перепачканы угольной крошкой. Возмущенный отец наказал малыша, не подозревая о том, что в то утро его наследник сделал свои первые шаги в искусстве. О маленьком художнике скоро узнала вся Феодосия. Не рискуя больше рисовать дома, он расписывал заборы соседей. Горожане смывали картины, а на следующий день они появлялись снова. В конце концов, на симпатичные рисунки обратил внимание градоначальник. Разглядев в мальчике талант, он отправил Ивана учиться. Сначала в гимназию, а потом в Петербургскую академию художеств. Ее Иван закончил с золотой медалью. А уже через 5 лет 27-летний Айвазовский стал академиком. Слава, богатство, власть совершенно не прельщали молодого живописца. И оставив Петербург, Иван уехал на родину, к Черному морю, без которого не мог жить. В Феодосии прямо на берегу Айвазовский выстроил себе дом и создал в нем около 6000 картин. Позже критики назвали их морской энциклопедией, а самого художника – чародеем моря. Чародей жил очень скромно, между тем ему были нужны деньги. И он первым в России стал устраивать персональные выставки своих работ в крупнейших городах мира. Богатым посетителям этих показов Айвазовский дарил небольшие пейзажики, которые рисовал за час-другой. Потрясенные широким жестом художника, богачи считали своим долгом купить у него дорогую картину. А деньги от этих продаж Иван Константинович, глубоко религиозный человек, жертвовал на благотворительные нужды. Феодосии Айвазовский отдал огромную часть своего состояния. Недаром живописцы называли ее добрым гением и выбрали первым почетным гражданином города. В 1865 году Айвазовский открыл художественную школу и картинную галерею, которую подарил Феодосии. Иван Константинович стал попечителем 2 гимназий, основателем армянской школы, публичной библиотеки и типографии. Он отреставрировал старый и построил новые армянские храмы, возвел часовню в честь героя Кавказа генерала Котляревского. Увлекшись раскопками и поиском предметов старины, художник выстроил археологический музей. Жители Феодосии постоянно испытывали нехватку питьевой воды. Айвазовский проложил в город водопровод и был счастлив, что дарит людям 50 тысяч ведер чистой воды в сутки и тем самым помогает победить инфекционные болезни. По проекту Айвазовского в городе благоустроили порт, расширили его деятельность, и многие феодосийцы получили работу. «Иметь, чтобы помогать», — говорил художник, и делал, что мог для нуждающихся армян по всему миру, для жителей Одессы, Минска, Венеции, Штутгарта, для семей воинов, вдов художников, для студентов и инвалидов. Слава об Айвазовском гремела по всему миру, а он не обращал на нее никакого внимания. В его доме одинаково тепло принимали и знаменитости, и простых рыбаков. Феодосийцы хорошо помнили праздники и бесплатные обеды, которые устраивал художник. Половина городских ребятишек гордилась тем, что их крестным отцом был автор 9-го вала. Бедные люди часто просили Айвазовского написать прошение или жалобу, и даже самые равнодушные чиновники не оставляли без внимания эти ходатайства. В день, когда 83-летний художник скончался, Феодосия осиротела и погрузилась в траур. Владельцы магазинов закрыли торговлю, в школах отменили занятия. Ивана Айвазовского похоронили с воинскими почестями возле церкви, где его когда-то крестили, где он венчался. А на надгробном памятнике высекли надпись, отражающую всю жизнь великого живописца и гражданина. «Родился смертным, оставил по себе бессмертную память».
1: Имена, имена милосердия.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний историка и писателя Натальи Шаховской-Шик. 1911 год. Мы ехали на пароходе из Ярославля в Нижний. Выпускной класс Ярославской женской гимназии. Было нас человек 15 в форменных коричневых платьях с черными фартуками. С нами ехала наша молоденькая добрая классная дама и двое-трое самых любимых учителей. В тихий предвечерний час сгрудились все на носу парохода, смотрели, как резал он ласковую гладь широкой Волги, пели в полголоса русские песни. Потом молодой учитель математики предсказал каждой из нас судьбу. Когда очередь дошла до меня, он сказал: «Шаховская будет профессором истории в Московском университете». В то время такая будущность для женщины казалась необычайной, но я подумала: «Только-то? Чего же я хотела? Я еще не знала сама». Я хотела великого подвига и великой жертвы. Я мечтала о новых путях, которые еще никому не ведомы. Я искала новую истину, которая еще не открыта. В нашем поколении очень живо было сознание жестокости, несправедливости тогдашнего социального строя. Но еще более остро было искание цели и смысла жизни. Вера была у нас подорвана, авторитетов для нас не было, а сердце вмещало все человечество. Понял меня мой отец. Он тогда написал мне обо мне: «Мир перевернуть надо непременно. Без этого не жить. А как к тому приступить, пока неведомо. И живет пока Фома неверная, искалка неугомонная». Да, так это и было на самом деле.
0: Голоса

Радио «Вера». Зачем я не могу нести, о мой Господь, Твои оковы? Твоим страданиям страдать, и крест на плечи Твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой Твоей одежды, лишь пыльный след Твоих шагов. О, мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров, Тебе хочу я все мышления, Тебе всех песней благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий единородный, приими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек. Ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии Матери Своей, Духом Святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом Твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, Ты наполняешь собой душу Матери Своей, недра ее девственны, ничто больше не вмещает душа ее, только Тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии Матери Своей, Духом Святым оживотворенный, Ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился Ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень Твоя, только умноженное и искаженное отражение лица Твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа Твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа Твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого! Освети разум мой, о, свет ангелов и тварей земных! Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие! Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее!»

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». В пустыне. Глава вторая. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься. Не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. Откуда в пустыне селение? А тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что ж тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского агроному Николаю Азмидову. 1878 год, Петербург. Добрейший и любезнейший Николай Лукич, что я вам могу ответить и какой намек могу вам дать на ваш роковой и вековечный вопрос? Неверующие всего труднее убеждаются словами и рассуждениями. А не лучше ли бы вам прочесть повнимательнее все послания апостола Павла? Там очень много говорится, собственно, о вере, и лучше и сказать нельзя. Хорошо, если б вы тоже прочли всю Библию в переводе. Удивительное впечатление в целом делает эта книга. Выносите, например, такую мысль, несомненно, что другой такой книги в человечестве нет и не может быть. И это, верите ли вы или не верите. Намеков тут никаких быть не может. Скажу вам лишь одно слово. Всякий организм существует на земле, чтобы жить, а не истреблять себя. Теперь представьте себе, что нет Бога и бессмертия души. Бессмертие души и Бог — это все одно, одна и та же идея. Скажите, для чего мне тогда жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? А если так, то почему мне и не зарезать другого, не ограбить, не обворовать? Или почему мне не жить насчет других, в одну свою утробу? Ведь я умру, и все умрет, ничего не будет. Ибо что за общество, если все члены один другому враги? И выйдет страшный вздор. Если б бессмертия не было, то стали ли б вы сами-то, Николай Лукич, о нем беспокоиться, письма писать, искать его? Значит, вы с вашим «я» не можете справиться. В земной порядок оно не укладывается, а ищет еще чего-то другого, кроме земли, чему тоже принадлежит оно. Впрочем, что ни пиши, ничего из этого не выйдет. Крепко жму вам руку и прощаюсь с вами. Не оставляйте вашего беспокойства. Ищите, и, может быть, найдете. Ваш слуга и искренний доброжелатель Федор Достоевский.
0: Голоса

Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Иногда я был свидетелем спора двух людей и наблюдал, что тот, кто бывает прав в этом споре, ведет себя очень агрессивно, пытаясь убедить собеседника в справедливости своих убеждений. Такой человек с пеной у рта защищает свою правоту, иногда даже доходит до рукоприкладства. И в этот момент правый становится несправедливым. И его правота обесценивается в глазах окружающих. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лествичника. Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, хотя бы оно было и справедливо, тот дознает, что он одержим дьявольским недугом.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания.

0: привести меня к перемене религии, чтобы сделать себя счастливым. И никогда, никогда он не жаловался. Как ужасно и мучительно сознавать, что я заставила многих страдать. Прежде всего, моего родного, моего любимого мужа. И теперь всех вас, дорогих. Все же в очах Господних я права в перемене веры. Эта перемена религии многих, я знаю, заставит поднять крик, но я чувствую, что это приблизит меня к Богу. Я знаю все ее доктрины и буду с радостью продолжать изучать их. Когда я почувствую себя опять спокойной, я напишу тебе в деталях об этой религии, о которой я так хочу, чтобы ты узнал. Ты называешь меня, дорогой, несерьезной, и что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не привлекает меня, но основа веры. Внешние признаки только напоминают нам о внутреннем. Я не хочу разбирать мою новую веру по кусочкам и объяснять ее наскоро. Я это сделаю как-нибудь спокойно. Я только хочу поблагодарить тебя еще и еще за твое ласковое письмо. Будь на моей стороне. Пусть люди кричат обо мне, но только никогда не говори и слова против моего Сергея. Стань на его сторону перед ними и скажи им, что я люблю его, а также и мою новую страну, и что таким образом научилась любить и их религию.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: Один из самых знаменитых заводов Петербурга называется Кировским. Но коренные петербуржцы зовут

0: его Путиловским по имени создателя, инженера, изобретателя и промышленника Николая Путилова, человека, который, как никто другой, умел делать добро. До того, как стать владельцем завода, Путилов успел прославиться на всю Россию. Мальчик из бедной дворянской семьи учился в морском корпусе, куда брали только сыновей высокопоставленных особ. Колю приняли как особо одаренного юношу. Сам адмирал Крузенштерн называл его лучшим курсантом. Путилову доверяли императоры и великие князья. Доверяли как человеку, который наладил производство артиллерии для военных кораблей и обеспечил российские железные дороги рельсами из отечественных материалов. Эти знаменитые рельсы Николай Иванович выпускал на заводе, который выкупил в собственность и сумел превратить в самое большое и современное машиностроительное предприятие империи. Путилов оказался удивительным хозяином. Он знал по имени-отчеству не только инженеров и мастеров, но и рабочих. При встрече всем пожимал руки, крестил детей своих подчиненных, ни разу не отказал в материальной помощи тем, кто нуждался, и никогда не бронил тех, кто пропускал работу по уважительной причине. Условия для рабочих стараниями Николая Ивановича были комфортными. Мало кто из владельцев крупных предприятий мог похвалиться тем, что у них в цехах установлена вентиляция, дающая летом прохладу, а зимой тепло. Путилов начал реконструкцию только что приобретенного завода именно с этого. Николай Иванович приглашал на руководящие должности лучших специалистов, а рабочих набирал из деревень. Понимая, что для производства сложных машин нужна особая подготовка, Путилов открыл при заводе школу. Здесь рабочим преподавали математику, геометрию, черчение. Школа даже получила статус технического училища. Путилов занимался и бытом своих подопечных. 2000 человек жили в некоем подобии счастливой деревни, которая выросла вокруг завода. Николай Иванович строил общежитие и больницы для рабочих, открыл библиотеку, столовую и магазины, в которых продавались продукты, одежда, швейные машинки и даже велосипеды, а цены были ниже, чем в городе. В то время была принята артельная форма работы, и деньги за нее выдавались на весь коллектив. Чтобы избежать конфликтов, Путилов объединял в артель либо хорошо ладивших между собой людей из одной деревни, либо родственников. Получалась своеобразная семья, в которой обману не было места. Рабочие уважали и любили Путилова. Он отвечал им тем же. В 1870 году в Петербурге проходила Всероссийская промышленная выставка. Павильон Путиловского завода признали лучшим. На торжественном собрании, где Николай Иванович принимал поздравления, он провозгласил тост за рабочих. Всю жизнь заботившийся о других, Путилов не думал о личном благосостоянии. У него не было ни собственного дома, ни дачи. Николай Иванович жил с семьей на съемных квартирах. А похоронить себя завещал не на кладбище, а у морского порта, который стал его последним проектом. Порт находился в 20 километрах от завода, и все это расстояние гроб на руках несли рабочие путиловцы. Забыть любимого начальника они не смогли, и спустя 27 лет перенесли его прах в новую заводскую церковь, которую построили на свои средства в память Николая Ивановича Путилова.
1: Имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумие и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы неопьяненной битвы ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знаю,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия. Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Со святыми упокой» поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это, панихида или богослужение родительской субботы. Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение «Со святыми упокой» выражает суть христианского учения о смерти и возможности Церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой, Христос, душу раба твоего, или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения Церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность и сгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
1: Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троица Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Жил-был голубь, который постоянно менял гнезда. Ему был невыносим неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд. Как-то он горько пожаловался на это старому опытному голубю. Тот все выслушал и сказал: «Обрати внимание, от того, что ты постоянно перелетаешь из гнезда в гнездо, ничего не меняется. Запах, который тебе так мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, Тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Сказка. Вышла она, ножкой топнула, ручки веточками пораскинула, зацвелась, зарделась вся ягодка сладкая, смородинка, яблонька белая, ухоженная. Что ж тебя не берет никто? Мимо ходит, за метлой украшенной гонится, а сюда и не глянут, как следует. Для кого ж она так обеленько стоит? Кому достанется? Никому не досталось. Кончился ее бабий век, опустила рученьки, пригорюнилась. Вдруг стук по стук на пороге друг. Среди ночи гром война, открывай ворота, встречай, ура! Душа обмерла. Ты че, сказку слушаешь? Пошли, нас пацаны ждут, скорей! Там фанабилеты достал, надо еще фаеры и флаги забрать, понял? Юху! Сегодня мы им дадим за тот раз, давай, бежим! Интересно, чем же там кончилось с этой, которой не везло, думала на бегу? Но не может быть, чтобы так закончилось. На пороге друг. Конечно, все будет хорошо, конечно. В сказке всегда так бывает. Через 30 лет он вспомнит об этом. Будет и гром, и война, будут и ворота. Он постучится в дом во время грозы, вымокший до нитки, и она откроет ему. Вот тогда и вспомнит. –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма историка и писателя Натальи Шаховской-Шик супругу, священнику Михаилу Шику, в тюрьму. 1942 год. Московский туберкулезный институт. «Дорогой мой бесценный друг, вот уже и миновала последняя моя весна. А ты? Все еще загадочно, таинственно твоя судьба. Все еще маячит надежда, что ты вернешься. Но мы уже не увидимся. А так хотелось тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы еще труднее. А мне пора. И имя твое для детей священно. Молитва о тебе — самое задушевное, что их объединяет. Иногда я рассказываю им что-нибудь, чтобы не стерлись у них черты твоего духовного облика. Миша, какие хорошие у нас дети. Этот ужасный год войны раскрыл в них многое, заставил их возмужать. Но, кажется, ничего не испортил».
0: Голоса

Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод. Арсений Голенищев-Кутузов.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Спиридон Печерский.
1: В начале XII века в Киево-Печерской лавре поселился монах по имени Спиридон. Со всеми был он приветливым и кротким. Братья полюбили его за добрый нрав, однако считали человеком немудреным. Спиридон в богословские споры не вступал, много не говорил, а все больше трудился, читая в полголоса псалтирь, который узнал наизусть. Рубил ли отец Спиридон дрова, месил ли тесто, топил ли печь, выпекал ли просфоры, непрестанно при этом читал псалмы. Так в постоянной работе и молитве протекала его жизнь. Но однажды стряслась беда. Монах Спиридон растапливал в своей келье печь. Пламя разгорелось слишком сильно и стало вырываться из печного устья, грозя перекинуться на пол и стены. В келье у отца Спиридона не было воды, нечем было потушить огонь. Тогда, не переставая по обыкновению читать псалмы, монах снял с себя мантию, верхнее монашеское одеяние, и накинул на горящую печь. Потом выбежал из кельи и стал звать братьев, чтобы они помогли ему потушить пожар. Монахи наполнили водой несколько ведер, вбежали в келью отца Спиридона и от изумления застыли на пороге. Они увидели пылающую печь с накинутой сверху монашеской мантией. Огонь бушевал, однако не мог вырваться наружу. Сама же мантия при этом оставалась нетронутой пламенем. Огонь быстро потушили. После этого удивительного случая монастырское братье поняла, что отец Спиридон обрел великую милость от Бога. Он в своей простоте и непрестанной молитве оказался мудрее всех нас, говорили друг другу монахи. Божья милость и щедроты трудом и молитвой стяжаются, говорил Спиридон Печерский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Спиридон Печерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: У всех народов Земли очень важно материнское благословение и молитва матери за свое дитя. Мать влияет на здоровье и будущее своего ребенка уже с момента зачатия. От глубины ее веры и любви зависит то, каким будет ребенок. Для христианки рождение ребенка имеет еще и духовное значение. О том, что женщина спасается через чадородие, пишет апостол Павел. Ошибочно понимать, что здесь речь идет только о количестве детей и о самом факте их рождения. Чадородие само по себе не может гарантировать спасение. Важно еще и воспитать детей во славу Божию. Не только кормить, поить и одевать, но и привить им любовь к Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Мать, рождая дитя, дает миру человека, а потом должна она в нем же дать небу ангела».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Я переехал в Старую Богдановку. Решил попробовать новое поприще в жизни – сельское хозяйство. Мы купили дом 1905 года на берегу Лимана. В деревне был храм. Это было буквально место ссылки священников, потому что приход мизерный и никакого дохода. Настоятель приезжал на несколько месяцев и уезжал. Потом следующий. В храм приезжали две женщины из города, вроде как хор, и две прихожанки. То есть всего было 3-4-5 человек. И я там помогал, что называется, псаломщиком. Однажды я уехал по какой-то своей нужде, вернулся, прихожу на службу, а мне хороший такой дедок, Степан Игнатьевич, говорит: «Миш, тебя попросил отец Борис Мартынюк позвонить». А в 90-м году здесь нигде не было телефонов. Как-то я до него дозвонился, и этот отец Борис мне говорит: «А ты подрясник и крест уже купил?» «В каком смысле?» «Ты что, не знаешь, что это нужно с собой привозить?» «Куда привозить?» «А ты что, ничего не знаешь?» «Не знаю». «Ну ты даешь», — говорит. «У тебя через 10 дней рукоположение в Кировограде. Я же приезжал с комиссией неделю назад. И местные прихожанки попросили, чтоб тебя им в священники рукоположили». Я говорю: «А мне чего не сказали?» «Я не знаю, я думал, с тобой это согласовано». «А что делать?» «Езжай к епископу». Я полетел тогда в Псково-Печерский монастырь к своему духовнику. Он говорит: «Ну что, уже не ты решил. Это воля Божья. А раз за тебя решили, давай, езжай к епископу. Да и древние правила требуют, чтобы священников выбирал приход».
0: Голоса.

0: Джорджу умела творить чудеса. Для этого ей не нужны были ни заклинания, ни волшебные палочки. Хватало обыкновенной любви к людям и искреннего желания им помочь. Диана родилась в семье графа Спенсера. В девочке текла королевская кровь, поэтому неудивительно, что Диана всегда была окружена неким ореолом избранности. Она как будто чувствовала, что ей предстоит особая миссия. Диана средне училась в школе, робела перед учителями, а отвечать у доски на глазах всего класса для нее было мукой. Но девушка хорошо танцевала, защищала животных от мальчишек-хулиганов, заботилась о своем младшем брате и так любила детей, что по окончании школы стала работать няней. Брак Дианы и принца Чарльза опроверг расхожее мнение о королях, которые не могут жениться по любви. Молодожены просто светились от счастья. Увы, оно было недолгим, и 9 лет брака закончились расставанием. Утешением Диане стали сыновья и неожиданно пришедшее понимание того, что ее истинное призвание – благотворительная деятельность. И принцесса занялась ею с королевским размахом, возглавив 90 благотворительных организаций и работая еще в 60. Диане пришлось побороть природную застенчивость, научиться давать интервью и не робеть перед телекамерами. Но громких речей с трибун принцесса никогда не любила. Она просто ездила туда, где больше всего нуждались в ее доброте. Диана обладала редким даром вселять в людей надежду. Стоило ей войти в больничную палату и просто улыбнуться, как пациенты уже чувствовали себя лучше. Принцесса дружила с матерью Терезой. Их первую встречу в прессе назвали «встречей ангелов». Ангелы против такой формулировки не возражали и вместе вели несколько благотворительных проектов. Девиз Терезы «Не допускай, чтобы хоть один остался несчастным после встречи с тобой» стал девизом и для Дианы. Она помогала брошенным детям, старикам, бездомным и безнадежно больным людям. Активно сотрудничала с Международной федерацией Красного Креста. С помощью принцессы открывались новые больницы и хосписы. Она жертвовала большие суммы медицинским фондам, в том числе фонду помощи больным СПИДом. Приезжала принцесса и в Москву. Визит был таким кратким, что о нем мало кто знал. Но врачи Тушинской детской больницы с теплотой вспоминают леди Ди, подарившую клинике новое оборудование. А в одной из столичных школ принцесса открыла тогда филиал фонда помощи детям-инвалидам. Диана считала, что она обязана использовать свое высокое положение в обществе для того, чтобы сделать людей счастливее. Ее последним и самым масштабным проектом стала миротворческая поездка в Анголу. В разгар гражданской войны страна была нашпигована минами. Гибли старики, женщины, дети. В госпиталях не было мест, искалеченные люди лежали на голых полах. Потрясенная увиденным Диана сама прошла по минному полю. Затянутая в бронежилет, она беспечно улыбалась, а потом призналась, что от страха у нее свело судорогой челюсть. После прогулки, которая могла оказаться для нее последней, Диана сняла фильм о противопехотных минах и развернула кампанию по их запрету, подключив к ней дипломатов и министров большинства стран мира. В 1997 году Международному движению за прекращение использования противопехотных мин, в котором активно работала принцесса, вручали Нобелевскую премию. Диана, которая вложила столько сил в то, чтобы больше никто не погибал от этого страшного оружия, о награде уже не узнала. Но зал при вручении премии встал и ни минуты молчания почтил память леди Ди громкими овациями.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является задостойник. Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «Достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросила Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как задостойник праздника Рождества Христова. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Рождества Христова – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовь же, дева, песни ткати, спротяженно сложенная, неудобно есть. Но и мать, и силу, елико есть произволение, дашь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст задостойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
1: Задостойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попраздноства. Так называется период из шести дней, в течение которых церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать задостойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из города Иваново 16 лет. С 5 лет у него прогрессирует редкое генетическое заболевание, при котором мышцы ребенка слабеют. На данный момент болезнь неизлечима, но есть лекарства, помогающие поддерживать состояние подростка. К сожалению, эти препараты имеют немало побочных эффектов, влияют на качество костей и зрение. Так, после перелома бедра на фоне приема лекарств 5 лет назад Володя утратил способность ходить. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. А недавно из-за побочного действия препарата Володя стал терять зрение. Врачи назначили подростку операцию по замене хрусталика в глаз. Но на дорогостоящую процедуру денег у семьи нет. Мама Володи, Ольга, воспитывает еще двух его братьев одна. Чтобы быть ближе к сыну, она устроилась на работу в коррекционную школу, где учится подросток. Отец Володи в его жизни не участвует. Поддерживает семью фонд «Провидение». Вот уже 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения по всей России. Организация открыла сбор на операцию для Володи. Сделать благотворительный взнос можно на ее сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я к гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих. В единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не прибыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего –